0: Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
1: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь. Дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Куда все едут? Очереди из Беларуси в ЕС выросли в разы. На границе застряли минимум 3000 машин. Подготовка к школе или летний отпуск. Последний летний месяц выдался по-настоящему горячим, и дело не только в стабильных плюс 35 на термометрах. Август отметился резким ухудшением ситуации на границах Беларуси. Выезда из страны ожидают около 3000 легковушек. Из них более 1500 машин в сторону Польши, еще около 1000 в Литву. А говорят, загнивающая Европа. Что же там белорусы забыли-то? Делится мнением водитель Иван.
4: Я водитель автобуса, пассажирские перевозки. И вот, исходя из моего опыта общения с пассажирами, обычно в августе белорусы едут в Польшу на закупки к новому учебному году. Раньше в Украину наших очень много ехало, потому что и выбор больше там, и цены адекватнее. Ну а сейчас сами понимаете. Сейчас Польша самая популярная. Там к сентябрю много всяких ярмарок, много акций. Это в Беларуси на ярмарках к школе ломят цены заоблачные. Хотя должно быть наоборот. А в Польше скидок много, да и выбор товара больше. Опять же, качество получше.
3: Однако, как видно из обсуждений ситуации на границах, в чатах мессенджеров, не все белорусы едут в страны-соседки на закупки. Кто-то, как Ирина из Минска, возвращается на учебу и работу.
5: Огромнейшие очереди на выезд из Беларуси в августе логичны. Много белорусов просто возвращаются с каникул или из отпусков туда, где теперь живут и работают, учатся. Хотя в этом году из-за ухудшившихся отношений с той же Польшей, Литвой и Латвией можно проторчать в очереди несколько суток из-за тщательной проверки документов, багажа. Я 4 августа выезжала. Так в основном одни студенты в Польшу возвращались. Это и те, кто уже не первый год учится и живет там. И много, конечно, первокурсников. Поэтому, кто планирует поездку в ближайшие недели, запаситесь терпением.
3: Лето заканчивается, белорусы возвращаются с родины домой, комментирует Эвелина из Бреста.
6: Я сама живу и учусь в Бресте. Но большинство моих одноклассников поступили учиться в Польшу и Литву. Кто-то сразу устроился работать, чтобы накопить немного денег, обустроиться и уже потом поступать учиться. Вот ребята и приезжали домой летом погостить, а сейчас назад возвращаются. Знаю, что многие наши брестчане в августе ездят в Европу одеть детей к школе, потому что по деньгам, даже с дорогой, выгоднее выходит. Раньше проще было. Много там хорошей одежды. Польских, итальянских фабрик, всякой хорошей канцелярии, красивой и недорогой, у нас в магазинах можно было купить. А сейчас же никто не хочет из-за санкций к нам это все возить. Поэтому наши люди сами за границу едут. Я вот раньше одежду для учебы, я на юриста учусь, покупала от фабрики в Гродно. Ну, они хорошо шили, деловой стиль, качественно и красиво. А сейчас очень дорого стало. Для сравнения, одно платье гродненской фабрики стоит 1000-1500 рублей. А соседка из Польши привозит отличные на наши рубли за 300-400. Выбор очевиден.
3: Планируете ли вы поездку в Европу в августе и с какой целью? Делитесь своими историями и мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
7: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
1: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
7: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
1: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
8: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
1: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
8: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
1: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
9: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
1: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящее предложение, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
10: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлены энрофлаксацин – антибиотик, який використовывается только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобрены для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У выніку контролеры загадали терминово спынить продаж проблемной партии яек и отозвать с крамов тое, что уже было отгружено. Так само у документе есть тревожная познака. Контролеры пропоновали высветлить, ти не связано теперешнее порушение с теми, якія выявили у филиале две іншие проверки. Але что за порушение знайшли тады, у документе не поведомляется.
3: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлоксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
6: Энрофлоксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлоксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
3: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят-бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлоксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Минчане, осторожно, отрава. Жалоба на суши в магазине закончилась проверкой. То, что там нашли, удивило всех.
11: От 2 до 6 градусов. Вот тебе, пожалуйста, суши, которые ты любишь покупать.
1: От 2 до 6. Такое видео в магазине «Хит Стандарт» на Рокоссовского записал покупатель. Мужчина сначала заснял температуру в холодильной камере, что-то в районе 10 градусов, а потом показал правила хранения продуктов, которые лежали в рефрижераторе.
12: Минчане, осторожно. Берегите себя и своих детей. Неправильное хранение суши в магазине. Очень опасный товар, которым можно серьезно отравиться.
1: После этого магазин посетили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района. Проверка подтвердила нарушения.
12: Во время проведения оценки были выявлены нарушения условий хранения продукции, а также контроля температурного режима хранения продукции. В отношении ответственного должностного лица Евроторг начнут административный процесс.
1: И это далеко не единственная подобная история. Только за последние месяцы санитарные службы после жалоб минчан проверяли магазины из-за плесени, просроченных продуктов, посторонних предметов в еде и насекомых, рассказывает эксперт по пищевой безопасности Татьяна Лазарчук.
13: В конце июля покупатели жаловались на гнилой лук, просрочку и кусок металла в пицце. За несколько дней до этого на плесень в молочных продуктах и постороннюю пленку в роллах. Весной санслужба проверяла жалобы на таракана среди выпечки и испорченное мясо в салате. В другой проверке фигурировали таракан в суши-баре и посторонний предмет в десерте. А в апреле в Могилевском Белмаркете с полок сняли больше 70 килограммов просроченной и сомнительной продукции. продукции. Среди нее были мясные полуфабрикаты, фарш, колбасы и хлеб. Более 20 килограммов кур-гриль хранились не в холодильнике, а время их приготовления установить не смогли.
1: Получается одна и та же картина. Покупатель находит нарушение, публикует это в интернете, после шума приезжает проверка и снова что-нибудь обнаруживает. Магазину выписывают предписание, иногда приостанавливают работу, но через несколько недель появляется новая похожая история уже по другому адресу. И расплачиваться за этот бесконечный круг приходится обычным людям. Вот только магазин рискует штрафом или временным закрытием, а покупатель – собственным здоровьем и здоровьем своих детей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
14: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
1: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
14: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
1: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
15: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
16: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
1: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
17: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
1: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. Первый – пятый, шестой – восьмой и девятый – одиннадцатый классы, чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
18: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
3: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
19: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
3: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
14: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
1: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
20: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись 2 грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
1: Военные аналитики напоминают, что за последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянович.
14: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
1: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
0: Размещение пустовых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
1: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
3: Кому ипотеку под 1%? Какая зарплата нужна, чтобы банк одобрил выгодный кредит? Похоже, это для избранных.
21: Причане белорусы. А может, кто-то сталкивался и может пояснить, как, ёшки-матрёшки, получить эту льготную ипотеку со ставкой 1% от Белрусбанк на покупку жилья? Я пробовал уже несколько раз, отказы. Моя официальная зарплата 2800 в Минске, у жены еще 1200. На первый взнос нет сбережений, думаю, понимаете меня. Но устали уже по съемным скитаться, чужим людям деньги платить, жить на чемоданах. Думали, свое купим, рассчитаемся с банком, зато свое. А тут не дают кредит. Кто сталкивался?
3: С таким вопросом обратился на личной странице в соцсетях минчанин Станислав. Мужчина также отметил, что банк просто отказывает в выдаче ипотеки без конкретных разъяснений. В комментариях под постом жителя столицы набежало немало комментаторов. Спойлер. Найти решение проблемы не удалось, зато белорусы озвучили интересные моменты кредитования под 1%. Ставка 1% от Беларусбанка действует только 2 года. И то только для партнеров, пишет риэлтор Марина из Минска.
22: Во-первых, эта акция распространяется только на застройщиков, которые заключили партнерские договоры с банком на определенные жилые комплексы. В Минске это, например, жилые комплексы «Андреевский» и «Уютный». Во-вторых, 1% годовых действует только в грейс-период, то есть только первые 2 года. Далее ставка увеличивается до 15,4%, а ежемесячный платеж подскочит более чем в 2,5 раза. То есть по завершению грейс-периода почти 94% вашего платежа по кредиту будут идти на погашение процентов банка, из-за чего общая переплата за весь срок может превысить 180%. Да, без поручителей. Да, на 20 лет. Но сумма кредита не более 150 тысяч рублей. И первоначальный взнос не менее 10%. Вот и думайте, надо оно вам или нет.
3: Отмечу, в Беларуси можно досрочно погасить все ипотечные кредиты. Несмотря на это, банк принимает решение о выдаче займа, опираясь на расчеты выплат с полной ставкой, а не по льготному периоду.
23: Чтобы такой кредит одобрили, да еще без поручителей, это ты должен получать от 7 тысяч белок. А где такую зарплату у нас найти? То есть, по факту, это кредит для людей, у которых уже есть деньги на полквартиры, которые получают овервысокую для Беларуси зарплату, и у которых есть возможность максимально погасить тело долга за эти 2 года по 1% ставке своими доходами. То есть нищебродам, ну ладно, белорусам с низким уровнем дохода, а таких у нас больше, чем полстраны, такой кредит просто не дадут. Все для людей, как говорится, но только для своих.
3: К слову, есть еще один очень важный нюанс такого дешевого, на первый взгляд, кредита. Наценка на жилье. Это значит, что если вы выбираете ипотеку под 1%, то застройщик сразу же поднимает стоимость квадратного метра на 4%, что приводит к прямой переплате по договору в несколько тысяч рублей еще до начисления процентов по рыночной ставке. Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
4: Ну, у каждого свои недостатки.
3: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
5: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132-й строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
3: Первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
5: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
3: В категории гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
7: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорусам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
8: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
1: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
8: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее.
1: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
8: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте на полном государственном обеспечении детей. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
1: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
6: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
1: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
9: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
1: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до 1 ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в 2 раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На Радиосигнал.
3: Участника словили на взятке директору госпредприятия. Разница в приговорах оказалась серьезной. С февраля по август 2025 года руководитель частной компании, производившей жидкие удобрения, договорился с директором сельхозпредприятия Брестского района о закупках продукции исключительно у него, не изучая альтернативное предложение на рынке. В итоге он заключил контракты на бирже на сумму более 200 тысяч рублей. За это ему пообещали процент от продаж. В октябре 2025 года частник передал главе госпредприятия через своего знакомого посредника взятку в размере 8300 рублей. Посредник перечислил деньги адресату, за что получил собственное вознаграждение в 3000 рублей. Все фигуранты полностью признали свою вину в суде. В итоге директор получил 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф 22500 рублей, а также запрет занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Руководителю частной компании и посреднику дали 1 год химии без штрафа. Изъятые 8300 рублей конфискованы в доход государства как незаконный заработок. В Горецком районе Могилевской области пропало топливо, которое предназначалось для сельскохозяйственной техники. Сотрудники милиции выяснили, что его присвоил 56-летний водитель бензовоза. 2 месяца он получал на заправках дизтопливо и бензин для техники, задействованной в полевых работах. Однако часть своего груза он так и не довозил до места назначения. В конце рабочего дня водитель сливал горючее и продавал знакомому. Преступным образом было реализовано более 400 литров топлива. Возбуждено уголовное дело. В Витебске 39-летнего иностранца приговорили к 3 месяцам ареста за мошенничество. Мужчина действовал с сентября 2024 года по ноябрь 2025. Он представлялся региональным руководителем крупной технологической компании и предлагал знакомым содействие в трудоустройстве в коммерческие структуры специалистам охраны, а также участие в реферальной программе в сфере пассажирских перевозок. 5 человек он убедил переводить деньги на указанные им счета или передавать наличные при личных встречах. В феврале 2026-го, уже будучи обвиняемый по этому делу, иностранец снова воспользовался аналогичной схемой и получил деньги еще от 1 человека. После этого он скрылся от следствия и уехал из Беларуси. Его объявили в розыск, а спустя некоторое время задержали в Витебске. Общий ущерб 6 потерпевшим превысил 9 тысяч рублей. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он подтвердил, что никогда не являлся сотрудником упомянутой организации и не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Полученные преступным путем денежные средства он потратил на личные нужды и азартные игры в казино. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Беларуси обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
10: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
3: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку, мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси нет. Однако накануне латвийские пограничники обнаружили в Скрудалинской волости Ауждаувского края всего в 10 метрах от пограничного ограждения с Беларусью группу иностранцев из 15 человек, проникших в Латвию незаконно.
11: Хьюстон, у нас проблема.
3: Латвийским специалистам удалось оперативно выяснить, что мигранты попали в Латвию через скрытый тоннель, вырытый со стороны Беларуси. Отмечу, в отличие от Литвы, где было обнаружено около десятка подобных подземных переходов, в Латвии это первый известный случай такого незаконного пересечения границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
12: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
3: Отмечу, как и в случае с аналогичными инцидентами на белорусско-литовской границе, так и с обнаружением тоннеля на латвийском направлении, официальных заявлений от властей Беларуси нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Шапка-невидимка. В Быхове изобрели новый вид ремонта. Аварийный фасад консервного завода закрыли тканью.
13: Новая технология ремонта. Тряпками завесили и все примонтировали.
1: Так на своеобразный ремонт консервного завода в Быхове отреагировали местные жители. Аварийное здание просто задрапировали гигантскими тряпками.
13: 21 век на дворе. Технологии не стоят на месте. Шикарнейший ремонт. Вообще поражающе больше и больше.
1: Местные жители в шоке и не понимают, почему разрушающийся фасад занавесили шторами вместо нормальной реконструкции.
15: Вот оно, величие архитектурной мысли. Или это стиль такой? Авангард? Или барокко? Там же любят ткани и шторы. Точно барокко.
16: Это здание. Первое, что видят гости города, въезжающие в Быхов на поезде. Можно сказать, лицо города. Визитная карточка. Оно и так выглядит.

0: Разрушенная кладка и вода внутри стен от ткани никуда не исчезают.
1: По словам эксперта, местным жителям лучше вообще не подходить близко к зданию и не ходить непосредственно вдоль фасада, пока специалисты не подтвердят его безопасность и не восстановят аварийные участки. И помните, если у вас есть жалобы на работу местной администрации и коммунальных служб, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
3: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении 2-недельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
1: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
3: Работодатель оштрафован. Также предприятие обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
1: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
4: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
1: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
4: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую, или проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
1: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». 9 школьников из Брагина решили не сидеть без дела и устроились в студотряд. Но после 2 недель работы денег так и не увидели. Зарплата нашлась только тогда, когда родители обратились в прокуратуру. В этом выпуске разберемся, кто зарабатывает на студотрядах, почему взрослые не замечают нарушений до первой жалобы и насколько добровольной бывает такая работа. А главное, выясним, чему государство на самом деле учит подростков, когда требует трудовой дисциплины от них, но не от начальства.
6: Слушай, вот эта ситуация в Брагине, если честно, она сначала вызывает такой, знаешь, легкий скепсис. Ну, если посмотреть на нее чисто прагматично.
5: В смысле скепсис? Детям не заплатили за работу. Какой тут может быть скепсис?
6: Они там отработали пару недель в этом агропроме. Прокуратура вмешалась, им выплатили. Ну, чуть больше 3000 рублей на всех.
5: Ну да, это получается где-то по 300 с небольшим рублей на человека.
6: Вот. Но согласись, разве это не похоже на какую-то банальную бухгалтерскую накладку? Для любого

0: предприятие 3000 – это просто микроскопическая сумма. Зачем делать из этого какую-то глобальную проблему, если деньги в итоге, ну, нашли и выплатили? Инцидент же исчерпан.
1: Знаешь, тут ключевая деталь вообще не в том, что деньги вернули. Важно то, как именно все это было обставлено.
0: В каком плане обставлено?
1: Смотри, прокуратура официально заявляет, да, нарушение существенное. Но ты где-нибудь видела название этого предприятия?
0: В публичном доступе? Нет, вроде нигде не мелькало.
1: Вот именно. Имя руководителя – тайна. Название агрокомбината – тайна. Нет вообще никакой информации, оштрафовали их или нет. Никто публично не сказал. Все, ребята, вы нарушили закон. В следующем году вы студотряды не получите.
0: А, то есть возраст детей мы знаем, суть проблемы детализирована.
1: Да, а вот хозяин нарушения остается абсолютно анонимным. И это не случайность, это сама логика системы.
0: Слушай, но тут вообще возникает огромный вопрос к вот этому балансу сил. Как подросток может защитить себя в такой ситуации? Он же физически и психологически не может качать права наравне со взрослым дядей.
1: Конечно, никак не может. Представь 14-летнего школьника. Перед ним стоит директор предприятия.
0: Угу. Да, директор, огромная бухгалтерия, командир отряда, какие-то педагоги. Получается, что наниматель изначально как бы закладывает в свою бизнес-модель вот этот банальный страх. Страх и юридическую неопытность детей.
1: Именно. Расчет ровно на это. Потребовать свой расчет для подростка – это значит пойти против всей этой толпы взрослых, которые, собственно, работу и организовали.
0: Ну да, надо пойти найти договор, вникнуть в какие-то даты выплат, грамотно составить письменное обращение. Ради 300 рублей большинство семей предпочтут просто махнуть рукой и забыть.
1: 100%.
0: А теперь давай масштабируем ситуацию. Если таких детей не 9, а 50 или 100, для предприятия это превращается в идеальную, совершенно бесплатную отсрочку платежей.
2: И вот тут мы переходим к масштабам, потому что случай в Брагине – это вообще не исключение. Просто послушай цифры. В 2025 году через студотряды прошло больше 64 тысяч человек.
0: Ого, ничего себе масштабы.
2: В 2026-м планировали создать около 63 тысяч рабочих мест. 49,5 тысяч подростков уже отработали или продолжали работать.
0: Махина.
2: Огромная машина, которая строго регулируется указом номер 181. Школы и молодежные организации регулярно отчитываются за эти цифры.
0: Слушай, ну подожди, звучит так, как будто их туда чуть ли не силой загоняют. Но в стране принудительный труд несовершеннолетних запрещен. Чтобы эти десятки тысяч школьников оказались в поле, они же должны сами поставить подписи в договорах.
2: Подписи-то они, конечно, ставят.
0: Ну вот. Многие же реально искренне хотят заработать свои первые деньги, купить новый телефон, провести лето с друзьями в отряде. В чем проблема, если все абсолютно добровольно?
2: Проблема в механизме того, как именно эта добровольная подпись появляется. За ней стоит очень жесткая система показателей, когда у районного чиновника или у директора школы начинает гореть план по трудоустройству.
0: Угу.
2: Начинается давление.
0: Да, но оно редко бывает прямым. Никто не кричит и не угрожает отчислением. Предложения поработать летом приобретают такой, знаешь, очень специфический оттенок. Студенту могут просто невзначай напомнить про очередь на место в общежитие на следующий год.
2: Абсолютно верно. А школьнику напомнят про характеристику для поступления или про отношения с руководством школы.
0: Да уж. И когда характеристика находится в руках тех же самых людей, которые предлагают тебе путевку в студотряд, граница между «я сам захотел» и «пришлось согласиться» просто стирается.
2: Характеристика – это очень мощный рычаг.
0: Слушай, ну вывод получается довольно жесткий. Добровольность в этой системе существует исключительно до тех пор, пока она полностью совпадает с государственным планом. То есть отказаться так, чтобы это было, ну, безопасно для тебя и не повлекло скрытых последствий, практически невозможно.
2: Да. И доказать этот факт принуждения юридически нереально. Потому что все строится на интонациях, на полутонах. Система спроектирована так, чтобы безопасного способа сказать «нет» просто не существовало.
0: Хорошо, с детьми понятно. А если посмотреть на это глазами нанимателя? Зачем предприятиям вообще эти детские руки? Возьмем тот же агропром, про который мы говорили.
2: Ну, смотри, экономика тут очень простая. Деревни теряют население. Постоянные взрослые кадры уходят.
0: Потому что зарплаты низкие, а условия тяжелейшие.
2: Именно. Уборочная компания или прополка требует огромного количества людей здесь и сейчас. И вместо того, чтобы повышать зарплаты, как-то модернизировать производство, чтобы привлечь взрослых, взрослых работников. Они, ну, они просто затыкают сезонные дыры школьниками.
0: Слушай, ну это же один в один калька с моделью использования трудовых мигрантов. Вот в 26-м году в Беларуси активно привлекали рабочих, например, из Узбекистана. И они точно так же массово сталкивались с невыплатами зарплат.
2: Идеальная параллель. И мигранты, и подростки находятся в абсолютно одинаковой, максимально уязвимой позиции.
0: Они не знают местных правил игры, они панически боятся открытого конфликта с начальством и тотально зависят от посредников. Это формирует такой классический рынок слабости.
2: Да, рынок слабости. И на этом рынке наниматель получает привилегию вообще не улучшать условия труда. Зачем? Можно просто бесконечно менять самих работников, выжимая из них максимум за короткий срок.
0: И руководству кажется, что это супер выгодно. Платишь минималку, соцпакет не нужен.
2: Но это выгодно только в рамках бухгалтерии одного конкретного колхоза. Здесь вступает в силу концепция так называемой «скрытой субсидии». Нанимателю дешево, потому что реальные издержки перекладываются на других.
0: Попытаюсь разложить. То есть школа тратит десятки часов времени учителей и завучей на организацию этого отряда, на бумажки, на уговоры родителей.
2: Да.
0: Поликлиники расходуют время врачей на проведение всех этих обязательных медосмотров. А прокуратура в итоге вынуждена работать вместо инспекции труда, выбивая долги, как в Брагине.
2: Именно. А родители несут логистическую и психологическую нагрузку. Это они забирают уставших детей. Это они потом ходят скандалить из-за зарплаты.
0: Получается, экономия одного агрокомбината оборачивается прямым убытком для всей социальной инфраструктуры. Классическая приватизация прибыли и национализация убытков.
2: И при этом, если ты почитаешь документы, на бумаге процесс выглядит предельно защищенным. Там муха не пролетит.
0: Ну да. Статья 77 Трудового кодекса «Охрана труда несовершеннолетних» прописана в мельчайших деталях. Для 14-16 лет жесткая планка, максимум 23 часа работы в неделю.
2: Не более 4 часов 36 минут в день, никаких ночных смен, строжайший запрет на тяжелые грузы, обязательная спецодежда.
0: Все красиво, а в реальности?
3: А в реальности результаты проверок говорят сами за себя. В Брестской области в 25-м году вскрыли просто тотальное нарушение. Трудовые договоры кривые, медосмотры и инструктажи по технике безопасности проводились исключительно для галочки.
0: В Минске тогда же прокуроры выявляли, что детей зачисляли в отряды вообще без необходимых документов, а командиры числились только номинально.
3: И это везде. В июле 26-го года в Краснополье прокуратуре пришлось выбивать недоплату больше 5000 рублей. В августе 25-го в Дрибинском районе долг перед школьниками превысил 4000 рублей.
0: Слушай, вот тут возникает закономерный вопрос. Есть школы, есть молодежные организации, тот же БРСМ. Они выступают официальными посредниками. Они заключают договора, они приводят детей на эти предприятия. Почему их защита не работает до момента, пока не вмешается прокурор?
3: Ответ кроется в глубочайшем конфликте интересов.
0: В каком смысле?
3: Задачей молодежных организаций и школ в рамках этой системы является демонстрация красивых цифр. Им нужны торжественные линейки с флагами и позитивные отчеты об успешном выполнении показателей.
0: А, то есть, если посредник начнет жестко контролировать предприятие, ну, там, скандалить из-за отсутствия питьевой воды, требовать выдачи перчаток или, не дай бог, останавливать работу из-за нарушений.
3: Показатели трудоустройства просто рухнут. Никакое предприятие не захочет брать такой проблемный отряд.
0: Выходит, публичный скандал портит образ всего движения, и поэтому реальные проблемы на местах предпочитают тихо заминать.
3: Именно так. И в этой выстроенной цепочке реальным, мотивированным и совершенно бесплатным контролером выступает исключительно родитель.
0: Нет звонка от возмущенной мамы, нет проблемы.
2: Абсолютно. И знаешь, это вскрывает серьезный идеологический парадокс всей системы. У нас же, точнее в Беларуси, студотряды активно позиционируются как третий трудовой семестр.
0: О да, вся эта риторика просто пропитана пафосом, советской ностальгией, разговоры о школе труда и железной дисциплине.
2: Подросткам на полном серьезе рассказывают о важности их личного вклада в экономику. Но вот в чем фокус. Когда труд искусственно возводится в ранг служения, любые разговоры о деньгах...
0: Да, или о расчетных листках, или о положенных перерывах.
2: Да, Все это начинает казаться чем-то мелким и крайне неуместным.
0: Советский бренд используется как такая универсальная ширма. Эта патриотическая оболочка эффективно блокирует нормальные трудовые отношения. Как вообще подросток может требовать доплату за переработку, если ему только что на линейке рассказывали о сохранении великих традиций?
2: В этом и заключается суть. Предприятие извлекает абсолютно реальную, осязаемую коммерческую пользу из труда подростка. Использование идеологической символики не должно превращаться в купон на скидку при выплате зарплаты.
0: 100%. И если посмотреть на ситуацию без розовых очков, выясняется, что система преподает подросткам очень жесткий урок. Вместо уважения к труду они усваивают, что красивое обещание государства ничего не стоит.
2: Да, и что строгие правила и законы обязательны к исполнению только для тех, кто стоит ниже по социальной лестнице.
0: А начальство может нарушать любые договоренности, абсолютно безнаказанно.
2: Причем этот роб часто обходится слишком дорого физически. Сельское хозяйство – это зона повышенного риска. Летняя жара, работа с сельскохозяйственной химией.
0: Близость тяжелой техники, тракторы, животные. Удаленность от медицинских учреждений.
2: И вот в центре всего этого находится командир отряда. Как правило, такой же молодой человек, лет 19, зажатый между двух огней. Ему нужно показать результат перед своим начальством и выполнить норму.
0: Давай представим ситуацию в поле. Местный руководитель агрокомплекса, такой взрослый, авторитетный мужчина, подходит и просит подростков, немного помочь с разгрузкой или сделать работу, которая вообще не прописана в их договоре.
2: Сможет ли 19-летний командир сказать ему жесткое «нет»?
0: Вряд ли. И в такие моменты легкий и разрешенный законом труд за секунды превращается в тяжелый и опасный. И если в этот момент, не дай бог, происходит травма, публичная статистика об этом, как правило, умалчивает.
2: Потому что информационное поле заполняется только победными реляциями о тысячах трудоустроенных и заработанных миллионах. Но отсутствие открытых данных о производственных травмах – это не доказательство идеальной безопасности.
0: Конечно. В силу возраста школьники реже признаются в усталости или плохом самочувствии. Там же работает давление сверстников, страх показаться слабым на фоне остальных ребят.
2: И наниматель с радостью использует эту подростковую суперисполнительность. Но эта исполнительность может стоить ребенку здоровья. А когда возникает проблема, будь то травма или невыплата зарплаты?
0: То выстроенная система начинает работать так, чтобы ответственность мгновенно растворилась между десятком инстанций. Смотри, предприятие подписывает договор, школа собирает списки и формирует отряд. Командир отвечает за дисциплину, исполком все это дело согласовывает.
2: И ребенок, оказавшись без обещанных денег, просто смотрит на эту гигантскую бюрократическую цепь и не понимает, кто конкретно виноват.
0: Да, школа разводит руками и говорит, наше дело было только привести отряд, мы не платим. Молодежная организация ссылается на то, что они лишь помогли со списками.
2: А предприятие кивает на временные трудности с финансированием и концы в воду.
0: Хотя в нормально функционирующей системе логика должна быть обратной. Подросток взаимодействует с одной точкой входа, а дальше взрослые структуры сами выясняют отношения между собой.
2: Если колхоз в Брагине позволил себе задолжать школьникам, его доступ к этому ресурсу должен блокироваться автоматически, прямо до публичного разбирательства.
0: А сейчас же возврат честно заработанных денег преподносится чуть ли не как акт великой доброй воли. Наниматель бесплатно кредитовался за счет школьников, вернул долг только после окрика прокурора. И нет вообще никаких механизмов, гарантирующих, что следующим летом ему не привезут новую партию бесплатных работников.
2: И до тех пор, пока выгода от использования вот этого дешевого и бесправного труда превышает возможные санкции, нарушать правила для нанимателя остается абсолютно рациональной бизнес-стратегией.
0: Да, потому что вся система контроля де-факто переложена на плечи родителей. И вот тут возникает колоссальное социальное неравенство.
2: Однозначно. Один родитель юридически подкован, живет в городе и готов дойти до Генеральной прокуратуры.
0: А другой родитель сам работает дояркой или механизатором в этом же самом колхозе, и он до смерти боится лишний раз попасть на глаза председателю, потому что его могут уволить.
2: Получается, права защищаются только у тех детей, за которыми стоит ресурсный взрослый, способный громко заявить о проблеме.
0: Да. Система, которая полагается на родительскую жалобу как на единственный триггер для проверок, в принципе не может считаться безопасной. Смотри, в январе 26 года отдельным указом была продлена поддержка молодежных организаций, курирующих студотряды.
2: Они получают огромный административный ресурс.
0: Вот. Но доступ к школам должен сопровождаться зеркальной ответственностью за каждого направленного на работу подростка. Если организация не осуществляет жесткий ежедневный контроль на предприятиях, она трансформируется.
2: В Киоле в банального оператора по поставке управляемой рабочей силы.
0: Именно. И более того, наличие такого искусственного конвейера дешевых рук бьет по экономике всей страны в долгосрочной перспективе.
2: Это очень важный момент. Пока директор агрокомбината или стройуправления точно знает, что каждое лето к нему по разнарядке привезут сотни безотказных студентов, у него полностью пропадает экономический стимул развивать производство.
0: Конечно, зачем инвестировать в автоматизацию, закупать современную технику, оптимизировать процессы, если все управленческие провалы можно просто закрыть ручным детским трудом?
2: Этот подход буквально консервирует низкую производительность труда в целых отраслях.
0: Слушай, ну и прежде чем мы перейдем к финалу, стоит задуматься еще над одним аспектом, который вообще выходит за рамки бухгалтерии. Что происходит с экономикой страны, когда целое поколение проходит через вот такой первый трудовой опыт?
2: Хороший вопрос. Если с 14 лет человек усваивает, что договор — это просто бумажка.
0: Что зарплату нужно выбивать через прокуратуру.
2: И что начальству позволено игнорировать правила безопасности.
0: С какими установками он выйдет на рынок труда через 10 лет?
2: Вот-вот. Какую бизнес-культуру построят эти люди, когда сами станут руководителями предприятий? Ожидать от них уважения к закону и какого-то инновационного подхода после такой школы жизни было бы по меньшей мере наивно. Ну что ж, пора подвести честный итог. Студотряды в Беларуси представляют как возможность для подростков заработать и привыкнуть к труду. Но предприятиям такая система прежде всего дает временных и зависимых работников, которые редко спорят с начальством. Если зарплату задерживают или нарушают условия труда, разбираться обычно приходится самим подросткам и их родителям. В итоге организации получают дешевые рабочие руки, а государство – красивые отчеты о занятости молодежи. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
6: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
5: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
6: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
5: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
7: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
8: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
9: Ждем бензин.
5: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Белоруссии, рассказывает экономист Игорь Боровик.
10: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
5: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
11: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
12: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
11: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
13: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
11: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
14: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительны всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
11: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
15: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
5: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
15: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
5: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
16: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
5: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
17: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
18: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
5: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Контроль качества на радиосигнал.
5: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
15: Фиктивные ведомости заготовителей внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
5: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
19: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
5: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
19: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
5: По данным следствия, только налогов по этой схеме не доплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в два раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
20: Отношение ко мне было плохое, требовали много, а платили мало.
5: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
20: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
5: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
20: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
5: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
21: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
22: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
23: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
24: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
25: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
26: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывают ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
5: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
11: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
0: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко. Его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги. То ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно. Понимаете, паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
11: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
0: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
11: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
1: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов – 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
11: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
2: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
11: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радио Сигнал.
3: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения об очной форме обучения, отметили в ведомстве.
14: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белоруске в стаж период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
3: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчислением в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
6: Концы с концами еле сходятся.
7: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
8: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
9: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
3: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
10: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут мы уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
3: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
11: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
12: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
11: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным Агроэкспорта, Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
13: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
11: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили $1 млрд. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
14: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
11: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
0: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
11: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорта», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж.
15: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
16: Разве нет?
15: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке. Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
16: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
15: Угу.
16: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
15: так.
16: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
15: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
16: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
15: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
16: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
15: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
16: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
15: Конечно, нет.
16: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
15: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
16: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
15: Да, тогда рынок перегрелся.
16: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
15: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
16: Ну, логично, да.
15: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
16: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
15: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
16: Ага.
15: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
16: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
15: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
16: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
15: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
16: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
15: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
16: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде «Ситрак», «Шаклан», «ФАФ» – они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
15: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
16: То есть склады переполнены.
15: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
16: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
15: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
16: Он считает только деньги.
15: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
16: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
15: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший, системообразующий российский промышленный гигант.
16: Который нужно спасать в первую очередь?
15: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
16: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
15: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
16: Так.
15: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент.

0: жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
1: И побеждает домашний российский производитель.
0: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
1: А чем тогда?
0: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
1: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
0: Есть, да.
1: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
2: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
1: То есть там не важна кредитная ставка банка?
2: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
1: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
2: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
1: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
2: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
1: Почему мизер?
2: Завод, производственной мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
1: Ну подожди, рынки же там гигантские.
2: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
1: Это правда.
2: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
1: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
2: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
1: Замкнутый круг.
2: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
1: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
2: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
1: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
2: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
1: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
2: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
1: Мертвый груз.
2: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
1: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
2: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
1: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это та

0: тотальная экономия на технологическую модернизацию.
1: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
0: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
1: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
0: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
1: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
0: Так.
1: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
0: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
1: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
0: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
1: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
2: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
1: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
2: Потому что зависимость никуда не делась.
1: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
2: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
1: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии. И годами никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
2: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
1: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
2: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
1: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
2: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
1: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
0: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
4: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордейчики мужчина очистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Важный сигнал.
4: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется 2 раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
5: Основная зарплата достаточно высокая, да? Но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Здесь, если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380.
6: Угу. То есть это в нашей земле.
5: 11. На нашей земле 3500.
6: Угу.
5: И 12 3635. 3635. Была там, допустим, да, получается, у меня было 3380 зарплата. Угу. Естественно, выход, на выходе нету было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
4: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
7: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
8: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
9: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
10: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
11: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
4: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
12: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
4: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
13: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
14: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
13: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
14: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь – сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
13: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
15: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
13: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
4: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще 2 пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за сильной жары насосные станции работают на пределе возможностей, что может привести к снижению давления, ухудшению качества воды и перебоям в водоснабжении. Жителей просят не использовать воду из центрального водопровода для полива огородов и по возможности наполнять бассейны и емкости в непиковые часы. На границе с Россией развернули грузовик с почти тонной рогов из Беларуси. Пограничники остановили грузовик, перевозивший 867 килограммов оленьих и лосиных рогов. Во время проверки инспекторы выяснили, что на охотничьи трофеи отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Из-за этого происхождение и безопасность груза подтвердить не удалось. В результате фуру с рогами не пропустили и отправили обратно в Беларусь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви «Белвест». От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви «Белвест». У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам «Белвест», не уточняя причину пожаров.
2: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
4: «Белвест» просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз «Белвеста», работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
16: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
4: В прошлом году «Белвест» сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
17: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
4: Как сообщается на сайте производителя «Белвест» белорусско-российское предприятие, в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа «Белвест», остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
13: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
18: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
13: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
19: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
13: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
20: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
13: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельском районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
21: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
22: Подвышение пенсии на гэтые 10%, гэта, конечно, добра, что пенсии подвышаются у нас, безумоўна. И нават гэта крыху болей за инфляцию, але, ну, все ж таки у нас была инфляция у минулом годзе так само 7%. Вось гэтые 3%, гэта хутчэй, атрымоўваецца не подвышение, гэта хутчэй индексация пенсии на узровень инфляции фактично. Особливо, коли улічваць, што заробкі-то ў нас выраслі ў рэальным вымярэнні на 10%. То бок, ну, у нас павялічваецца разрыў паміж пенсіямі і заробкамі. Якбы і пенсіянеры, адносна тых, хто працуе, яны будуць, не гледзячы на гэта павышэнне, яны будуць жыць бедней, адносна тых, хто працуе. Ну, чым, да? Вось, ну, я не кажу ўжо адносна там суседзяў нашых, да? Таму што, ну, і якбы яшчэ галоўная праблема, што вось гэтыя мікраскапічныя паляпшэнні, якія якбы адбываюцца, да? Праблема ў тым, што, ну, у суседзяў нашых жыццё паляпшаецца хутчэй, значна хутчэй. Разумееш, ну, то бок, калі там, ну, якая ў Беларусі зараз пенсія, гэта здаецца $320, сярэдняя пенсія ў Беларусі, да, ў Польшы гэта 700-800 сярэдняя пенсія, у Літве здаецца 750. Прычым у Літве там нават сярэдняя, нават пенсія, ну, нас па старасці, да, гэта тое, што ў Беларусі складае капейкі, яна ў Літве там 600 еўра. Усе гэтыя лічбы былі ў еўра, я прашу прабачэння, да.
21: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самое благоприятное, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2, при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
0: Когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. Ну, у вас на каждого как бы вот пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость, ну, в Беларуси почти, ну, близко к одному ребенку на женщину. Значит, что как бы вот в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. А можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы вот немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по $500 миллионов на пенсию. И мы вот все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это как бы это мера, а не сама суть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
21: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
16: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
1: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
16: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
1: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
5: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
1: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
6: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
1: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Технологии прошлого. Камеры хранения на вокзале в Минске не справляются с наплывом пассажиров. В БелЖД объяснили, почему.
7: Каждый раз удивляюсь этому позору. Камеры хранения главного вокзала столицы. Огромный пассажиропоток. Каждые выходные происходит то, что на фото. Люди не вмещаются в само помещение.
1: Так, на очереди у камер хранения центрального вокзала в столице отреагировала минчанка на своей странице в Threads. Под постом собрались тысячи комментаторов, которые подтвердили, проблема действительно есть. Особенно сложно с хранением багажа на выходные. Люди часами проводят в очереди, а сдать или забрать чемодан получается не всегда.
18: При этом в Бресте, Гродно и Гомеле уже работают автоматические камеры хранения. Я вообще не понимаю, как в столице, которая должна быть впереди всех, до сих пор ничего с этим не решили.
1: В БелЖД проблему признают и думают над ее решением, заверил первый заместитель начальника пассажирской службы Константин Бойер.
8: Да, в Минске багаж до сих пор принимают и выдают вручную, и задержки действительно вызваны технологией, где участвует человек. Мы понимаем, что это не совсем верно, и нужно двигаться абсолютно по другому пути. Скажем так, для этого сейчас нет необходимых ресурсов.
13: Усугубляет проблему и то, что пассажиров становится все больше, особенно на международных направлениях, признается Бойер.
8: В этом году мы однозначно увидели определенный прирост пассажиров, который пришел на железную дорогу. Очень много пассажиров движется у нас в международном сообщении. Плюс чемоданы в камерах хранения часто оставляют туристы, которые уже выселились из гостиницы, но еще несколько часов проводят в Минске. В итоге в часы пик сотрудники просто не успевают обслужить всех быстро.
13: В БелЖД обещают работу камер хранения совершенствовать, но неизвестно когда. А пока пассажиры главного вокзала страны продолжают зависеть не только от расписания поездов, но и от того, насколько быстро сотрудник успеет принять или вернуть их чемодан. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
21: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
9: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
21: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
10: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну, а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы, или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Ну, я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, у чьих детей к 1996 году рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
21: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧАЭС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
21: На пляже Цнянского водохранилища в Минске задержали двух парней – 16-летнего подростка и его 20-летнего напарника. Они придумали способ незаметно забирать вещи прямо из-под носа у людей. Парни высматривали оставленные без присмотра сумки и рюкзаки. Пока отдыхающие купались, загорали или отходили к пляжным киоскам, молодые люди подходили к их вещам, накрывали чужую сумку или рюкзак своим покрывалом и делали вид, что встряхивают его. В этот момент, как утверждается, один из них забирал вещи. Как сообщает МВД, установлена их возможная причастность к трем кражам. Общий ущерб составил более 1300 рублей. По словам самих задержанных, украденные документы, смартфоны и кошельки они выбрасывали в лесу. Мелкую электронику, парогенераторы, зарядное устройство и наушники оставляли себе, а деньги тратили. Оба молодых человека ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Смертельная авария произошла в деревне Ермоловичи Белынического района Могилевской области. По предварительной информации, 60-летний водитель КамАЗа с полуприцепом, наполненным соломенными тюками, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклисту «Хонда», который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 22-летний мотоциклист погиб. Проводится проверка. В лесу Лепельского района Витебской области обнаружили труп женщины. Случилось это еще в середине апреля. Но вот уже более 3 месяцев правоохранители не могут ее опознать. Предполагаемый возраст погибшей составляет от 18 до 40 лет. Рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Согласно предварительным данным, смерть наступила в течение года. Для выяснения точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза. А также продолжается поиск очевидцев произошедшего. УВД Витебского облсполкома просит помощи у всех, кто может знать обстоятельства произошедшего, а также обращается к тем, у кого пропали родные и знакомые. Если вам что-то известно, сообщите по телефону 102. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный орел 2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
18: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
1: «Стремительный орел» – далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
11: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро – наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
13: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
12: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
13: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
12: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
13: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
21: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою четырехкомнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
15: Только за два месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
21: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
2: Слишком жадной оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его доля. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? Два варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
14: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
17: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые? Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
21: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитируем. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат сообщил, что средняя зарплата в Беларуси превысила 3000 рублей, но большинство работников таких денег на карту не получает. В эту цифру входят налоги, премии руководителей, переработки и высокие доходы отдельных отраслей. А зарплаты Минска поднимают показатель всей страны. В этом выпуске разберемся, чем средняя зарплата отличается от медианной, сколько остается после обязательных удержаний и почему рост начислений не всегда означает улучшение жизни. А также выясним, кому выгодно показывать одну красивую сумму вместо реальных доходов белорусов.
24: Слушай, ну вот я смотрю на эту свежую цифру от Белстата – 3104 рубля и 10 копеек. Это за июнь 2026 года. И первая мысль – ну, это же просто идеальный продукт для новостных заголовков.
23: А звучит действительно мощно, но согласись. Кажется, вау, работающий человек теперь уверенно может рассчитывать на такие серьезные деньги. И ведь это не выдумка. Наниматели реально отчитываются от таких суммах. Экономика генерирует этот доход.
24: Генерирует, да. Но фокус-то кроется в бюрократической формулировке. Там написано «номинальное начисленное». Это такой, знаешь... сферический конь в вакууме. Сумма до того, как вообще в дело вступает суровая реальность. Туда же включено абсолютно все.
23: Отпускные, сверхурочные.
24: Да, да, и компенсации. И самое главное, годовые бонусы всяких топ-менеджеров.
23: Ну, давай переведем это на язык обычного кошелька. Любой наемный работник платит налоги. Если отнять базовую ставку подоходного налога, это 13%, и еще 1% обязательный взнос на пенсионное страхование.
24: То есть сразу минус 14%. Просто с порога.
23: Да, минус 14. Но даже после этого от июньских 3104 рублей остается, ну, где-то 2669 рублей чистыми. Согласись, для страны это все равно очень приличная сумма на руки.
24: Сумма-то приличная, никто не спорит. Но она не отвечает на главный бытовой вопрос. Почему большинство людей вообще этих денег не видит? И проблема тут кроется в самой сути среднего арифметического.
23: В смысле?
24: Ну, это математически безупречная цифра, но социально она абсолютно бесполезна. Суть в том, что чем сильнее доходы начальников отрываются от доходов простых сотрудников, тем красивее растет этот средний показатель на бумаге.
23: Но кто-то же реально формирует эту высокую среднюю цифру. Значит, ну, есть целые географические зоны, где эти деньги платят. Давай посмотрим на столицу. В Минске средняя зарплата вообще превысила 4054 рубля. Ну, если человека не устраивает его доход в регионе, логичный экономический шаг – просто собрать вещи и переехать туда, где платят.
24: Это звучит как отличный план ровно до того момента, пока ты не открываешь сайты с арендой минских квартир. Переезд в Минск, ну, это часто просто финансовая иллюзия.
23: Хочешь сказать, аренда все съест? Ну, допустим, квартира обойдется в рублей 800-900, но зарплата-то в Минске выше, почти на 1400 рублей. Если сравнивать, например, с Могилевской областью, там средняя всего 2626 рублей. Разница покрывает жизнь.

0: абсолютно тот же уровень ответственности и стресса, в разных концах страны платят, но просто несопоставимые деньги. И естественно, что районы теряют специалистов. А потом этот дефицит белорусская власть пытается как-то закрывать.
1: Раскидывая нагрузку на оставшихся?
0: Да. Или используя принудительное распределение выпускников вузов.
1: Слушай, ну если дело не только в Минске, давай поговорим про отрасли. Ни для кого не секрет, что IT-сфера показывает начисления в районе 6190 рублей. Ну, понятно, что эта узкая группа высокооплачиваемых айтишников тянет общую статистику вверх. Но в других сферах тоже есть рост.
0: Смотря в каких.
1: Ну вот образование – почти 2369 рублей, здравоохранение – 2530. Для бюджетников это объективный плюс. Деньги же физически выплачиваются.
0: Выплачиваются, никто не спорит. Но давай зададим очень неудобный вопрос. Как именно достигается этот рост в расчетном листке?
1: Ты имеешь в виду?
0: Это ведь не результат того, что один час работы врача внезапно стал стоить дороже на рынке труда.
1: Ты клонишь к переработкам?
0: Именно. Это не просто переработки. Это продажа государству большего количества своей жизни, своего здоровья. Чтобы учителю увидеть эти 2 с лишним тысячи, ему нужно брать 1,5 ставки, факультативы, кучу тетрадей на проверку, еще и классное руководство тянуть.
1: Да, медсестра буквально живет в отделении, дежурит по ночам, выходит в выходные.
0: Врач тянет на себе участок того коллеги, который недавно уволился.
1: То есть, получается, в отчете для министерства зарплата выросла, а по факту человек просто работает 60 часов в неделю вместо нормальных 40.
0: Вот именно. Это банальный физический износ организма. Сравнивать доход человека на 1,5 ставки с нормальной трудовой неделей, ну это же статистическое шулерство. И тут всплывает страшный парадокс. В стране на каждом шагу заявляют о важности демографии.
1: Да, что нужно повышать рождаемость, заботиться о здоровье нации.
0: А на практике кто это должен обеспечивать? Врачи и учителя. И они находятся в самом низу зарплатного рейтинга. Образование и медицина просто плетутся в хвосте таблицы. Системе дешевле всего обходится реальный ежедневный труд тех, кого она награждает самыми громкими лозунгами.
1: И кадровый дефицит только раскручивает эту спираль. Увольняется терапевт, его пациентов отдают другому.
0: Да, штатная проблема в кабинете главврача закрыта, фонд оплаты труда перераспределен и средняя зарплата по больнице выросла. Бинго!
1: А в реальности растет риск врачебной ошибки из-за тотального выгорания человека. Ну подожди, кадровый голод, если мыслить законами рынка, он же должен играть на руку работнику.
0: Как именно?
1: Ну, наниматель должен конкурировать за специалистов, повышать ставку.
0: Он должен, если у работника есть хоть какая-то свобода маневра. А если это молодой специалист на обязательном распределении, какая у него переговорная позиция?
1: Нулевая.
0: Вот именно. Нанимателю незачем повышать ему базовый оклад, потому что тот просто юридически привязан к рабочему месту на несколько лет.
1: Хорошо, оставим бюджетников. Даже с учетом всех этих хитростей и переработок, деньги заработаны. И когда они доходят до магазина, тут возникает вопрос инфляции. Официальная инфляция в июле 2026 года составила 4,4% к прошлому июлю. Это довольно спокойная цифра.
0: Спокойная.
1: Ну да, цены растут медленнее зарплат, разве нет?
0: Эта спокойная цифра, она описывает некую усредненную потребительскую корзину, которая существует только в методичках Белстата. А реальность-то бьет по карману иначе.
1: Ну да, тут не поспоришь. Услуги с начала года подорожали на 7,3%. А в июне картофель подскочил в цене более чем на 63%. Морковь на 54% по отношению к маю.
0: И вот тут любая статистика скажет, ну, ребята, это просто сезонная замена старого урожая на свежий. Ничего страшного.
1: Так это же правда. Каждый год молодая картошка стоит дороже.
0: Для статистики – да, это правда. А для человека, чья зарплата ниже той самой медианы – это катастрофа. Понимаешь, люди с низкими доходами тратят львиную долю своих денег именно на базовую еду.
1: И подорожание привычных продуктов бьет по ним несоизмеримо больнее.
0: Намного больнее, чем по директору завода. В интернете люди постоянно выкладывают и сравнивают свои чеки из Европы за 2019 и 2026 годы.
1: Ой, да. Мороженое, сгущенка, масло. По ряду позиций цены выросли чуть ли не в 2 раза.
0: Потому что чек – это реальная память семьи. И она сильнее любого вот этого пресс-релиза об инфляции в 4%. Люди видят, что привычный набор продуктов просто перестает помещаться в бюджет.
1: Приходится брать дешевые бренды, отказываться от той же нормальной рыбы. Но ведь помимо

0: помимо еды есть еще всякая бытовая техника, ремонт, лечение. И люди все равно это покупают. На помощь приходят кредиты, рассрочки.
1: И вот тут начинается самое, наверное, интересное. Кредиты кардинально меняют статус зарплаты. Она перестает быть твоей. Она становится, ну, не свободной.
0: Кредиты – это нормальный финансовый инструмент во всем мире. Зачем тебе копить 3 года на стиральную машину, если можно просто взять рассрочку?
1: Разница в том, что при низком базовом доходе этот инструмент превращается в ошейник. Вот сломалась машина, взял рассрочку, заболел зуб, расчехлил кредитку. Твоя следующая зарплата уже расписана до того, как деньги вообще капнули на карту. Банк спишет свои платежи строго по расписанию.
0: И как это связано с рынком труда?
1: Напрямую. Работник с ежемесячным платежом по кредиту попадает в абсолютно тотальную зависимость от нанимателя.
0: А, он больше не может позволить себе спорить из-за графика?
1: Именно. Он проглотит угрозу, лишая ей той самой премии. Он не может уволиться и спокойно искать новую работу месяц-два, потому что банка он же ждать не будет. Зависимость от кредитов делает человека идеальным, просто очень удобным подчиненным.
0: То есть 2 семьи с абсолютно одинаковыми зарплатами живут в разных реальностях, если у одной есть свое жилье, а у другой аренда и висит долг за холодильник.
1: Совершенно разные уровни свободы.
0: Давай вернемся к макроэкономике. Ну, нельзя игнорировать тот факт, что реальные располагаемые доходы в начале 2026 года объективно выросли на 7,9%. Экономика все-таки адаптируется, заводы загружены, ну, в том числе российскими заказами, экспорт идет.
1: Рост-то действительно есть, но давай посмотрим на фундамент этого роста.
0: Ну, давай.
1: Наниматели повышают ставки от отчаяния из-за жесточайшего дефицита рабочих рук. А загрузка предприятий вот этими российскими заказами – это колоссальная бомба замедленного действия.
0: Ты имеешь в виду санкционные риски?
1: Не только их. Экономика попадает в жесткую зависимость от одного единственного рынка. Предприятия в стране, ну, например, тот же БМЗ с их высоколегированной сталью, они рискуют оказаться привязанными к обслуживанию российского ВПК.
0: Да, но пока заказы идут, рабочие получают хорошие деньги.
1: Сегодня получают, а завтра? Политическое решение в Москве, или там колебания российского рубля, или вообще новый пакет санкций, это может обнулить всю загрузку в один день.
0: Предприятия просто встанут.
1: Да. И цена этого огромного риска вообще никак не заложена вот в ту красивую цифру в 3104 рубля.
0: Работники несут на себе все геополитические риски, даже не подозревая об этом. А как насчет нехватки людей, ну из-за того, что огромная масса специалистов уехала после 2020 года? Сейчас этот вопрос пытаются как-то решать. В 2026 году фиксируется организованное привлечение рабочих из Узбекистана. То есть система находит выход?
1: Находит, вопрос только... Какой ценой для местных? Привлечение мигрантов используется не для того, чтобы там развивать экономику, а чтобы заткнуть дыры людьми с максимально слабой переговорной позицией.
0: Ну подожди, им же тоже надо платить зарплату?
1: Платить-то надо, но приезжий работник, он тотально зависим.
0: От документов?
1: От визы, от койки в общежитии, которую дал завод. Он стерпит любые нарушения техники безопасности, любые переработки. И местному белорусскому работнику тут же дают понять: не будешь пахать за эти деньги молча, на твое место спокойно возьмут мигранта.
0: Получается, вместо того, чтобы наниматели конкурировали за качественные кадры повышением зарплат, работников просто заставляют конкурировать за терпимость к плохим условиям.
1: Именно. Это настоящая гонка на дно.
0: Слушай, давай посмотрим на еще один пласт статистики, который Белстат, ну, очень любит корректировать. Это гендерный разрыв.
1: О! Это интересная тема.
0: Да. Нескорректированный разрыв средних зарплат мужчин и женщин в Беларуси находится на уровне 27%. Это огромная цифра, но официальная скорректированная оценка Белстата всего около 5,8%. Разница колоссальная.
1: Это просто шедевр статистической магии.
0: Почему? Что значит вот эта скорректированная оценка?
1: Ну, они берут в расчет разницу в профессиях, стаже, должностях. И говорят, ну смотрите, женщины просто чаще работают в менее оплачиваемых сферах, имеют меньше опыта, но поэтому и получают меньше.
0: Так а разве это не логично? Ну, если человек работает воспитателем, а не инженером, у него объективно ниже доход. Зачем сравнивать теплое с мягким?
1: Потому что сами вот эти факторы, которые статистика выносит за скобки, они и есть суть проблемы. Задай вопрос, а почему у женщины меньше стаж и нет руководящей должности?
0: Декретный отпуск.
1: Конечно. Несколько лет в декрете – это потерянный опыт. Это пропущенные повышения, утрата квалификации. А когда она возвращается в офис, ну кто уходит на больничный, если ребенок простудился?
0: Ну, как правило, мама.
1: Вот именно. Женщина отказывается от командировок. Она не может остаться сверхурочно, потому что детский сад работает ровно до 18:00.
0: И руководитель быстро начинает воспринимать ее как менее удобного, что ли, сотрудника и менее перспективного.
1: Это системное вытеснение женщин в низкооплачиваемые, но такие стабильные бюджетные сферы.
0: Но при этом домашний труд вообще никак не учитывается экономикой.
1: Вот неоплачиваемая вторая смена.
0: Готовка, уборка, уроки с детьми, забота о тех же пожилых родственников – это полностью выпадает из статистики ВВП.
1: Но давай смотреть правде в глаза. Мужчина-партнер, ну, он не смог бы работать полный день на своей высокооплачиваемой должности и спокойно строить карьеру, если бы весь его быт не был полностью закрыт бесплатным трудом женщины.
0: То есть, когда государство складывает все доходы и выдает среднюю цифру, оно просто стирает личную финансовую уязвимость женщин?
1: Да.
0: Ну, то есть, решение уйти от абьюзивного мужа принимается же не на базе средней зарплаты по стране, а на базе конкретного дохода женщины, который, ну, часто оказывается ничтожно мал.
1: Абсолютно верно. И когда официальная средняя зарплата превращается в такой главный национальный ориентир успеха, издержки всегда несут обычные люди. Система блестяще избегает разговоров о региональной пропасти, о разрыве между начальниками и подчиненными, о том же скрытом женском труде.
0: И знаешь, что в этом самое опасное?
1: Что?
0: Когда человек изо дня в день видит в новостях информацию про средние 3000 рублей, а в своем расчетном листке, ну, видит 1500, эта проблема начинает казаться его личной неудачей. Будто он сам виноват. Недостаточно старался или вообще не ту профессию выбрал.
1: И это важнейший момент для осмысления. Слушай, если статистика постоянно транслирует вот этот образ богатства, которого в реальности у большинства просто нет, эта цифра превращается в инструмент жесткого психологического давления.
0: Да.
1: Инструмент, который заставляет человека искать причины бедности исключительно в самом себе.
0: И никто не задает вопросы системе, которая выстроила такое распределение доходов. Все занимаются самобичеванием.
1: Именно. Стоит задуматься, как вот эти начисленные абстрактные тысячи изо дня в день формируют чувство собственной ценности и заставляют мириться с тем, с чем мириться категорически нельзя.
0: В общем, официальная средняя зарплата не выдумана, но она создает ложное представление о доходах большинства белорусов. Пока в новостях говорят о 3000, половина работников находится ниже медианной зарплаты, а после налогов, аренды, кредитов и обязательных расходов денег остается еще меньше. Красивый показатель выгоден чиновникам, государственным СМИ и руководителям предприятий. Он позволяет отчитаться о росте благосостояния, не объясняя разницу между Минском и регионами, начальниками и рядовыми сотрудниками. Издержки несут работники, которым предлагают считать успехом премии за переработки и начисления, существующие только до прихода денег на карту. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
4: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
3: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле даже немного подешевели – на 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
4: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше, чем на 81%, а лук – больше, чем на 44%.
3: То, что рост цен в стране снова ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
5: И где тут 60 рублей? Не, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моцарелла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
3: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
6: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
3: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь – дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Куда все едут? Очереди из Беларуси в ЕС выросли в разы. На границе застряли минимум 3000 машин. Подготовка к школе или летний отпуск. Последний летний месяц выдался по-настоящему горячим, и дело не только в стабильных плюс 35 на термометрах. Август отметился резким ухудшением ситуации на границах Беларуси. Выезда из страны ожидают около 3000 легковушек. Из них более 1500 машин в сторону Польши, еще около 1000 в Литву. А говорят, загнивающая Европа. Что же там белорусы забыли-то? Делится мнением водитель Иван.
8: Я водитель автобуса, пассажирские перевозки. И вот, исходя из моего опыта общения с пассажирами, обычно в августе белорусы едут в Польшу на закупки к новому учебному году. Раньше в Украину наших очень много ехало, потому что и выбор больше там, и цены адекватнее. Ну а сейчас сами понимаете. Сейчас Польша самая популярная. Там к сентябрю много всяких ярмарок, много акций. Это в Беларуси на ярмарках к школе ломят цены заоблачные. Хотя должно быть наоборот. А в Польше скидок много, да и выбор товара больше. Опять же, качество получше.
7: Однако, как видно из обсуждений ситуации на границах, в чатах мессенджеров, не все белорусы едут в страны-соседки на закупки. Кто-то, как Ирина из Минска, возвращается на учебу и работу.
9: Огромнейшие очереди на выезд из Беларуси в августе логичны. Много белорусов просто возвращаются с каникул или из отпусков туда, где теперь живут и работают, учатся. Хотя в этом году из-за ухудшившихся отношений с той же Польшей, Литвой и Латвией можно проторчать в очереди несколько суток из-за тщательной проверки документов, багажа. Я 4 августа выезжала. Так в основном одни студенты в Польшу возвращались. Это и те, кто уже не первый год учится и живет там. И много, конечно, первокурсников. Поэтому, кто планирует поездку в ближайшие недели, запаситесь терпением.
7: Лето заканчивается, белорусы возвращаются с родины домой, комментирует Эвелина из Бреста.
10: Я сама живу и учусь в Бресте. Но большинство моих одноклассников поступили учиться в Польшу и Литву. Кто-то сразу устроился работать, чтобы накопить немного денег, обустроиться и уже потом поступать учиться. Вот ребята и приезжали домой летом погостить, а сейчас назад возвращаются. Знаю, что многие наши брестчане в августе ездят в Европу одеть детей к школе, потому что по деньгам, даже с дорогой, выгоднее выходит. Раньше проще было, много там хорошей одежды, польских, итальянских фабрик, всякой хорошей канцелярии, красивой и недорогой, у нас в магазинах можно было купить. А сейчас же никто не хочет из-за санкций к нам это все возить, поэтому наши люди сами за границу едут. Я вот раньше одежду для учебы, я на юриста учусь, покупала от фабрики в Гродно. Ну, они хорошо шили. Деловой стиль, качественно и красиво. А сейчас очень дорого стало. Для сравнения, одно платье гродненской фабрики стоит 1000-1500 рублей. А соседка из Польши привозит отличные на наши рубли за 300-400. Выбор очевиден.
7: Планируете ли вы поездку в Европу в августе и с какой целью? Делитесь своими историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
4: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
3: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
4: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
3: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
11: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
3: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
11: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
3: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
12: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
3: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
13: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлений энрофлаксацин – антибиотик, який використовывается только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобрены для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У выніку контролеры загадали терминово спынить продаж проблемной партии яек и отозвать с крамов тое, что уже было отгружено. Так само у документе есть тревожная познака. Контролеры пропоновали высветлить, ці не связано теперешнее порушение с теми, якія выявили у филиале две іншие проверки. Але что за порушение знайшли тады, у документе не поведомляется.
7: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлаксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
10: Энрофлаксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлаксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
7: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят-бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлаксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Минчане, осторожно, отрава. Жалоба на суши в магазине закончилась проверкой. То, что там нашли, удивило всех.
14: От 2 до 6 градусов. Вот тебе, пожалуйста, суши, которые ты любишь покупать.
3: От 2 до 6. Такое видео в магазине «Хит Стандарт» на Рокоссовского записал покупатель. Мужчина сначала заснял температуру в холодильной камере, что-то в районе 10 градусов, а потом показал правила хранения продуктов, которые лежали в рефрижераторе.
15: Минчане, осторожно. Берегите себя и своих детей. Неправильное хранение суши в магазине. Очень опасный товар, которым можно серьезно отравиться.
3: После этого магазин посетили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района. Проверка подтвердила нарушения.
16: Во время проведения оценки были выявлены нарушения условий хранения продукции, а также контроля температурного режима хранения продукции. В отношении ответственного должностного лица «Евроторг» начнут административный процесс.
3: И это далеко не единственная подобная история. Только за последние месяцы санитарные службы после жалоб минчан проверяли магазины из-за плесени, просроченных продуктов, посторонних предметов в еде и насекомых, рассказывает эксперт по пищевой безопасности Татьяна Лазарчук.
17: В конце июля покупатели жаловались на гнилой лук, просрочку и кусок металла в пицце. За несколько дней до этого на плесень в молочных продуктах и постороннюю пленку в роллах. Весной санслужба проверяла жалобы на таракана среди выпечки и испорченное мясо в салате. В другой проверке фигурировали таракан в суши-баре и посторонний предмет в десерте. А в апреле в Могилевском Белмаркете с полок сняли больше 70 килограммов просроченной и сомнительной продукции. Среди нее были мясные полуфабрикаты, фарш, колбасы и хлеб. Более 20 килограммов кур-гриль хранились не в холодильнике, а время их приготовления установить не смогли.
3: Получается одна и та же картина. Покупатель находит нарушение, публикует это в интернете, после шума приезжает проверка и снова что-нибудь обнаруживает. Магазину выписывают предписание, иногда приостанавливают работу, но через несколько недель появляется новая похожая история уже по другому адресу. И расплачиваться за этот бесконечный круг приходится обычным людям. Вот только магазин рискует штрафом или временным закрытием, а покупатель – собственным здоровьем и здоровьем своих детей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
18: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
3: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
18: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
3: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
19: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
20: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
3: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
21: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
3: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. 1-5, 6-8 и 9-11 классы, чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
0: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
7: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
1: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
7: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
18: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
3: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
22: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись 2 грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
3: Военные аналитики напоминают, что за последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
18: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
3: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храбчинский.
5: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
3: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
7: Кому ипотеку под 1%? Какая зарплата нужна, чтобы банк одобрил выгодный кредит? Похоже, это для избранных.
6: Причане белорусы. А может кто-то сталкивался и может пояснить, как, ёшки-матрёшки, получить эту льготную ипотеку со ставкой 1% от Белрусбанк на покупку жилья? Я пробовал уже несколько раз, отказы. Моя официальная зарплата 2800 в Минске, у жены еще 1200. На первый взнос нет сбережений, думаю, понимаете меня. Но устали уже по съемным скитаться, чужим людям деньги платить, жить на чемоданах. Думали, свое купим, рассчитаемся с банком, зато свое. А тут не дают кредит. Кто сталкивался?
7: С таким вопросом обратился на личной странице в соцсетях минчанин Станислав. Мужчина также отметил, что банк просто отказывает в выдаче ипотеки без конкретных разъяснений. В комментариях под постом жителя столицы набежало немало комментаторов. Спойлер. Найти решение проблемы не удалось, зато белорусы озвучили интересные моменты кредитования под 1%. Ставка 1% от Беларусбанка действует только 2 года, и то только для партнеров, пишет риэлтор Марина из Минска.
8: Во-первых, эта акция распространяется только на застройщиков, которые заключили партнерские договоры с банком на определенные жилые комплексы. В Минске это, например, жилые комплексы «Андреевский» и «Уютный». Во-вторых, 1% годовых действует только в грейс-период, то есть только первые 2 года. Далее ставка увеличивается до 15,4%, а ежемесячный платеж подскочит более чем в 2,5 раза. То есть по завершению грейс-периода почти 94% вашего платежа по кредиту будут идти на погашение процентов банка, из-за чего общая переплата за весь срок может превысить 180%. Да, без поручителей. Да, на 20 лет. Но сумма кредита не более 150 тысяч рублей. И первоначальный взнос не менее 10%. Вот и думайте, надо оно вам или нет.
7: Отмечу, в Беларуси можно досрочно погасить все ипотечные кредиты. Несмотря на это, банк принимает решение о выдаче займа, опираясь на расчеты выплат с полной ставкой, а не по льготному периоду.
23: Чтобы такой кредит одобрили, да еще без поручителей, это ты должен получать от 7 тысяч белок. А где такую зарплату у нас найти? То есть, по факту, это кредит для людей, у которых уже есть деньги на полквартиры, которые получают овервысокую для Беларуси зарплату, и у которых есть возможность максимально погасить тело долга за эти 2 года по 1% ставке своими доходами. То есть нищебродам, ну ладно, белорусам с низким уровнем дохода, а таких у нас больше, чем полстраны, такой кредит просто не дадут. Все для людей, как говорится, но только для своих.
7: К слову, есть еще один очень важный нюанс такого дешевого, на первый взгляд, кредита. Наценка на жилье. Это значит, что если вы выбираете ипотеку под 1%, то застройщик сразу же поднимает стоимость квадратного метра на 4%, что приводит к прямой переплате по договору в несколько тысяч рублей еще до начисления процентов по рыночной ставке. Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
4: Ну, у каждого свои недостатки.
7: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
9: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132-й строчке из 167 возможных в рейтинге Legatum Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
7: Первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
9: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
7: В категории гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорусам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
11: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
3: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
11: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее.
3: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
11: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
3: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
10: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
3: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
12: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
3: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На Радиосигнал.
7: Участника словили на взятке директору госпредприятия. Разница в приговорах оказалась серьезной. С февраля по август 2025 года руководитель частной компании, производившей жидкие удобрения, договорился с директором сельхозпредприятия Брестского района о закупках продукции исключительно у него, не изучая альтернативное предложение на рынке. В итоге он заключил контракты на бирже на сумму более 200 тысяч рублей. За это ему пообещали процент от продаж. В октябре 2020 2025 года частник передал главе госпредприятия через своего знакомого посредника взятку в размере 8300 рублей. Посредник перечислил деньги адресату, за что получил собственное вознаграждение в 3000 рублей. Все фигуранты полностью признали свою вину в суде. В итоге директор получил 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф 22 500 рублей, а также запрет занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Руководителю частной компании и посреднику дали 1 год химии без штрафа. Изъятые 8 300 рублей конфискованы в доход государства как незаконный заработок. В Горецком районе Могилевской области пропало топливо, которое предназначалось для сельскохозяйственной техники. Сотрудники милиции выяснили, что его присвоил 56-летний водитель бензовоза. 2 месяца он получал на заправках дизтопливо и бензин для техники, задействованной в полевых работах. Однако часть своего груза он так и не довозил до места назначения. В конце рабочего дня водитель сливал горючее и продавал знакомому. Преступным образом было реализовано более 400 литров топлива. Возбуждено уголовное дело. В Витебске 39-летнего иностранца приговорили к 3 месяцам ареста за мошенничество. Мужчина действовал с сентября 2024 года по ноябрь 2025. Он представлялся региональным руководителем крупной технологической компании и предлагал знакомым содействие в трудоустройстве в коммерческие структуры специалистам охраны, а также участие в реферальной программе в сфере пассажирских перевозок. 5 человек он убедил переводить деньги на указанные им счета или передавать наличные при личных встречах. В феврале 2026-го, уже будучи обвиняемый по этому делу, иностранец снова воспользовался аналогичной схемой и получил деньги еще от 1 человека. После этого он скрылся от следствия и уехал из Беларуси. Его объявили в розыск, а спустя некоторое время задержали в Витебске. Общий ущерб 6 потерпевшим превысил 9 тысяч рублей. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он подтвердил, что никогда не являлся сотрудником упомянутой организации и не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Полученные преступным путем денежные средства он потратил на личные нужды и азартные игры в казино. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Беларуси обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
13: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
7: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку, мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси нет. Однако накануне латвийские пограничники обнаружили в Скрудалинской волости Ауждаувского края всего в 10 метрах от пограничного ограждения с Беларусью группу иностранцев из 15 человек, проникших в Латвию незаконно.
14: Хьюстон, у нас проблема.
7: Латвийским специалистам удалось оперативно выяснить, что мигранты попали в Латвию через скрытый тоннель, вырытый со стороны Беларуси. Отмечу, в отличие от Литвы, где было обнаружено около десятка подобных подземных переходов, в Латвии это первый известный случай такого незаконного пересечения границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
15: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
7: Отмечу, как и в случае с аналогичными инцидентами на белорусско-литовской границе, так и с обнаружением тоннеля на латвийском направлении, официальных заявлений от властей Беларуси нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Шапка-невидимка. В Быхове изобрели новый вид ремонта. Аварийный фасад консервного завода закрыли тканью.
16: Новая технология ремонта.

0: Архитектурной мысли. Или это стиль такой? Авангард? Или барокко? Там же любят ткани и шторы. Точно барокко.
1: Это здание. Первое, что видят гости города, въезжающие в Быхов на поезде. Можно сказать, лицо города. Визитная карточка. Оно и так выглядело не очень. А теперь и вовсе уродство вышло.
2: Инженер-строитель Сергей Фисенко объясняет, что старая ткань тут выступает скорее в роли защитной сетки, чем для эстетики.
3: Специализированные сетки имеют место быть на аварийных зданиях. Их задача – временно удерживать куски штукатурки и кирпича, чтобы они не падали на людей. Сам фасад от этого безопаснее не становится. Если фасад действительно разрушается, необходимо обследовать стены, определить причину, убрать аварийные элементы и восстановить конструкции. Полотно может только временно закрыть проблему и снизить риск падения отдельных фрагментов. Но трещины, разрушенная кладка и вода внутри стен от ткани никуда не исчезают.
2: По словам эксперта, местным жителям лучше вообще не подходить близко к зданию и не ходить непосредственно вдоль фасада, пока специалисты не подтвердят его безопасность и не восстановят аварийные участки. И помните, если у вас есть жалобы на работу местной администрации и коммунальных служб, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
2: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
5: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении 2-недельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
2: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
5: Работодатель оштрафован. Также предприятие обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
2: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
6: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
2: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
6: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую, или проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
2: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». 9 школьников из Брагина решили не сидеть без дела и устроить.

0: Строились в студотряд, но после двух недель работы денег так и не увидели. Зарплата нашлась только тогда, когда родители обратились в прокуратуру. В этом выпуске разберемся, кто зарабатывает на студотрядах, почему взрослые не замечают нарушений до первой жалобы и насколько добровольной бывает такая работа. А главное, выясним, чему государство на самом деле учит подростков, когда требует трудовой дисциплины от них, но не от начальства.
1: Слушай, вот эта ситуация в Брагине, если честно, она сначала вызывает такой, знаешь, легкий скепсис. Ну, если посмотреть на нее чисто прагматично.
0: В смысле скепсис? Детям не заплатили за работу. Какой тут может быть скепсис?
1: Они там отработали пару недель в этом агропроме. Прокуратура вмешалась, им выплатили. Ну, чуть больше 3000 рублей на всех.
0: Ну да, это получается где-то по 300 с небольшим рублей на человека.
1: Вот. Но согласись, разве это не похоже на какую-то банальную бухгалтерскую накладку? Для любого предприятия 3000 – это просто микроскопическая сумма. Зачем делать из этого какую-то глобальную проблему, если деньги в итоге, ну, нашли и выплатили? Инцидент же исчерпан.
0: Знаешь, тут ключевая деталь вообще не в том, что деньги вернули. Важно то, как именно все это было обставлено.
1: В каком плане обставлено?
0: Смотри, прокуратура официально заявляет, да, нарушение существенное. Но ты где-нибудь видела название этого предприятия?
1: В публичном доступе? Нет, вроде нигде не мелькало.
0: Вот именно. Имя руководителя – тайна. Название агрокомбината – тайна. Нет вообще никакой информации, оштрафовали их или нет. Никто публично не сказал. Все, ребята, вы нарушили закон. В следующем году вы студотряды не получите.
1: А, то есть возраст детей мы знаем, суть проблемы детализирована.
0: Да, а вот хозяин нарушения остается абсолютно анонимным. И это не случайность, это сама логика системы.
1: Слушай, но тут вообще возникает огромный вопрос к вот этому балансу сил. Как подросток может защитить себя в такой ситуации? Он же физически и психологически не может качать права наравне со взрослым дядей.
0: Конечно, никак не может. Представь 14-летнего школьника. Перед ним стоит директор предприятия.
1: Угу. Да, директор, огромная бухгалтерия, командир отряда, какие-то педагоги. Получается, что наниматель изначально как бы закладывает в свою бизнес-модель вот этот банальный страх. Страх и юридическую неопытность детей.
0: Именно. Расчет ровно на это. Потребовать свой расчет для подростка – это значит пойти против всей этой толпы взрослых, которые, собственно, работу и организовали.
1: Ну да, надо пойти найти договор, вникнуть в какие-то даты выплат, грамотно составить письменное обращение. Ради 300 рублей большинство семей предпочтут просто махнуть рукой и забыть.
0: 100%.
1: А теперь давай масштабируем ситуацию. Если таких детей не 9, а 50 или 100, для предприятия это превращается в идеальную, совершенно бесплатную отсрочку платежей.
2: И вот тут мы переходим к масштабам, потому что случай в Брагине – это вообще не исключение. Просто послушай цифры. В 2025 году через студотряды прошло больше 64 тысяч человек.
1: Ого, ничего себе масштабы.
2: В 2026-м планировали создать около 63 тысяч рабочих мест. 49,5 тысяч подростков уже отработали или продолжали работать.
1: Махина.
2: Огромная машина, которая строго регулируется указом номер 181. Школы и молодежные организации регулярно отчитываются за эти цифры.
1: Слушай, ну подожди, звучит так, как будто их туда чуть ли не силой загоняют. Но в стране принудительный труд несовершеннолетних запрещен. Чтобы эти десятки тысяч школьников оказались в поле, они же должны сами поставить подписи в договорах.
2: Подписи-то они, конечно, ставят.
1: Ну вот. Многие же реально искренне хотят заработать свои первые деньги, купить новый телефон, провести лето с друзьями в отряде. В чем проблема, если все абсолютно добровольно?
2: Проблема в механике того, как именно эта добровольная подпись появляется. За ней стоит очень жесткая система показателей, когда у районного чиновника или у директора школы начинает гореть план по трудоустройству.
1: Угу.
2: Начинается давление.
1: Да, но оно редко бывает прямым. Никто не кричит и не угрожает отчислением. Предложения поработать летом приобретают такой, знаешь, очень специфический оттенок. Студенту могут просто невзначай напомнить про очередь на место в общежитие на следующий год.
2: Абсолютно верно. А школьнику напомнят про характеристику для поступления или про отношения с руководством школы.
1: Да уж. И когда характеристика находится в руках тех же самых людей, которые предлагают тебе путевку в студотряд, граница между «я сам захотел» и «пришлось согласиться» просто стирается.
2: Характеристика – это очень мощный рычаг.
1: Слушай, ну вывод получается довольно жесткий. Добровольность в этой системе существует исключительно до тех пор, пока она полностью совпадает с государственным планом. То есть отказаться так, чтобы это было, ну, безопасно для тебя и не повлекло скрытых последствий, практически невозможно.
2: Да. И доказать этот факт принуждения юридически нереально. Потому что все строится на интонациях, на полутонах. Система спроектирована так, чтобы безопасного способа сказать «нет» просто не существовало.
1: Хорошо, с детьми понятно. А если посмотреть на это глазами нанимателя? Зачем предприятиям вообще эти детские руки? Возьмем тот же Агропром, про который мы говорили.
2: Ну, смотри, экономика тут очень простая. Деревни теряют население. Постоянные взрослые кадры уходят.
1: Потому что зарплаты низкие, а условия тяжелейшие.
2: Именно. Уборочная компания или прополка требует огромного количества людей здесь и сейчас. И вместо того, чтобы повышать зарплаты, как-то модернизировать производство, чтобы привлечь взрослых работников, они просто затыкают сезонные дыры школьниками.
1: Слушай, но это же один в один калька с моделью использования трудовых мигрантов. Вот в 26-м году в Беларуси активно привлекали рабочих, например, из Узбекистана. И они точно так же массово сталкивались с невыплатами зарплат.
2: Идеальная параллель. И мигранты, и подростки находятся в абсолютно одинаковой, максимально уязвимой позиции.
1: Они не знают местных правил игры, они панически боятся открытого конфликта с начальством и тотально зависят от посредников. Это формирует такой классический рынок слабости.
2: Да, рынок слабости. И на этом рынке наниматель получает привилегию вообще не улучшать условия труда. Зачем? Можно просто бесконечно менять самих работников, выжимая из них максимум за короткий срок.
1: И руководству кажется, что это супер выгодно. Платишь минималку, соцпакет не нужен.
2: Но это выгодно только в рамках бухгалтерии одного конкретного колхоза. Здесь вступает в силу концепция так называемой «скрытой субсидии». Нанимателю дешево, потому что реальные издержки перекладываются на других.
1: Попытаюсь разложить. То есть школа тратит десятки часов времени учителей и завучей на организацию этого отряда, на бумажки, на уговоры родителей.
2: Да.
1: Поликлиники расходуют время врачей на проведение всех этих обязательных медосмотров. А прокуратура в итоге вынуждена работать вместо инспекции труда, выбивая долги, как в Брагине.
2: Именно. А родители несут логистическую и психологическую нагрузку. Это они забирают уставших детей. Это они потом ходят скандалить из-за зарплаты.
1: Получается, экономия одного агрокомбината оборачивается прямым убытком для всей социальной инфраструктуры. Классическая приватизация прибыли и национализация убытков.
2: И при этом, если ты почитаешь документы, на бумаге процесс выглядит предельно защищенным. Там муха не пролетит.
1: Ну да. Статья 77 Трудового кодекса «Охрана труда несовершеннолетних» прописана в мельчайших деталях. Для 14-16 лет жесткая планка, максимум 23 часа работы в неделю.
2: Не более 4 часов 36 минут в день, никаких ночных смен, строжайший запрет на тяжелые грузы, обязательная спецодежда.
1: Все красиво, а в реальности?
2: А в реальности результаты проверок говорят сами за себя. В Брестской области в 25-м году вскрыли просто тотальное нарушение. Трудовые договоры кривые, медосмотры и инструктажи по технике безопасности проводились исключительно для галочки.
1: В Минске тогда же прокуроры выявляли, что детей зачисляли в отряды вообще без необходимых документов, а командиры числились только номинально.
2: И это везде. В июле 26-го года в Краснополье прокуратуре пришлось выбивать недоплату больше 5000 рублей. В августе 25-го в Дрибинском районе долг перед школьниками превысил 4000 рублей.
1: Слушай, вот тут возникает закономерный вопрос. Есть школы, есть молодежные организации, тот же БРСМ. Они выступают официальными посредниками. Они заключают договора, они приводят детей на эти предприятия. Почему их защита не работает до момента, пока не вмешается прокурор?
2: Ответ кроется в глубочайшем конфликте интересов.
1: В каком смысле?
2: Задачей молодежных организаций и школ в рамках этой системы является демонстрация красивых цифр. Им нужны торжественные линейки с флагами и позитивные отчеты об успешном выполнении показателей.
1: А, то есть, если посредник начнет жестко контролировать предприятие, ну, там, скандалить из-за отсутствия питьевой воды, требовать выдачи перчаток или, не дай бог, останавливать работу из-за нарушений.
2: Показатели трудоустройства просто рухнут. Никакое предприятие не захочет брать такой проблемный отряд.
1: Выходит, публичный скандал портит образ всего движения, и поэтому реальные проблемы на местах предпочитают тихо заминать.
2: Именно так. И в этой выстроенной цепочке реальным, мотивированным и совершенно бесплатным контролером выступает исключительно родитель.
1: Нет звонка от возмущенной мамы, нет проблемы.
2: Абсолютно. И знаешь, это вскрывает серьезный идеологический парадокс всей системы. У нас же, точнее в Беларуси, студотряды активно позиционируются как третий трудовой семестр.
1: О да, вся эта риторика просто пропитана пафосом, советской ностальгией, разговоры о школе труда и железной дисциплине.
2: Подросткам на полном серьезе рассказывают о важности их личного вклада в экономику. Но вот в чем фокус. Когда труд искусственно возводится в ранг служения, любые разговоры о деньгах...
1: Да, или о расчетных листках, или о положенных перерывах.
2: Да. Все это начинает казаться чем-то мелким и крайне неуместным.
1: Советский бренд используется как такая универсальная ширма. Эта патриотическая оболочка эффективно блокирует нормальные трудовые отношения. Как вообще подросток может требовать доплату за переработку, если ему только что на линейке рассказывали о сохранении великих традиций?
2: В этом и заключается суть. Предприятие извлекает абсолютно реальную, осязаемую коммерческую пользу из труда подростка. Использование идеологической символики не должно превращаться в купон на скидку при выплате зарплаты.
1: 100%. И если посмотреть на ситуацию без розовых очков, выясняется, что система преподает подросткам очень жесткий урок. Вместо уважения к труду они усваивают, что красивое обещание государства ничего не стоит.
2: Да, и что строгие правила и законы обязательны к исполнению только для тех, кто стоит ниже по социальной лестнице.
1: А начальство может нарушать любые договоренности, абсолютно безнаказанно.
2: Причем этот роб часто обходится слишком дорого физически. Сельское хозяйство – это зона повышенного риска. Летняя жара, работа с сельскохозяйственной химией.
1: Близость тяжелой техники, тракторы, животные. Удаленность от медицинских учреждений.
2: И вот в центре всего этого находится командир отряда. Как правило, такой же молодой человек, лет 19, зажатый между двух огней. Ему нужно показать результат перед своим начальством и выполнить норму.
1: Давай представим ситуацию в поле. Местный руководитель агрокомплекса, такой взрослый, авторитетный мужчина, подходит и просит подростков, ну, немного помочь с разгрузкой или сделать работу, которая вообще не прописана в их договоре.
2: Сможет ли 19-летний командир сказать ему жесткое «нет»?
1: Вряд ли. И в такие моменты легкий и разрешенный законом труд за секунды превращается в тяжелый и опасный. И если в этот момент, не дай бог, происходит травма, публичная статистика об этом, как правило, умалчивает.
2: Потому что информационное поле заполняется только победными реляциями о тысячах трудоустроенных и заработанных миллионах. Но отсутствие открытых данных о производственных травмах – это не доказательство идеальной безопасности.
1: Конечно. В силу возраста школьники реже признаются в усталости или плохом самочувствии. Там же работает давление сверстников, страх показаться слабым на фоне остальных ребят.
2: И наниматель с радостью использует эту подростковую суперисполнительность. Но эта исполнительность может стоить ребенку здоровья. А когда возникает проблема, будь то травма или невыплата зарплаты?
1: То выстроенная система начинает работать так, чтобы ответственность мгновенно растворилась между десятком инстанций. Смотри, предприятие подписывает договор, школа собирает списки и формирует отряд. Командир отвечает за дисциплину, исполком все это дело согласовывает.
2: И ребенок, оказавшись без обещанных денег, просто смотрит на эту гигантскую бюрократическую цепь и не понимает, кто конкретно виноват.
1: Да, школа разводит руками и говорит, наше дело было только привести отряд, мы не платим. Молодежная организация ссылается на то, что они лишь помогли со списками.
2: А предприятие кивает на временные трудности с финансированием и концы в воду.
1: Хотя в нормально функционирующей системе логика должна быть обратной. Подросток взаимодействует с одной точкой входа, а дальше взрослые структуры сами выясняют отношения между собой.
2: Если колхоз в Брагине позволил себе задолжать школьникам, его доступ к этому ресурсу должен блокироваться автоматически, прямо до публичного разбирательства.
1: А сейчас же возврат честно заработанных денег преподносится чуть ли не как акт великой доброй воли. Наниматель бесплатно кредитовался за счет школьников, вернул долг только после окрика прокурора. И нет вообще никаких механизмов, гарантирующих, что следующим летом ему не привезут новую партию бесплатных работников.
2: И до тех пор, пока выгода от использования вот этого дешевого и бесправного труда превышает возможные санкции, нарушать правила для нанимателя остается абсолютно рациональной бизнес-стратегией.
1: Да, потому что вся система контроля де-факто переложена на плечи родителей. И вот тут возникает колоссальное социальное неравенство.
2: Однозначно. Один родитель юридически подкован, живет в городе и готов дойти до Генеральной прокуратуры.
1: А другой родитель сам работает дояркой или механизатором в этом же самом колхозе, и он до смерти боится лишний раз попасть на глаза председателю, потому что его могут уволить.
2: Получается, права защищаются только у тех детей, за которыми стоит ресурсный взрослый, способный громко заявить о проблеме.
1: Да. Система, которая полагается на родительскую жалобу как на единственный триггер для проверок, в принципе не может считаться безопасной. Смотри, в январе 26 года отдельным указом была продлена поддержка молодежных организаций, курирующих студотряды.
2: Они получают огромный административный ресурс.
1: Вот. Но доступ к школам должен сопровождаться зеркальной ответственностью за каждого направленного на работу подростка. Если организация не осуществляет жесткий ежедневный контроль на предприятиях, она трансформируется.
2: В Киоле в банального оператора по поставке управляемой рабочей силы.
1: Именно. И более того, наличие такого искусственного конвейера дешевых рук бьет по экономике всей страны в долгосрочной перспективе.
2: Это очень важный момент. Пока директор агрокомбината или стройуправления точно знает, что каждое лето к нему по разнарядке привезут сотни безотказных студентов, у него полностью пропадает экономический стимул развивать производство.
1: Конечно, зачем инвестировать в автоматизацию, закупать современную технику, оптимизировать процессы, если все управленческие провалы можно просто закрыть ручным детским трудом?
2: Этот подход буквально консервирует низкую производительность труда в целых отраслях.
1: Слушай, ну и прежде чем мы перейдем к финалу, стоит задуматься еще над одним аспектом, который вообще выходит за рамки бухгалтерии. Что происходит с экономикой страны, когда целое поколение проходит через вот такой первый трудовой опыт?
2: Хороший вопрос. Если с 14 лет человек усваивает, что договор — это просто бумажка.
1: Что зарплату нужно выбивать через прокуратуру.
2: И что начальству позволено игнорировать правила безопасности.
1: С какими установками он выйдет на рынок труда через 10 лет?
2: Вот-вот. Какую бизнес-культуру построят эти люди, когда сами станут руководителями предприятий? Ожидать от них уважения к закону и какого-то инновационного подхода после такой школы жизни было бы по меньшей мере наивно. Ну что ж, пора подвести честный итог. Студотряды в Беларуси представляют как возможность для подростков заработать и привыкнуть к труду. Но предприятиям такая система прежде всего дает временных и зависимых работников, которые редко спорят с начальством. Если зарплату задерживают или нарушают условия труда, разбираться обычно приходится самим подросткам и их родителям. В итоге организации получают дешевые рабочие руки, а государство – красивые отчеты о занятости молодежи. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
5: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
4: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
5: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
4: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
6: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
7: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
8: Ждем бензин.
4: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
9: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
4: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
10: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
11: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
10: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
12: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем образовании, в том числе профессиональном.
10: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту, и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
8: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительно всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
10: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему Сирена. Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
13: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из 3 компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
4: Также школьников начнут делить на 3 возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
13: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
4: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Портаж.
14: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
4: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
15: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
16: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
4: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
4: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
13: Фиктивные ведомости заготовителей внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
4: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
17: Организации Белкообсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
4: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
17: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкообсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
4: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в два раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
18: Отношение ко мне было плохое, требовали много, оплатили мало.
4: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
18: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
4: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
18: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск, выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
4: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
19: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
20: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
21: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
22: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
23: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
24: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывают ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
4: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
10: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
25: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете? Паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
10: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
25: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
10: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
26: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
10: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
27: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
10: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
0: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о очной форме обучения, отметили в ведомстве.
8: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белоруске в стаж период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
0: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчислением в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
1: Концы с концами еле сходятся.
2: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
5: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
6: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
0: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
7: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут мы уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
0: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: на радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
10: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
9: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
10: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
11: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
10: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
8: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
10: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
12: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
10: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорта», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет!
13: Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
14: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
13: Разве нет?
14: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке. Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
13: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
14: Угу.
13: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
14: так.
13: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
14: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
13: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
14: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
13: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
14: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
13: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
14: Конечно, нет.
13: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
14: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
13: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
14: Да, тогда рынок перегрелся.
13: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
14: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
13: Ну, логично, да.
14: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
13: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
14: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
13: Ага.
14: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
13: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
14: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
13: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
14: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
13: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
14: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
13: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде «Ситрак», «Шаклан», «ФАФ» – они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
14: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
13: То есть склады переполнены.
14: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
13: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
14: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
13: Он считает только деньги.
14: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
13: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ

0: треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
1: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
0: Так.
1: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
0: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
1: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
0: А по факту?
1: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
0: И условия пишутся под конкретного победителя?
1: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
0: И побеждает домашний российский производитель.
1: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
0: А чем тогда?
1: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
0: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
1: Есть, да.
0: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
2: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
0: То есть там не важна кредитная ставка банка?
2: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
0: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
2: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
0: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
2: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
0: Почему мизер?
2: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
0: Ну подожди, рынки же там гигантские.
2: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
0: Это правда.
2: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
0: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
2: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
0: Замкнутый круг.
2: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
0: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
2: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
0: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
2: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва,

0: которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
1: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
2: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
1: Мертвый груз.
2: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
1: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
2: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
1: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
2: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
1: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
2: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
1: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
2: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
1: Так.
2: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
1: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
2: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
1: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
2: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
3: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
2: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
3: Потому что зависимость никуда не делась.
2: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
3: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
2: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии. И годами никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
3: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
2: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
3: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
2: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
3: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал,
2: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
3: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода – не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Новости регионов на радиосигнал.
5: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина чистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтаж.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
8: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
7: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
9: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
7: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
6: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
7: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельческом районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
11: Подвышение пенсии на эти 10%, это, конечно, добро, что пенсии подвышаются у нас, безумовно. И на вот это крыху боли за инфляцию, але, все-таки у нас была инфляция у минулом года так само 7%. Эти 3%, это не подвышение, это худшее индексация пенсии на уровень инфляции. Фактично. Особливо, коли уличивать, что заробки-то у нас выросли у реальном вымерении на 10%. То бок, у нас повеличивается разрыв помеж пенсиями и заробками. И пенсионеры, относно тех, кто працует, яны будут, не глядячи на это повышение, яны будут жить бедней, относно тех, кто працует. Я не кажу уже относно там соседей у наших, да, потому что, еще головная проблема, что вот эти микроскопичные полепшения, которые отбываются, да, проблема в том, что, у соседей наших житё полепшается худшей, значительно худшей. Разумеешь, какая у Беларуси зараз пенсия? Это, сдается, $320 средняя пенсия в Беларуси, да, у Польши это 700-800 средняя пенсия, у Литве, сдается, 750. Причем у Литве там навод средняя пенсия, нас по старости, да, это то, что у Беларуси складая копейки, она у Литве там 600 евро. У всех этой лишбы были у евро, я прошу пробачения, да.
10: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самые благоприятные, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2 при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
12: когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. Ну, у вас на каждого как бы вот пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость в Беларуси почти, ну, близко к одному ребенку на женщину. Значит, что как бы вот в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. А можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы вот немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают, и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по 500 миллионов долларов на пенсию. И мы вот все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это как бы это мера, а не самосуть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
10: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
7: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
13: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
7: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
13: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
7: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
14: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
7: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
15: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
7: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Контроль качества. На радио «Сигнал».
7: Технологии прошлого. Камеры хранения на вокзале в Минске не справляются с наплывом пассажиров. В БелЖД объяснили, почему.
16: Каждый раз удивляюсь этому позору. Камеры хранения главного вокзала столицы. Огромный пассажиропоток. Каждые выходные происходит то, что на фото. Люди не вмещаются в само помещение.
7: Так, на очереди у камер хранения центрального вокзала в столице отреагировала минчанка на своей странице в Threads. Под постом собрались тысячи комментаторов, которые подтвердили, проблема действительно есть. Особенно сложно с хранением багажа на выходные. Люди часами проводят в очереди, а сдать или забрать чемодан получается не всегда.
8: При этом в Бресте, Гродно и Гомеле уже работают автоматические камеры хранения. Я вообще не понимаю, как в столице, которая должна быть впереди всех, до сих пор ничего с этим не решили.
7: В БелЖД проблему признают и думают над ее решением, заверил первый заместитель начальника пассажирской службы Константин Бойер.
17: Да, в Минске багаж до сих пор принимают и выдают вручную, и задержки действительно вызваны технологией, где участвует человек. Мы понимаем, что это не совсем верно, и нужно двигаться абсолютно по другому пути. Скажем так, для этого сейчас нет необходимых ресурсов.
7: Усугубляет проблему и то, что пассажиров становится все больше, особенно на международных направлениях, признается Бойер.
17: В этом году мы однозначно увидели определенный прирост пассажиров, который пришел на железную дорогу. Очень много пассажиров движется у нас в международном сообщении. Плюс чемоданы в камерах хранения часто оставляют туристы, которые уже выселились из гостиницы, но еще несколько часов проводят в Минске. В итоге в часы пик сотрудники просто не успевают обслужить всех быстро.
7: В БелЖД обещают работу камер хранения совершенствовать, но неизвестно когда. А пока пассажиры главного вокзала страны продолжают зависеть не только от расписания поездов, но и от того, насколько быстро сотрудник успеет принять или вернуть их чемодан. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
18: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС.
2: И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
10: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
19: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, у чьих детей к 96-му году рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
10: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Новости регионов на радиосигнал.
10: На пляже Цнянского водохранилища в Минске задержали двух парней – 16-летнего подростка и его 20-летнего напарника. Они придумали способ незаметно забирать вещи прямо из-под носа у людей. Парни высматривали оставленные без присмотра сумки и рюкзаки. Пока отдыхающие купались, загорали или отходили к пляжным киоскам, молодые люди подходили к их вещам, накрывали чужую сумку или рюкзак своим покрывалом и делали вид, что встряхивают его. В этот момент, как утверждается, один из них забирал вещи. Как сообщает МВД, установлена их возможная причастность к трем кражам. Общий ущерб составил более 1300 рублей. По словам самих задержанных, украденные документы, смартфоны и кошельки они выбрасывали в лесу. Мелкую электронику, парогенераторы, зарядное устройство и наушники оставляли себе, а деньги тратили. Оба молодых человека ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Смертельная авария произошла в деревне Ермоловичи Белынического района Могилевской области. По предварительной информации, 60-летний водитель КамАЗа с полуприцепом, наполненным соломенными тюками, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклисту «Хонда», который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 22-летний мотоциклист погиб. Проводится проверка. В лесу Лепельского района Витебской области обнаружили труп женщины. Случилось это еще в середине апреля. Но вот уже более 3 месяцев правоохранители не могут ее опознать. Предполагаемый возраст погибшей составляет от 18 до 40 лет. Рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Согласно предварительным данным, смерть наступила в течение года. Для выяснения точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза. А также продолжается поиск очевидцев произошедшего. УВД Витебского облсполкома просит помощи у всех, кто может знать обстоятельства произошедшего, а также обращается к тем, у кого пропали родные и знакомые. Если вам что-то известно, сообщите по телефону 102. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
7: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный орел 2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
8: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
7: «Стремительный орел» – далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
20: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности, взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
7: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
21: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
7: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
21: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
7: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
0: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
10: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою четырехкомнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
1: Только за два месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
10: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
22: Слишком жадной оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его долю. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? Два варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
23: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой, предложили заработать за размещение и молчание, не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
24: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые! Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
10: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитирую. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать?» обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат сообщил, что средняя зарплата в Беларуси превысила 3000 рублей, но большинство работников таких денег на карту не получает. В эту цифру входят налоги, премии руководителей, переработки и высокие доходы отдельных отраслей. А зарплаты Минска поднимают показатель всей страны. В этом выпуске разберемся, чем средняя зарплата отличается от медианной, сколько остается после обязательных удержаний и почему рост начислений не всегда означает улучшение жизни. А также выясним, кому выгодно показывать одну красивую сумму вместо реальных доходов белорусов.
2: Слушай, ну вот я смотрю на эту свежую цифру от Белстата – 3104 рубля и 10 копеек. Это за июнь 2026 года. И первая мысль, ну, это же просто идеальный продукт для новостных заголовков.
0: А звучит действительно мощно, но согласись. Кажется, вау, работающий человек теперь уверенно может рассчитывать на такие серьезные деньги. И ведь это не выдумка. Наниматели реально отчитываются о таких суммах. Экономика генерирует этот доход.
2: Генерирует, да. Но фокус-то кроется в бюрократической формулировке. Там написано «номинальное начисленное». Это такой, знаешь... сферический конь в вакууме. Сумма до того, как вообще в дело вступает суровая реальность. Туда же включено абсолютно все.
0: Отпускные, сверхурочные.
2: Да, да, и компенсации. И самое главное, годовые бонусы всяких топ-менеджеров.
0: Ну, давай переведем это на язык обычного кошелька. Любой наемный работник платит налоги. Если отнять базовую ставку подоходного налога, это 13%, и еще 1% обязательный взнос на пенсионное страхование.
2: То есть сразу минус 14%. Просто с порога.
0: Да, минус 14. Но даже после этого от июньских 3104 рублей остается, ну, где-то 2669 рублей чистыми. Согласись, для страны это все равно очень приличная сумма на руки.
2: Сумма-то приличная, никто не спорит. Но она не отвечает на главный бытовой вопрос. Почему большинство людей вообще этих денег не видит? И проблема тут кроется в самой сути среднего арифметического.
0: В смысле?
2: Ну, это математически безупречная цифра, но социально она абсолютно бесполезна. Суть в том, что чем сильнее доходы начальников отрываются от доходов простых сотрудников, тем красивее растет этот средний показатель на бумаге.
0: Но кто-то же реально формирует эту высокую среднюю цифру. Значит, ну, есть целые географические зоны, где эти деньги платят. Давай посмотрим на столицу. В Минске средняя зарплата вообще превысила 4054 рубля. Ну, если человека не устраивает его доход в регионе, логичный экономический шаг – просто собрать вещи и переехать туда, где платят.
2: Это звучит как отличный план ровно до того момента, пока ты не открываешь сайты с арендой минских квартир. Переезд в Минск, ну, это часто просто финансовая иллюзия.
0: Хочешь сказать, аренда все съест? Ну, допустим, квартира обойдется в рублей 800-900, но зарплата-то в Минске выше, почти на 1400 рублей. Если сравнивать, например, с Могилевской областью, там средняя всего 2626 рублей. Разница покрывает жилье.
2: Она покрывает жилье, да, но полностью обнажает скрытые издержки. Понимаешь, в регионе у человека выстроена целая социальная сеть.
0: Ну, родственники, связи, да.
2: Да. Бабушка может забрать ребенка из бесплатного сада где-то рядом с домом. Родственники там передадут продукты сдачи. А в Минске за абсолютно все придется платить по столичному прайсу, начиная от транспорта и заканчивая частными услугами.
0: Тем не менее, вот этот региональный разрыв в 1400 рублей между столицей и той же Могилевской областью, он существует. И он, кстати, очень ярко объясняет кадровый голод на периферии.
2: Конечно. За одинаковый труд, за абсолютно тот же уровень ответственности и стресса в разных концах страны платят, ну, просто несопоставимые деньги. Естественно, что районы теряют специалистов. А потом этот дефицит белорусская власть пытается как-то закрывать.
0: Раскидывая нагрузку на оставшихся?
2: Да. Или используя принудительное распределение выпускников вузов.
0: Слушай, ну если дело не только в Минске... Давай поговорим про отрасли. Ни для кого не секрет, что IT-сфера показывает начисления в районе 6190 рублей. Ну, понятно, что эта узкая группа высокооплачиваемых айтишников тянет общую статистику вверх. Но в других сферах тоже есть рост.
2: Смотря в каких.
0: Ну вот образование – почти 2369 рублей, здравоохранение – 2530. Для бюджетников это объективный плюс. Деньги же физически выплачиваются.
2: Выплачиваются, никто не спорит. Но давай зададим очень неудобный вопрос. Как именно достигается этот рост в расчетном листке?
0: Ты имеешь в виду?
2: Это ведь не результат того, что один час работы врача внезапно стал стоить дороже на рынке труда.
0: Ты клонишь к переработкам?
2: Именно. Это не просто переработки. Это продажа государству большего количества своей жизни, своего здоровья. Чтобы учителю увидеть эти 2500, ему нужно брать 1500 ставки, факультативы, кучу тетрадей на проверку, еще и классное руководство тянуть.
0: Да, медсестра буквально живет в отделении, дежурит по ночам, выходит в выходные.
2: Врач тянет на себе участок того коллеги, который недавно уволился.
0: То есть, получается, в отчете для министерства зарплата выросла, а по факту человек просто работает 60 часов в неделю вместо нормальных 40.
2: Вот именно. Это банальный физический износ организма. Сравнивать доход человека на 1500 ставки с нормальной трудовой неделей, ну это же статистическое шулерство. И тут всплывает страшный парадокс. В стране на каждом шагу заявляют о важности демографии.
0: Да, что нужно повышать рождаемость, заботиться о здоровье нации.
2: А на практике кто это должен обеспечивать? Врачи и учителя. И они находятся в самом низу зарплатного рейтинга. Образование и медицина просто плетутся в хвосте таблицы. Системе дешевле всего обходится реальный ежедневный труд тех, кого она награждает самыми громкими лозунгами.
0: И кадровый дефицит только раскручивает эту спираль. Увольняется терапевт, его пациентов отдают другому.
2: Да, штатная проблема в кабинете главврача закрыта, фонд оплаты труда перераспределен и средняя зарплата по больнице выросла. Бинго!
0: А в реальности растет риск врачебной ошибки из-за тотального выгорания человека. Ну подожди, кадровый голод, если мыслить законами рынка, он же должен играть на руку работнику.
2: Как именно?
0: Ну, наниматель должен конкурировать за специалистов, повышать ставку.
2: Он должен, если у работника есть хоть какая-то свобода маневра. А если это молодой специалист на обязательном распределении, какая у него переговорная позиция?
0: Нулевая.
2: Вот именно. Нанимателю незачем повышать ему базовый оклад, потому что тот просто юридически привязан к рабочему месту на несколько лет.
0: Хорошо, оставим бюджетников. Даже с учетом всех этих хитростей и переработок, деньги заработаны. И когда они доходят до магазина, тут возникает вопрос инфляции. Официальная инфляция в июле 2026 года составила 4,4% к прошлому июлю. Это довольно спокойная цифра.
2: Спокойная.
0: Ну да, цены растут медленнее зарплат, разве нет?
2: Эта спокойная цифра, она описывает некую усредненную потребительскую корзину, которая существует только в методичках Белстата. А реальность-то бьет по карману иначе.
0: Ну да, тут не поспоришь. Услуги с начала года подорожали на 7,3%. А в июне картофель подскочил в цене более чем на 63%. Морковь на 54% по отношению к маю.
2: И вот тут любая статистика скажет, ну, ребята, это просто сезонная замена старого урожая на свежий. Ничего страшного.
0: Так это же правда. Каждый год молодая картошка стоит дороже.
2: Для статистики – да, это правда. А для человека, чья зарплата ниже той самой медианы – это катастрофа. Понимаешь, люди с низкими доходами тратят львиную долю своих денег именно на базовую еду.
0: И подорожание привычных продуктов бьет по ним несоизмеримо больнее.
2: Намного больнее, чем по директору завода. В интернете люди постоянно выкладывают и сравнивают свои чеки из Европы за 2019 и 2026 годы.
0: Ой, да. Мороженое, сгущенка, масло. По ряду позиций цены выросли чуть ли не в два раза.
2: Потому что чек – это реальная память семьи. И она сильнее любого вот этого пресс-релиза об инфляции в 4%. Люди видят, что привычный набор продуктов просто перестает помещаться в бюджет.
0: Приходится брать дешевые бренды. отказываться от той же нормальной рыбы. Но ведь помимо еды есть еще всякая бытовая техника, ремонт, лечение. И люди все равно это покупают. На помощь приходят кредиты, рассрочки.
2: И вот тут начинается самое, наверное, интересное. Кредиты кардинально меняют статус зарплаты. Она перестает быть твоей. Она становится, ну, не свободной.
0: Кредиты – это нормальный финансовый инструмент во всем мире. Зачем тебе копить 3 года на стиральную машину, если можно просто взять рассрочку?
2: Разница в том, что при низком базовом доходе этот инструмент превращается в ошейник. Вот сломалась машина, взял рассрочку. Заболел зуб, расчехлил кредитку. Твоя следующая зарплата уже расписана до того, как деньги вообще капнули на карту. Банк спишет свои платежи строго по расписанию.
0: И как это связано с рынком труда?
2: Напрямую. Работник с ежемесячным платежом по кредиту попадает в абсолютно тотальную зависимость от нанимателя.
0: А, он больше не может позволить себе спорить из-за графика?
2: Именно. Он проглотит угрозу, лишая ей той самой премии. Он не может уволиться и спокойно искать новую работу месяц-два, потому что банка он же ждать не будет. Зависимость от кредитов делает человека идеальным, просто очень удобным подчиненным.
0: То есть 2 семьи с абсолютно одинаковыми зарплатами живут в разных реальностях, если у одной есть свое жилье, а у другой аренда и висит долг за холодильник.
2: Совершенно разные уровни свободы.
0: Давай вернемся к макроэкономике. Ну, нельзя игнорировать тот факт, что реальные располагаемые доходы в начале 2026 года объективно выросли на 7,9%. Экономика все-таки адаптируется, заводы загружены, ну, в том числе российскими заказами, экспорт идет.
2: Рост-то действительно есть, но давай посмотрим на фундамент этого роста.
0: Ну, давай.
2: Наниматели повышают ставки от отчаяния из-за жесточайшего дефицита рабочих рук. А загрузка предприятий вот этими российскими заказами – это колоссальная бомба замедленного действия.
0: Ты имеешь в виду санкционные риски?
2: Не только их. Экономика попадает в жесткую зависимость от одного единственного рынка. Предприятия в стране, ну, например, тот же БМЗ с их высоколегированной сталью, они рискуют оказаться привязанными к обслуживанию российского ВПК.
0: Да, но пока заказы идут, рабочие получают хорошие деньги.
2: Сегодня получают, а завтра? Политическое решение в Москве, или там колебания российского рубля, или вообще новый пакет санкций – это может обнулить всю загрузку в один день.
0: Предприятия просто встанут.
2: Да. И цена этого огромного риска вообще никак не заложена вот в ту красивую цифру в 3104 рубля.
0: Работники несут на себе все геополитические риски, даже не подозревая об этом. А как насчет нехватки людей, ну из-за того, что огромная масса специалистов уехала после 2020 года? Сейчас этот вопрос пытаются как-то решать. В 2026 году фиксируется организованное привлечение рабочих из Узбекистана. То есть система находит выход?
2: Находит, вопрос только... Какой ценой для местных? Привлечение мигрантов используется не для того, чтобы там развивать экономику, а чтобы заткнуть дыры людьми с максимально слабой переговорной позицией.
0: Ну подожди, им же тоже надо платить зарплату?
2: Платить-то надо, но приезжий работник, он тотально зависим.
0: От документов?
2: От визы, от койки в общежитии, которую дал завод. Он стерпит любые нарушения техники безопасности, любые переработки. И местному белорусскому работнику тут же дают понять: не будешь пахать за эти деньги молча, на твое место спокойно возьмут мигранта.
0: Получается, вместо того, чтобы наниматели конкурировали за качественные кадры повышением зарплат, работников просто заставляют конкурировать за терпимость к плохим условиям.
2: Именно. Это настоящая гонка на дно.
0: Слушай, давай посмотрим на еще один пласт статистики, который Белстат, ну, очень любит корректировать. Это гендерный разрыв.
2: О! Это интересная тема.
0: Да. Нескорректированный разрыв средних зарплат мужчин и женщин в Беларуси находится на уровне 27%. Это огромная цифра, но официальная скорректированная оценка Белстата всего около 5,8%. Разница колоссальная.
2: Это просто шедевр статистической магии.
0: Почему? Что значит вот эта скорректированная оценка?
2: Ну, они берут в расчет разницу в профессиях, стаже, должностях. И говорят, ну, смотрите, женщины просто чаще работают в менее оплачиваемых сферах, имеют меньше опыта, но поэтому и получают меньше.
0: Так а разве это не логично? Ну, если человек работает воспитателем, а не инженером, у него объективно ниже доход. Зачем сравнивать теплое с мягким?
2: Потому что сами вот эти факторы, которые статистика выносит за скобки, они и есть суть проблемы. Задай вопрос, а почему у женщины меньше стаж и нет руководящей должности?
0: Декретный отпуск.
2: Конечно, несколько лет в декрете – это потерянный опыт. Это пропущенные повышения, утрата квалификации. А когда она возвращается в офис, ну кто уходит на больничный, если ребенок простудился?
0: Ну, как правило, мама.
2: Вот именно. Женщина отказывается от командировок. Она не может остаться сверхурочно, потому что детский сад работает ровно до 18:00.
0: И руководитель быстро начинает воспринимать ее как менее удобного, что ли, сотрудника и менее перспективного.
2: Это системное вытеснение женщин в низкооплачиваемые, но такие стабильные бюджетные сферы.
0: Но при этом домашний труд вообще никак не учитывается экономикой.
2: Вот неоплачиваемая вторая смена.
0: Готовка, уборка, уроки с детьми, забота о тех же пожилых родственников – это полностью выпадает из статистики ВВП.
2: Но давай смотреть правде в глаза. Мужчина-партнер, ну, он не смог бы работать полный день на своей высокооплачиваемой должности и спокойно строить карьеру, если бы весь его быт не был полностью закрыт бесплатным трудом женщины.
0: То есть, когда государство складывает все доходы и выдает среднюю цифру, оно просто стирает личную финансовую уязвимость женщин.
2: Да.
0: Ну, то есть, решение уйти от абьюзивного мужа принимается же не на базе средней зарплаты по стране, а на базе конкретного дохода женщины, который, ну, часто оказывается ничтожно мал.
2: Абсолютно верно. И когда официальная средняя зарплата превращается в такой главный национальный ориентир успеха, издержки всегда несут обычные люди. Система блестяще избегает разговоров

0: то нет, эта цифра превращается в инструмент жесткого психологического давления.
1: Да.
0: Инструмент, который заставляет человека искать причины бедности исключительно в самом себе.
1: И никто не задает вопросы системе, которая выстроила такое распределение доходов. Все занимаются самобичеванием.
0: Именно. Стоит задуматься, как вот эти начисленные абстрактные тысячи изо дня в день формируют чувство собственной ценности и заставляют мириться с тем, с чем мириться категорически нельзя.
1: В общем, официальная средняя зарплата не выдумана, но она создает ложное представление о доходах большинства белорусов. Пока в новостях говорят о 3000, половина работников находится ниже медианной зарплаты, а после налогов, аренды, кредитов и обязательных расходов денег остается еще меньше. Красивый показатель выгоден чиновникам, государственным СМИ и руководителям предприятий. Он позволяет отчитаться о росте благосостояния, не объясняя разницу между Минском и регионами, начальниками и рядовыми сотрудниками. Издержки несут работники, которым предлагают считать успехом премии за переработки и начисления, существующие только до прихода денег на карту. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
4: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
3: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле даже немного подешевели – на 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
4: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше, чем на 81%, а лук – больше, чем на 44%.
3: То, что рост цен в стране снова ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
5: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моцарелла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
3: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
6: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
3: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь – дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Куда все едут? Очереди из Беларуси в ЕС выросли в разы. На границе застряли минимум 3000 машин. Подготовка к школе или летний отпуск. Последний летний месяц выдался по-настоящему горячим, и дело не только в стабильных плюс 35 на термометрах. Август отметился резким ухудшением ситуации на границах Беларуси. Выезда из страны ожидают около 3000 легковушек. Из них более 1500 машин в сторону Польши, еще около 1000 в Литву. А говорят, загнивающая Европа. Что же там белорусы забыли-то?

0: Делится мнением водитель Иван.
1: Я водитель автобуса, пассажирские перевозки. И вот, исходя из моего опыта общения с пассажирами, обычно в августе белорусы едут в Польшу на закупки к новому учебному году. Раньше в Украину наших очень много ехало, потому что и выбор больше там, и цены адекватнее. Ну а сейчас сами понимаете. Сейчас Польша самая популярная. Там к сентябрю много всяких ярмарок, много акций. Это в Беларуси на ярмарках к школе ломят цены заоблачные. Хотя должно быть наоборот. А в Польше скидок много, да и выбор товара больше. Опять же, качество получше.
0: Однако, как видно из обсуждений ситуации на границах, в чатах мессенджеров, не все белорусы едут в страны-соседки на закупки. Кто-то, как Ирина из Минска, возвращается на учебу и работу.
2: Огромнейшие очереди на выезд из Беларуси в августе логичны. Много белорусов просто возвращаются с каникул или из отпусков туда, где теперь живут и работают, учатся. Хотя в этом году из-за ухудшившихся отношений с той же Польшей, Литвой и Латвией можно проторчать в очереди несколько суток из-за тщательной проверки документов, багажа. Я 4 августа выезжала. Так в основном одни студенты в Польшу возвращались. Это и те, кто уже не первый год учится и живет там, и много, конечно, первокурсников. Поэтому, кто планирует поездку в ближайшие недели, запаситесь терпением.
0: Лето заканчивается, белорусы возвращаются с родины домой, комментирует Эвелина из Бреста.
3: Я сама живу и учусь в Бресте. Но большинство моих одноклассников поступили учиться в Польшу и Литву. Кто-то сразу устроился работать, чтобы накопить немного денег, обустроиться и уже потом поступать учиться. Вот ребята и приезжали домой летом погостить, а сейчас назад возвращаются. Знаю, что многие наши брестчане в августе ездят в Европу одеть детей к школе, потому что по деньгам, даже с дорогой, выгоднее выходит. Раньше проще было, много там хорошей одежды, польских, итальянских фабрик, всякой хорошей канцелярии, красивой и недорогой, у нас в магазинах можно было купить. А сейчас же никто не хочет из-за санкций к нам это все возить, поэтому наши люди сами за границу едут. Я вот раньше одежду для учебы, я на юриста учусь, покупала от фабрики в Гродно. Ну, они хорошо шили, деловой стиль, качественно и красиво. А сейчас очень дорого стало. Для сравнения, одно платье гродненской фабрики стоит 1000-1500 рублей. А соседка из Польши привозит отличные на наши рубли за 300-400. Выбор очевиден.
0: Планируете ли вы поездку в Европу в августе и с какой целью? Делитесь своими историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
6: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
5: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
6: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
5: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
7: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
5: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
7: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
5: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
8: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
5: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящее предложение, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
9: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлений энрофлаксацин – антибиотик, який використовывается только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобрены для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У выніку контролёры загадали терминово спынить продаж проблемной партии яек и одозвать с крамаў тое, что уже было отгружено. Так само у документе есть тревожная познака. Контролёры пропоновали высветлить, ці не звязано теперешнее порушение с тыми, якія выявили у филиале две іншие проверки. Але что за порушение знайшли тады, у документе не поведомляется.
0: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлаксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
10: Энрофлаксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлаксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
0: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлоксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Минчане, осторожно, отрава. Жалоба на суши в магазине закончилась проверкой. То, что там нашли, удивило всех.
11: От 2 до 6 градусов. Вот тебе, пожалуйста, суши, которые ты любишь покупать.
5: От 2 до 6. Такое видео в магазине «Хит Стандарт» на Рокоссовского записал покупатель. Мужчина сначала заснял температуру в холодильной камере, что-то в районе 10 градусов, а потом показал правила хранения продуктов, которые лежали в рефрижераторе.
12: Минчане, осторожно. Берегите себя и своих детей. Неправильное хранение суши в магазине. Очень опасный товар, которым можно серьезно отравиться.
5: После этого магазин посетили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района. Проверка подтвердила нарушения.
12: Во время проведения оценки были выявлены нарушения условий хранения продукции, а также контроля температурного режима хранения продукции. В отношении ответственного должностного лица Евроторг начнут административный процесс.
5: И это далеко не единственная подобная история. Только за последние месяцы санитарные службы после жалоб минчан проверяли магазины из-за плесени, просроченных продуктов, посторонних предметов в еде и насекомых, рассказывает эксперт по пищевой безопасности Татьяна Лазарчук.
13: В конце июля покупатели жаловались на гнилой лук, просрочку и кусок металла в пицце. За несколько дней до этого на плесень в молочных продуктах и постороннюю пленку в роллах. Весной санслужба проверяла жалобы на таракана среди выпечки и испорченное мясо в салате. В другой проверке фигурировали таракан в суши-баре и посторонний предмет в десерте. А в апреле в Могилевском Белмаркете с полок сняли больше 70 килограммов просроченной и сомнительной продукции. Среди нее были мясные полуфабрикаты, фарш, колбасы и хлеб. Более 20 килограммов кур-гриль хранились не в холодильнике, а время их приготовления установить не смогли.
5: Получается одна и та же картина. Покупатель находит нарушение, публикует это в интернете, после шума приезжает проверка и снова что-нибудь обнаруживает. Магазину выписывают предписание, иногда приостанавливают работу, но через несколько недель появляется новая, похожая история уже по другому адресу. И расплачиваться за этот бесконечный круг приходится обычным людям. Вот только магазин рискует штрафом или временным закрытием, а покупатель – собственным здоровьем и здоровьем своих детей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
5: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
14: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
5: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
14: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
5: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
15: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
16: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
5: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
17: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
5: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. 1-5, 6-8 и 9-11 классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
18: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
0: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
2: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
0: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
14: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
5: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
19: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись 2 грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
5: Военные аналитики напоминают, что за последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
14: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
5: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храбчинский.
20: Размещение пустовых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
5: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
0: Кому ипотеку под 1%? Какая зарплата нужна, чтобы банк одобрил выгодный кредит? Похоже, это для избранных.
1: Брестчане белорусы. А может, кто-то сталкивался и может пояснить, как, ёшки-матрёшки, получить эту льготную ипотеку со ставкой 1% от Белрусбанк на покупку жилья. Я пробовал уже несколько раз, отказы. Моя официальная зарплата 2800 в Минске, у жены еще 1200. На первый взнос нет сбережений, думаю, понимаете меня. Но устали уже по съемным скитаться, чужим людям деньги платить, жить на чемоданах. Думали, свое купим, рассчитаемся с банком, зато свое. А тут не дают кредит. Кто сталкивался?
0: С таким вопросом обратился на личной странице в соцсетях минчанин Станислав. Мужчина также отметил, что банк просто отказывает в выдаче ипотеки без конкретных разъяснений. В комментариях под постом жителя столицы набежало немало комментаторов. Спойлер. Найти решение проблемы не удалось, зато белорусы озвучили интересные моменты кредитования под 1%. Ставка 1% от Белрусбанка действует только 2 года, и то только для партнеров, пишет риэлтор Марина из Минска.
21: Во-первых, эта акция распространяется только на застройщиков, которые заключили партнерские договоры с банком на определенные жилые комплексы. В Минске это, например, жилые комплексы «Андреевский» и «Уютный». Во-вторых, 1% годовых действует только в грейс-период, то есть только первые 2 года. Далее ставка увеличивается до 15,4%, а ежемесячный платеж подскочит более чем в 2,5 раза. То есть по завершению грейс-периода почти 94% вашего платежа по кредиту будут идти на погашение процентов банка, из-за чего общая переплата за весь срок может превысить 180%. Да, без поручителей. Да, на 20 лет. Но сумма кредита не более 150 тысяч рублей. И первоначальный взнос не менее 10%. Вот и думайте, надо оно вам или нет.
0: Отмечу, в Беларуси можно досрочно погасить все ипотечные кредиты. Несмотря на это, банк принимает решение о выдаче займа, опираясь на расчеты выплат с полной ставкой, а не по льготному периоду.
22: Чтобы такой кредит одобрили, да еще без поручителей, это ты должен получать от 7 тысяч белок. А где такую зарплату у нас найти? То есть, по факту, это кредит для людей, у которых уже есть деньги на полквартиры, которые получают овервысокую для Беларуси зарплату, и у которых есть возможность максимально погасить тело долга за эти 2 года по 1% ставке своими доходами. То есть нищебродам, ну ладно, белорусам с низким уровнем дохода, а таких у нас больше, чем полстраны, такой кредит просто не дадут. Все для людей, как говорится, но только для своих.
0: К слову, есть еще один очень важный нюанс такого дешевого, на первый взгляд, кредита. Наценка на жилье. Это значит, что если вы выбираете ипотеку под 1%, то застройщик сразу же поднимает стоимость квадратного метра на 4%, что приводит к прямой переплате по договору в несколько тысяч рублей еще до начисления процентов по рыночной ставке. Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84-е место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
23: Ну, у каждого свои недостатки.
0: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
1: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132-й строчке из 167 возможных в рейтинге Legatum Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
0: Первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
1: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
0: В категории гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
3: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорусам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
6: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
3: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
6: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее.
3: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
6: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
3: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лобович.
7: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
3: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
8: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
3: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На Радиосигнал.
0: Участника словили на взятке директору госпредприятия. Разница в приговорах оказалась серьезной. С февраля по август 2025 года руководитель частной компании, производившей жидкие удобрения, договорился с директором сельхозпредприятия Брестского района о закупках продукции исключительно у него, не изучая альтернативное предложение на рынке. В итоге он заключил контракты на бирже на сумму более 200 тысяч рублей. За это ему пообещали процент от продаж. В октябре 2025 года частник передал главе госпредприятия через своего знакомого посредника взятку в размере 8300 рублей. Посредник перечислил деньги адресату, за что получил собственное вознаграждение в 3000 рублей. Все фигуранты полностью признали свою вину в суде. В итоге директор получил 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф 22 500 рублей, а также запрет занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Руководителю частной компании и посреднику дали 1 год химии без штрафа. Изъятые 8300 рублей конфискованы в доход государства как незаконный заработок. В Горецком районе Могилевской области пропало топливо, которое предназначалось для сельскохозяйственной техники. Сотрудники милиции выяснили, что его присвоил 56-летний водитель бензовоза. 2 месяца он получал на заправках дизтопливо и бензин для техники, задействованной в полевых работах. Однако часть своего груза он так и не довозил до места назначения. В конце рабочего дня водитель сливал горючее и продавал знакомому. Преступным образом было реализовано более 400 литров топлива. Возбуждено уголовное дело. В Витебске 39-летнего иностранца приговорили к 3 месяцам ареста за мошенничество. Мужчина действовал с сентября 2024 года по ноябрь 2025. Он представлялся региональным руководителем крупной технологической компании и предлагал знакомым содействие в трудоустройстве в коммерческие структуры специалистам охраны. а также участие в реферальной программе в сфере пассажирских перевозок. 5 человек он убедил переводить деньги на указанные им счета или передавать наличные при личных встречах. В феврале 2026-го, уже будучи обвиняемый по этому делу, иностранец снова воспользовался аналогичной схемой и получил деньги еще от одного человека. После этого он скрылся от следствия и уехал из Беларуси. Его объявили в розыск, а спустя некоторое время задержали в Витебске. Общий ущерб 6 потерпевшим превысил 9 тысяч рублей. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он подтвердил, что никогда не являлся сотрудником упомянутой организации и не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Полученные преступным путем денежные средства он потратил на личные нужды и азартные игры в казино. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Беларуси обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
9: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
0: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку, мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси нет. Однако накануне латвийские пограничники обнаружили в Скрудалинской волости Ауждаувского края всего в 10 метрах от пограничного ограждения с Беларусью группу иностранцев из 15 человек, проникших в Латвию незаконно.
10: Хьюстон, у нас проблема.
0: Латвийским специалистам удалось оперативно выяснить, что мигранты попали в Латвию через скрытый тоннель, вырытый со стороны Беларуси. Отмечу, в отличие от Литвы, где было обнаружено около десятка подобных подземных переходов, в Латвии это первый известный случай такого незаконного пересечения границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
11: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
0: Отмечу, как и в случае с аналогичными инцидентами на белорусско-литовской границе, так и с обнаружением тоннеля на латвийском направлении, официальных заявлений от властей Беларуси нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Шапка-невидимка. В Быхове изобрели новый вид ремонта. Аварийный фасад консервного завода закрыли тканью.
12: Новая технология ремонта. Тряпками замечены и щупы монтировали.
3: Так на своеобразный ремонт консервного завода в Быхове отреагировали местные жители. Аварийное здание просто задрапировали гигантскими тряпками.
12: 21 век на дворе. Технологии не стоят на месте. Шикарнейший ремонт. Вообще поражающе больше и больше.
3: Местные жители в шоке и не понимают, почему разрушающийся фасад занавесили шторами вместо нормальной реконструкции.
24: Вот оно, величие архитектурной мысли. Или это стиль такой? Авангард? Или барокко? Там же любят ткани и шторы. Точно барокко.
25: Это здание. Первое, что видят гости города, въезжающие в Быхов на поезде. Можно сказать, лицо города. Визитная карточка. Оно и так выглядело не очень. А теперь и вовсе уродство вышло.
3: Инженер-строитель Сергей Фисенко объясняет, что старая ткань тут выступает скорее в роли защитной сетки, чем для эстетики.
2: Специализированные сетки имеют место быть на аварийных зданиях. Их задача – временно удерживать куски штукатурки и кирпича, чтобы они не падали на людей. Сам фасад от этого безопаснее не становится. Если фасад действительно разрушается, необходимо обследовать стены, определить причину, убрать аварийные элементы и восстановить конструкции. Полотно может только временно закрыть проблему и снизить риск падения отдельных фрагментов. Но трещины, разрушенная кладка и вода внутри стен от ткани никуда не исчезают.
3: По словам эксперта, местным жителям лучше вообще не подходить близко к зданию и не ходить непосредственно вдоль фасада, пока специалисты не подтвердят его безопасность и не восстановят аварийные участки. И помните, если у вас есть жалобы на работу местной администрации и коммунальных служб, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
3: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
13: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении 2-недельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
3: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
13: Работодатель оштрафован. Также предприятие обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
3: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
15: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
3: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
15: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую, или проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
3: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». 9 школьников из Брагина решили не сидеть без дела и устроились в студотряд. Но после 2 недель работы денег так и не увидели. Зарплата нашлась только тогда, когда родители обратились в прокуратуру. В этом выпуске разберемся, кто зарабатывает на студотрядах, почему взрослые не замечают нарушений до первой жалобы и насколько добровольной бывает такая работа. А главное, выясним, чему государство на самом деле учит подростков, когда требует трудовой дисциплины от них, но не от начальства.
5: Слушай, вот эта ситуация в Брагине, если честно, она сначала вызывает такой, знаешь, легкий скепсис. Ну, если посмотреть на нее чисто прагматично.
16: В смысле скепсис? Детям не заплатили за работу. Какой тут может быть скепсис?
5: Они там отработали пару недель в этом агропроме. Прокуратура вмешалась, им выплатили. Ну, чуть больше 3000 рублей на всех.
16: Ну да, это получается где-то по 300 с небольшим рублей на человека.
5: Вот. Но согласись, разве это не похоже на какую-то банальную бухгалтерскую накладку? Для любого предприятия 3000 – это просто микроскопическая сумма. Зачем делать из этого какую-то глобальную проблему, если деньги в итоге, ну, нашли и выплатили? Инцидент же исчерпан.
16: Знаешь, тут ключевая деталь вообще не в том, что деньги вернули. Важно то, как именно все это было обставлено.
5: В каком плане обставлено?
16: Смотри, прокуратура официально заявляет, да, нарушение существенное. Но ты где-нибудь видела название этого предприятия?
5: В публичном доступе? Нет, вроде нигде не мелькало.
16: Вот именно. Имя руководителя – тайна. Название агрокомбината – тайна. Нет вообще никакой информации, оштрафовали их или нет. Никто публично не сказал. Все, ребята, вы нарушили закон. В следующем году вы студотряды не получите.
5: А, то есть возраст детей мы знаем, суть проблемы детализирована.
16: Да, а вот хозяин нарушения остается абсолютно анонимным. И это не случайность, это сама логика системы.
5: Слушай, но тут вообще возникает огромный вопрос к вот этому балансу сил. Как подросток может защитить себя в такой ситуации? Он же физически и психологически не может качать права наравне со взрослым дядей.
16: Конечно, никак не может. Представь 14-летнего школьника. Перед ним стоит директор предприятия.
5: Угу. Да, директор, огромная бухгалтерия, командир отряда, какие-то педагоги. Получается, что наниматель изначально как бы закладывает в свою бизнес-модель вот этот банальный страх. Страх и юридическую неопытность детей.
16: Именно. Расчет ровно на это. Потребовать свой расчет для подростка – это значит пойти против всей этой толпы взрослых, которые, собственно, работу и организовали.
5: Ну да, надо пойти найти договор, вникнуть в какие-то даты выплат,
16: ага.
5: Грамотно составить письменное обращение. Ради 300 рублей большинство семей предпочтут просто махнуть рукой и забыть.
16: 100%.
5: А теперь давай масштабируем ситуацию. Если таких детей не 9, а 50 или 100, для предприятия это превращается в идеальную, совершенно бесплатную отсрочку платежей.
14: И вот тут мы переходим к масштабам, потому что случай в Брагине – это вообще не исключение. Просто послушай цифры. В 2025 году через студотряды прошло больше 64 тысяч человек.
5: Ого, ничего себе масштабы.
14: В 26-м планировали создать около 63 тысяч рабочих мест. 49,5 тысяч подростков уже отработали или продолжали работать.
5: Махина.
14: Огромная машина, которая строго регулируется указом номер 181. Школы и молодежные организации регулярно отчитываются за эти цифры.
5: Слушай, ну подожди, звучит так, как будто их туда чуть ли не силой загоняют. Но в стране принудительный труд несовершеннолетних запрещен. Чтобы эти десятки тысяч школьников оказались в поле, они же должны сами поставить подписи в договорах.
14: Подписи-то они, конечно, ставят.
5: Ну вот, многие же реально искренне хотят заработать свои первые деньги, купить новый телефон, провести лето с друзьями в отряде. В чем проблема, если все абсолютно добровольно?
14: Проблема в механике того, как именно эта добровольная подпись появляется. За ней стоит очень жесткая система показателей. Когда у районного чиновника или у директора школы начинает гореть план по трудоустройству.
5: Угу.
14: Начинается давление.
5: Да, но оно редко бывает прямым. Никто не кричит и не угрожает отчислением. Предложения поработать летом приобретают такой, знаешь, очень специфический оттенок. Студенту могут просто невзначай напомнить про очередь на место в общежитие на следующий год.
14: Абсолютно верно. А школьнику напомнят про характеристику для поступления или про отношения с руководством школы.
5: Да уж. И когда характеристика находится в руках тех же самых людей, которые предлагают тебе путевку в студотряд, границы между «я сам захотел» и «пришлось согласиться» просто стирается.
14: Характеристика – это очень мощный рычаг.
5: Слушай, ну вывод получается довольно жесткий. Добровольность в этой системе существует исключительно до тех пор, пока она полностью совпадает с государственным планом. То есть отказаться так, чтобы это было, ну, безопасно для тебя и не повлекло скрытых последствий, практически невозможно.
14: Да. И доказать этот факт принуждения юридически нереально. Потому что все строится на интонациях, на полутонах. Система спроектирована так, чтобы безопасного способа сказать «нет» просто не существовало.
5: Хорошо, с детьми понятно. А если посмотреть на это глазами нанимателя? Зачем предприятиям вообще эти детские руки? Возьмем тот же агропром, про который мы говорили.
14: Ну, смотри, экономика тут очень простая. Деревни теряют население. Постоянные взрослые кадры уходят.
5: Потому что зарплаты низкие, а условия тяжелейшие.
14: Именно. Уборочная компания или прополка требует огромного количества людей здесь и сейчас. И вместо того, чтобы повышать зарплаты, как-то модернизировать производство, чтобы привлечь взрослых работников, они просто затыкают сезонные дыры школьниками.
5: Слушай, но это же один в один калька с моделью использования трудовых мигрантов. Вот в 26-м году в Беларуси активно привлекали рабочих, например, из Узбекистана. И они точно так же массово сталкивались с невыплатами зарплат.
14: Идеальная параллель. И мигранты, и подростки находятся в абсолютно одинаковой, максимально уязвимой позиции.
5: Они не знают местных правил игры, они панически боятся открытого конфликта с начальством и тотально зависят от посредников. Это формирует такой классический рынок слабости.
14: Да, рынок слабости. И на этом рынке наниматель получает привилегию вообще не улучшать условия труда. Зачем? Можно просто бесконечно менять самих работников, выжимая из них максимум за короткий срок.
5: И руководству кажется, что...

0: несут логистическую и психологическую нагрузку. Это они забирают уставших детей. Это они потом ходят скандалить из-за зарплаты.
1: Получается, экономия одного агрокомбината оборачивается прямым убытком для всей социальной инфраструктуры. Классическая приватизация прибыли и национализация убытков.
0: И при этом, если ты почитаешь документы, на бумаге процесс выглядит предельно защищенным. Там муха не пролетит.
1: Ну да. Статья 77 Трудового кодекса «Охрана труда несовершеннолетних» прописана в мельчайших деталях. Для 14-16 лет – жесткая планка, максимум 23 часа работы в неделю.
0: Не более 4 часов 36 минут в день, никаких ночных смен, строжайший запрет на тяжелые грузы, обязательная спецодежда.
1: Все красиво, а в реальности?
2: А в реальности результаты проверок говорят сами за себя. В Брестской области в 25-м году вскрыли просто тотальное нарушение. Трудовые договоры кривые, медосмотры и инструктажи по технике безопасности проводились исключительно для галочки.
1: В Минске тогда же прокуроры выявляли, что детей зачисляли в отряды вообще без необходимых документов, а командиры числились только номинально.
2: И это везде. В июле 26 года в Краснополье прокуратуре пришлось выбивать недоплату больше 5000 рублей. В августе 25-го в Дрибинском районе долг перед школьниками превысил 4000 рублей.
1: Слушай, вот тут возникает закономерный вопрос. Есть школы, есть молодежные организации, тот же БРСМ. Они выступают официальными посредниками. Они заключают договора, они приводят детей на эти предприятия. Почему их защита не работает до момента, пока не вмешается прокурор?
2: Ответ кроется в глубочайшем конфликте интересов.
1: В каком смысле?
2: Задачей молодежных организаций и школ в рамках этой системы является демонстрация красивых цифр. Им нужны торжественные линейки с флагами и позитивные отчеты об успешном выполнении показателей.
1: А, то есть, если посредник начнет жестко контролировать предприятие, ну, там, скандалить из-за отсутствия питьевой воды, требовать выдачи перчаток или, не дай бог, останавливать работу из-за нарушений?
2: Показатели трудоустройства просто рухнут. Никакое предприятие не захочет брать такой проблемный отряд.
1: Выходит, публичный скандал портит образ всего движения, и поэтому реальные проблемы на местах предпочитают тихо заминать.
2: Именно так. И в этой выстроенной цепочке реальным, мотивированным и совершенно бесплатным контролером выступает исключительно родитель.
1: Нет звонка от возмущенной мамы, нет проблемы.
2: Абсолютно. И знаешь, это вскрывает серьезный идеологический парадокс всей системы. У нас же, точнее в Беларуси, студотряды активно позиционируются как третий трудовой семестр.
1: О да, вся эта риторика просто пропитана пафосом, советской ностальгией, разговоры о школе труда и железной дисциплине.
2: Подросткам на полном серьезе рассказывают о важности их личного вклада в экономику. Но вот в чем фокус. Когда труд искусственно возводится в ранг служения, любые разговоры о деньгах...
1: Да, или о расчетных листках, или о положенных перерывах.
2: Да. Все это начинает казаться чем-то мелким и крайне неуместным.
1: Советский бренд используется как такая универсальная ширма. Эта патриотическая оболочка эффективно блокирует нормальные трудовые отношения. Как вообще подросток может требовать доплату за переработку, если ему только что на линейке рассказывали о сохранении великих традиций?
2: В этом и заключается суть. Предприятие извлекает абсолютно реальную, осязаемую коммерческую пользу из труда подростка. Использование идеологической символики не должно превращаться в купон на скидку при выплате зарплаты.
1: 100%. И если посмотреть на ситуацию без розовых очков, выясняется, что система преподает подросткам очень жесткий урок. Вместо уважения к труду они усваивают, что красивое обещание государства ничего не стоит.
2: Да, и что строгие правила и законы обязательны к исполнению только для тех, кто стоит ниже по социальной лестнице.
1: А начальство может нарушать любые договоренности, абсолютно безнаказанно.
2: Причем этот роб часто обходится слишком дорого физически. Сельское хозяйство – это зона повышенного риска. Летняя жара, работа с сельскохозяйственной химией.
1: Близость тяжелой техники, тракторы, животные. Удаленность от медицинских учреждений.
2: И вот в центре всего этого находится командир отряда. Как правило, такой же молодой человек, лет 19, зажатый между двух огней. Ему нужно показать результат перед своим начальством и выполнить норму.
1: Давай представим ситуацию в поле. Местный руководитель агрокомплекса, такой взрослый, авторитетный мужчина, подходит и просит подростков, ну,

0: немного помочь с разгрузкой или сделать работу, которая вообще не прописана в их договоре.
1: Сможет ли 19-летний командир сказать ему жесткое «нет»?
0: Вряд ли. И в такие моменты легкий и разрешенный законом труд за секунды превращается в тяжелый и опасный. И если в этот момент, не дай бог, происходит травма, публичная статистика об этом, как правило, умалчивает.
1: Потому что информационное поле заполняется только победными реляциями о тысячах трудоустроенных и заработанных миллионах. Но отсутствие открытых данных о производственных травмах – это не доказательство идеальной безопасности.
0: Конечно. В силу возраста школьники реже признаются в усталости или плохом самочувствии. Там же работает давление сверстников, страх показаться слабым на фоне остальных ребят.
1: И наниматель с радостью использует эту подростковую суперисполнительность. Но эта исполнительность может стоить ребенку здоровья. А когда возникает проблема, будь то травма или невыплата зарплаты?
0: То выстроенная система начинает работать так, чтобы ответственность мгновенно растворилась между десятком инстанций. Смотри, предприятие подписывает договор, школа собирает списки и формирует отряд, командир отвечает за дисциплину, исполком все это дело согласовывает.
1: И ребенок, оказавшись без обещанных денег, просто смотрит на эту гигантскую бюрократическую цепь и не понимает, кто конкретно виноват.
0: Да, школа разводит руками и говорит: «Наше дело было только привести отряд, мы не платим». Молодежная организация ссылается на то, что они лишь помогли со списками.
1: А предприятие кивает на временные трудности с финансированием. И концы в воду.
0: Хотя в нормально функционирующей системе логика должна быть обратной. Подросток взаимодействует с одной точкой входа, а дальше взрослые структуры сами выясняют отношения между собой.
1: Если колхоз в Брагине позволил себе задолжать школьникам, его доступ к этому ресурсу должен блокироваться автоматически, прямо до публичного разбирательства.
0: А сейчас же возврат честно заработанных денег преподносится чуть ли не как акт великой доброй воли. Наниматель бесплатно кредитовался за счет школьников, вернул долг только после окрика прокурора. И нет вообще никаких механизмов, гарантирующих, что следующим летом ему не привезут новую партию бесплатных работников.
1: И до тех пор, пока выгода от использования вот этого дешевого и бесправного труда превышает возможные санкции, нарушать правила для нанимателя остается абсолютно рациональной бизнес-стратегией.
0: Да, потому что вся система контроля де-факто переложена на плечи родителей. И вот тут возникает колоссальное социальное неравенство.
1: Однозначно. Один родитель юридически подкован, живет в городе и готов дойти до Генеральной прокуратуры.
0: А другой родитель сам работает дояркой или механизатором в этом же самом колхозе, и он до смерти боится лишний раз попасть на глаза председателю, потому что его могут уволить.
1: Получается, права защищаются только у тех детей, за которыми стоит ресурсный взрослый, способный громко заявить о проблеме.
0: Да. Система, которая полагается на родительскую жалобу как на единственный триггер для проверок, в принципе не может считаться безопасной. Смотри, в январе 26 года отдельным указом была продлена поддержка молодежных организаций, курирующих студотряды.
1: Они получают огромный административный ресурс.
0: Вот. Но доступ к школам должен сопровождаться зеркальной ответственностью за каждого направленного на работу подростка. Если организация не осуществляет жесткий ежедневный контроль на предприятиях, она трансформируется.
1: В Киоле в банального оператора по поставке управляемой рабочей силы.
0: Именно. И более того, наличие такого искусственного конвейера дешевых рук бьет по экономике всей страны в долгосрочной перспективе.
1: Это очень важный момент. Пока директор агрокомбината или стройуправления точно знает, что каждое лето к нему по разнарядке привезут сотни безотказных студентов, у него полностью пропадает экономический стимул развивать производство.
0: Конечно, зачем инвестировать в автоматизацию, закупать современную технику, оптимизировать процессы, если все управленческие провалы можно просто закрыть ручным детским трудом?
1: Этот подход буквально консервирует низкую производительность труда в целых отраслях.
0: Слушай, ну и прежде чем мы перейдем к финалу, стоит задуматься еще над одним аспектом, который вообще выходит за рамки бухгалтерии. Что происходит с экономикой страны, когда целое поколение проходит через вот такой первый трудовой опыт?
1: Хороший вопрос. Если с 14 лет человек усваивает, что договор – это просто бумажка.
0: Что зарплату нужно выбивать через прокуратуру.
1: И что начальству позволено игнорировать правила безопасности.
0: С какими установками он выйдет на рынок труда через 10 лет?
1: Вот-вот. Какую бизнес-культуру построят эти люди, когда сами станут руководителями предприятий? Ожидать от них уважения к закону и какого-то инновационного подхода после такой школы жизни было бы по меньшей мере наивно. Ну что ж, пора подвести честный итог. Студотряды в Беларуси представляют как возможность для подростков заработать и привыкнуть к труду. Но предприятиям такая система прежде всего дает временных и зависимых работников, которые редко спорят с начальством. Если зарплату задерживают или нарушают условия труда, разбираться обычно приходится самим подросткам и их родителям. В итоге организации получают дешевые рабочие руки, а государство – красивые отчеты о занятости молодежи. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
4: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
3: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
4: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
3: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
5: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится. Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
6: Ждем бензин.
3: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
7: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
3: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
6: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
8: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
6: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
9: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
6: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
10: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительны всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
6: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
11: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из 3 компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
3: Также школьников начнут делить на 3 возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
11: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
3: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
12: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
3: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
13: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
14: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
3: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Контроль качества на радиосигнал.
3: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
11: Фиктивные ведомости заготовителей внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
3: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
15: Организации Белкообсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
3: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
15: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкообсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
3: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 300 000 рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в 2 раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
16: Отношение ко мне было плохое, требовали много, оплатили мало.
3: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
16: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
3: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
16: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
3: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
17: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
18: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
19: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
20: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
21: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
22: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывают ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
3: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
6: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
23: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете? Паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
6: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
23: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
6: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
0: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов – 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
6: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
1: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
6: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
4: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о очной форме обучения, отметили в ведомстве.
10: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белоруске в стаж период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
4: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчислением в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
5: концы с концами еле сходятся.
7: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
8: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
9: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
4: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лызгина.
24: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут мы уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
4: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси, в первую очередь для женщин, а также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
6: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
25: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
6: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
26: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
6: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
27: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
6: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
11: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за то, за те товары, которые можете купить дешевле?
6: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
12: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
14: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
13: Разве нет?
14: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
13: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
14: Угу.
13: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
14: так.
13: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
14: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
13: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 — 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
14: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
13: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
14: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького гринка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
13: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
14: Конечно, нет.
13: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
14: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
13: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
14: Да, тогда рынок перегрелся.
13: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
14: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
13: Ну, логично, да.
14: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
13: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
14: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
13: Ага.
14: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
13: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
14: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
13: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
14: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
13: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
14: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
13: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Citroёn, Shaklan, FAF, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
14: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
13: То есть склады переполнены.
14: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
13: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
14: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
13: Он считает только деньги.
14: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
13: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
14: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший, системообразующий российский промышленный гигант.
13: Который нужно спасать в первую очередь?
14: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
13: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
14: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
13: Так.
14: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
13: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
14: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
13: А по факту?
14: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
13: И условия пишутся под конкретного победителя?
14: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
13: И побеждает домашний российский производитель.
14: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
13: А чем тогда?
14: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
13: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
14: Есть, да.
13: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
14: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
13: То есть там не важна кредитная ставка банка?
14: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
13: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
14: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
13: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
14: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
13: Почему мизер?
14: Завод, производственной мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
13: Ну подожди, рынки же там гигантские.
14: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
13: Это правда.
14: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
13: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
14: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
13: Замкнутый круг.
14: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
13: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
14: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
13: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
14: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
13: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
14: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
13: Мертвый груз.
14: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
13: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
14: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
13: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
14: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
13: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
14: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
13: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
14: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
13: Так.
14: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
13: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
14: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
13: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
14: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
12: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем. Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
14: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
12: Потому что зависимость никуда не делась.
14: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
12: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
14: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии. И годами никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
12: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
14: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
12: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
14: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
12: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
14: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
12: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода – не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина чистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался

0: Информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется два раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
2: Основная зарплата достаточно высокая, да? Но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380.
3: Угу. То есть это в нашей земле.
2: 11. На нашей земле 3500.
3: Угу.
2: И 12-й 3635. Была там, допустим, да, получается, у меня была 3380 зарплата. Естественно, угу. На выходе на это было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
0: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
4: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
5: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
6: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
7: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
8: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
9: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
0: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
10: Вот она, истинная цель ядерных учений в Беларуси. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
11: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
10: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе,

0: базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
1: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь — сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
0: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
2: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
0: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радио «Сигнал».
4: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще 2 пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за сильной жары насосные станции работают на пределе возможностей, что может привести к снижению давления, ухудшению качества воды и перебоям в водоснабжении. Жителей просят не использовать воду из центрального водопровода для полива огородов и по возможности наполнять бассейны и емкости в непиковые часы. На границе с Россией развернули грузовик с почти тонной рогов из Беларуси. Пограничники остановили грузовик, перевозивший 867 килограммов оленьих и лосиных рогов. Во время проверки инспекторы выяснили, что на охотничьи трофеи отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Из-за этого происхождение и безопасность груза подтвердить не удалось. В результате фуру с рогами не пропустили и отправили обратно в Беларусь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
5: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
4: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвест, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
6: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
4: В прошлом году Белвест сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
7: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение к президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
4: Как сообщается на сайте производителя, Белвест – белорусско-российское предприятие. В 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа «Белвест». Остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
8: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
0: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко».
9: С Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
0: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
10: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
0: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельческом районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал». Главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
12: Подвышение пенсии на эти 10%, это, конечно, добро, что пенсии подвышаются у нас, безумовно. И на вот это крыху боли за инфляцию, але, все-таки у нас была инфляция у минулом года так само 7%. Эти 3%, это не подвышение, это худшее индексация пенсии на уровень инфляции. Фактично. Особливо, коли уличивать, что заробки-то у нас выросли у реальном вымерении на 10%. То бок, у нас повеличивается разрыв помеж пенсиями и заробками. И пенсионеры, относно тех, кто працует, яны будут, не глядя на это повышение, яны будут жить бедней, относно тех, кто працует. Я не кажу уже относно там соседей наших, да, потому что, еще головная проблема, что вот эти микроскопичные полепшения, которые отбываются, да, проблема в том, что, у соседей наших житё полепшается худшей, значительно худшей. Разумеешь, какая у Беларуси зараз пенсия? Это, сдается, $320 средняя пенсия в Беларуси, да, у Польши это 700-800 средняя пенсия, у Литве, сдается, 750. Причем у Литве там навод средняя пенсия, по старости, да, это то, что у Беларуси складая копейки, она у Литве там 600 евро. У всех этой лишь бы были у евро, я прошу пробачения, да.
11: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самые благоприятные, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2 при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
13: Когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. Ну, у вас на каждого как бы вот пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость в Беларуси почти, ну, близко к одному ребенку на женщину. Значит, что как бы вот в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. А можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы вот немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по 500 миллионов долларов на пенсию. И мы вот все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это как бы это мера, а не самосуть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
11: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
14: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
0: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
14: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
0: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
15: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
0: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
16: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
0: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества. На радио «Сигнал».
0: Технологии прошлого. Камеры хранения на вокзале в Минске не справляются с наплывом пассажиров. В БелЖД объяснили, почему.
17: Каждый раз удивляюсь этому позору. Камеры хранения главного вокзала столицы. Огромный пассажиропоток. Каждые выходные происходит то, что на фото. Люди не вмещаются в само помещение.
0: Так, на очереди у камер хранения центрального вокзала в столице отреагировала минчанка на своей странице в Threads. Под постом собрались тысячи комментаторов, которые подтвердили, проблема действительно есть. Особенно сложно с хранением багажа на выходные. Люди часами проводят в очереди, а сдать или забрать чемодан получается не всегда.
8: При этом в Бресте, Гродно и Гомеле уже работают автоматические камеры хранения. Я вообще не понимаю, как в столице, которая должна быть впереди всех, до сих пор ничего с этим не решили.
0: В БелЖД проблему признают и думают над ее решением, заверил первый заместитель начальника пассажирской службы Константин Бойер.
18: Да, в Минске багаж до сих пор принимают и выдают вручную, и задержки действительно вызваны технологией, где участвует человек. Мы понимаем, что это не совсем верно, и нужно двигаться абсолютно по другому пути. Скажем так, для этого сейчас нет необходимых ресурсов.
0: Усугубляет проблему и то, что пассажиров становится все больше, особенно на международных направлениях, признается Бойер.
18: В этом году мы однозначно увидели определенный прирост пассажиров, который пришел на железную дорогу. Очень много пассажиров движется у нас в международном сообщении. Плюс чемоданы в камерах хранения часто оставляют туристы, которые уже выселились из гостиницы, но еще несколько часов проводят в Минске. В итоге в часы пик сотрудники просто не успевают обслужить всех быстро.
0: В БелЖД обещают работу камер хранения совершенствовать, но неизвестно когда. А пока пассажиры главного вокзала страны продолжают зависеть не только от расписания поездов, но и от того, насколько быстро сотрудник успеет принять или вернуть их чемодан. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
19: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
11: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
20: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы, или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, учащих детей к 96-му году. Рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
11: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧАЭС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радио «Сигнал».
11: На пляже Цнянского водохранилища в Минске задержали двух парней – 16-летнего подростка и его 20-летнего напарника. Они придумали способ незаметно забирать вещи прямо из-под носа у людей. Парни высматривали оставленные без присмотра сумки и рюкзаки. Пока отдыхающие купались, загорали или отходили к пляжным киоскам, молодые люди подходили к их вещам, накрывали чужую сумку или рюкзак своим покрывалом и делали вид, что встряхивают его. В этот момент, как утверждается, один из них забирал вещи. Как сообщает МВД, установлена их возможная причастность к трем кражам. Общий ущерб составил более 1300 рублей. По словам самих задержанных, украденные документы, смартфоны и кошельки они выбрасывали в лесу. Мелкую электронику, парогенераторы, зарядное устройство и наушники оставляли себе, а деньги тратили. Оба молодых человека ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Смертельная авария произошла в деревне Ермолович Белынического района Могилевской области. По предварительной информации, 60-летний водитель КамАЗа с полуприцепом, наполненным соломенными тюками, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклисту «Хонда», который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 22-летний мотоциклист погиб. Проводится проверка. В лесу Лепельского района Витебской области обнаружили труп женщины. Случилось это еще в середине апреля. Но вот уже более 3 месяцев правоохранители не могут ее опознать. Предполагаемый возраст погибшей составляет от 18 до 40 лет. Рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Согласно предварительным данным, смерть наступила в течение года. Для выяснения точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза. А также продолжается поиск очевидцев произошедшего. УВД Витебского облсполкома просит помощи у всех, кто может знать обстоятельства произошедшего, а также обращается к тем, у кого пропали родные и знакомые. Если вам что-то известно, сообщите по телефону 102. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный орел 2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
8: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
0: «Стремительный орел» – далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
1: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
0: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
21: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
0: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
21: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
0: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
11: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою четырехкомнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
5: Только за два месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
11: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
22: Слишком жадной оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его долю. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? Два варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
23: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание.
16: не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
2: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые? Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
11: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитирую. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат сообщил, что средняя зарплата в Беларуси превысила 3000 рублей, но большинство работников таких денег на карту не получает. В эту цифру входят налоги, премии руководителей, переработки и высокие доходы отдельных отраслей. А зарплаты Минска поднимают показатель всей страны. В этом выпуске разберемся, чем средняя зарплата отличается от медианной, сколько остается после обязательных удержаний и почему рост начислений не всегда означает улучшение жизни. А также выясним, кому выгодно показывать одну красивую сумму вместо реальных доходов белорусов.
7: Слушай, ну вот я смотрю на эту свежую цифру от Белстата – 3104 рубля и 10 копеек. Это за июнь 2026 года. И первая мысль – ну, это же просто идеальный продукт для новостных заголовков.
6: А звучит-то действительно мощно, но согласись. Кажется, вау, работающий человек теперь уверенно может рассчитывать на такие серьезные деньги. И ведь это не выдумка. Наниматели реально отчитываются о таких суммах. Экономика генерирует этот доход.
7: Генерирует, да. Но фокус-то кроется в бюрократической формулировке. Там написано «номинальное начисленное». Это такой, знаешь... сферический конь в вакууме. Сумма до того, как вообще в дело вступает суровая реальность. Туда же включено абсолютно все.
6: Отпускные, сверхурочные.
7: Да, да, и компенсации. И самое главное, годовые бонусы всяких топ-менеджеров.
6: Ну, давай переведем это на язык обычного кошелька. Любой наемный работник платит налоги. Если отнять базовую ставку подоходного налога, это 13%, и еще 1% обязательный взнос на пенсионное страхование.
7: То есть сразу минус 14%. Просто с порога.
6: Да, минус 14. Но даже после этого от июньских 3104 рублей остается, ну, где-то 2669 рублей чистыми. Согласись, для страны это все равно очень приличная сумма на руки.
7: Сумма-то приличная, никто не спорит. Но она не отвечает на главный бытовой вопрос. Почему большинство людей вообще этих денег не видит? И проблема тут кроется в самой сути среднего арифметического.
6: В смысле?
7: Ну, это математически безупречная цифра, но социально она абсолютно бесполезна. Суть в том, что чем сильнее доходы начальников отрываются от доходов простых сотрудников, тем красивее растет этот средний показатель на бумаге.
6: Но кто-то же реально формирует эту высокую среднюю цифру. Значит, ну, есть целые географические зоны, где эти деньги платят. Давай посмотрим на столицу. В Минске средняя зарплата вообще превысила 4054 рубля. Ну, если человека не устраивать его доход в регионе, логичный экономический шаг – просто собрать вещи и переехать туда, где платят.
7: Это звучит как отличный план ровно до того момента, пока ты не открываешь сайты с арендой минских квартир. Переезд в Минск, ну, это часто просто финансовая иллюзия.
6: Хочешь сказать, аренда все съест? Ну, допустим, квартира обойдется в рублей 800-900, но зарплата-то в Минске выше, почти на 1400 рублей. Если сравнивать, например, с Могилевской областью, там средняя всего 2626 рублей. Разница покрывает жилье.
7: Она покрывает жилье, да, но полностью обнажает скрытые издержки. Понимаешь, в регионе у человека выстроена целая социальная сеть.
6: Ну, родственники, связи, да.
7: Да. Бабушка может забрать ребенка из бесплатного сада где-то рядом с домом. Родственники там передадут продукты сдачи. А в Минске за абсолютно все придется платить по столичному прайсу, начиная от транспорта и заканчивая частными услугами.
6: Тем не менее, вот этот региональный разрыв в 1400 рублей между столицей и той же Могилевской областью, он существует. И он, кстати, очень ярко объясняет кадровый голод на периферии.
7: Конечно. За одинаковый труд, за абсолютно тот же уровень ответственности и стресса в разных концах страны платят, ну, просто несопоставимые деньги. И естественно, что районы теряют специалистов. А потом этот дефицит белорусская власть пытается как-то закрывать.
6: Раскидывая нагрузку на оставшихся?
7: Да. Или используя принудительное распределение выпускников вузов.
6: Слушай, ну если дело не только в Минске... Давай поговорим про отрасли. Ни для кого не секрет, что IT-сфера показывает начисления в районе 6190 рублей. Ну, понятно, что эта узкая группа высокооплачиваемых айтишников тянет общую статистику вверх. Но в других сферах тоже есть рост.
7: Смотря в каких.
6: Ну вот образование – почти 2369 рублей, здравоохранение – 2530. Для бюджетников это объективный плюс. Деньги же физически выплачиваются.
7: Выплачиваются, никто не спорит. Но давай зададим очень неудобный вопрос. Как именно достигается этот рост в расчетном листке?
6: Ты имеешь в виду?
7: Это ведь не результат того, что один час работы врача внезапно стал стоить дороже на рынке труда.
6: Ты клонишь к переработкам?
7: Именно. Это не просто переработки. Это продажа государству большего количества своей жизни, своего здоровья. Чтобы учителю увидеть эти две с лишним тысячи, ему нужно брать полторы ставки, факультативы, кучу тетрадей на проверку, еще и классное руководство тянуть.
6: Да, медсестра буквально живет в отделении, дежурит по ночам, выходит в выходные.
7: Врач тянет на себе участок того коллеги, который недавно уволился.
6: То есть, получается, в отчете для министерства зарплата выросла, а по факту человек просто работает 60 часов в неделю вместо нормальных 40.
7: Вот именно. Это банальный физический износ организма. Сравнивать доход человека на полторы ставки с нормальной трудовой неделей, ну это же статистическое шулерство. И тут всплывает страшный парадокс. В стране на каждом шагу заявляют о важности демографии.
6: Да, что нужно повышать рождаемость, заботиться о здоровье нации.
7: А на практике кто это должен обеспечивать? Врачи и учителя. И они находятся в самом низу зарплатного рейтинга. Образование и медицина просто плетутся в хвосте таблицы. Системе дешевле всего обходится реальный ежедневный труд тех, кого она награждает самыми громкими лозунгами.
6: И кадровый дефицит только раскручивает эту спираль. Увольняется терапевт, его пациентов отдают другому.
7: Да, штатная проблема в кабинете главврача закрыта, фонд оплаты труда перераспределен и средняя зарплата по больнице выросла. Бинго!
6: А в реальности растет риск врачебной ошибки из-за тотального выгорания человека. Ну подожди, кадровый голод, если мыслить законами рынка, он же должен играть на руку работнику.
7: Как именно?
6: Ну, наниматель должен конкурировать за специалистов, повышать ставку.
7: Он должен, если у работника есть хоть какая-то свобода маневра. А если это молодой специалист на обязательном распределении, какая у него переговорная позиция?
6: Нулевая.
7: Вот именно. Нанимателю незачем повышать ему базовый оклад, потому что тот просто юридически привязан к рабочему месту на несколько лет.
6: Хорошо, оставим бюджетников. Даже с учетом всех этих хитростей и переработок, деньги заработаны. И когда они доходят до магазина, тут возникает вопрос инфляции. Официальная инфляция в июле 2026 года составила 4,4% к прошлому июлю. Это довольно спокойная цифра.
7: Спокойная.
6: Ну да, цены растут медленнее зарплат, разве нет?
7: Эта спокойная цифра, она описывает некую усредненную потребительскую корзину, которая существует только в методичках Белстата. А реальность-то бьет по карману иначе.
6: Ну да, тут не поспоришь. Услуги с начала года подорожали на 7,3%. А в июне картофель подскочил в цене более чем на 63%. Морковь на 54% по отношению к маю.
7: И вот тут любая статистика скажет, ну, ребята, это просто сезонная замена старого урожая на свежий. Ничего страшного.
6: Так это же правда. Каждый год молодая картошка стоит дороже.
7: Для статистики – да, это правда. А для человека, чья зарплата ниже той самой медианы – это катастрофа. Понимаешь, люди с низкими доходами тратят львиную долю своих денег именно на базовую еду.
6: И подорожание привычных продуктов бьет по ним несоизмеримо больнее.
7: Намного больнее, чем по директору завода. В интернете люди постоянно выкладывают и сравнивают свои чеки из Европы-то за 2019 и 2026 годы.
6: Ой, да. Мороженое, сгущенка, масло. По ряду позиций цены выросли чуть ли не в два раза.
7: Потому что чек – это реальная память семьи. И она сильнее любого вот этого пресс-релиза об инфляции в 4%. Люди видят, что привычный набор продуктов просто перестает помещаться в бюджет.
6: Приходится брать дешевые бренды. Отказываться от той же нормальной рыбы. Но ведь помимо еды есть еще всякая бытовая техника, ремонт, лечение. И люди все равно это покупают. На помощь приходят кредиты, рассрочки.
7: И вот тут начинается самое, наверное, интересное. Кредиты кардинально меняют статус зарплаты. Она перестает быть твоей. Она становится, ну, не свободной.
6: Кредиты – это нормальный финансовый инструмент во всем мире. Зачем тебе копить 3 года на стиральную машину, если можно просто взять рассрочку?
7: Разница в том, что при низком базовом доходе этот инструмент превращается в ошейник. Вот сломалась машина, взял рассрочку, заболел зуб, расчехлил кредитку. Твоя следующая зарплата уже расписана до того, как деньги вообще капнули на карту. Банк спишет свои платежи строго по расписанию.
6: И как это связано с рынком труда?
7: Напрямую. Работник с ежемесячным платежом по кредиту попадает в абсолютно тотальную зависимость от нанимателя.
6: А, он больше не может позволить себе спорить из-за графика?
7: Именно. Он проглотит угрозу, лишая ей той самой премии. Он не может уволиться и спокойно искать новую работу месяц-два, потому что банка он же ждать не будет. Зависимость от кредитов делает человека идеальным, просто очень удобным подчиненным.
6: То есть две семьи с абсолютно одинаковыми зарплатами живут в разных реальностях, если у одной есть свое жилье, а у другой аренда и висит долг за холодильник.
7: Совершенно разные уровни свободы.
6: Давай вернемся к макроэкономике. Ну, нельзя игнорировать тот факт, что реальные располагаемые доходы в начале 2026 года объективно выросли на 7,9%. Экономика все-таки адаптируется, заводы загружены, ну, в том числе российскими заказами, экспорт идет.
7: Рост-то действительно есть, но давай посмотрим на фундамент этого роста.
6: Ну, давай.
7: Наниматели повышают ставки от отчаяния из-за жесточайшего дефицита рабочих рук. А загрузка предприятий вот этими российскими заказами – это колоссальная бомба замедленного действия.
6: Ты имеешь в виду санкционные риски?
7: Не только их. Экономика попадает в жесткую зависимость от одного единственного рынка. Предприятия в стране, ну, например, тот же БМЗ с их высоколегированной сталью, они рискуют оказаться привязанными к обслуживанию российского ВПК.
6: Да, но пока заказы идут, рабочие получают хорошие деньги.
7: Сегодня получают, а завтра? Политическое решение в Москве, или там колебания российского рубля, или вообще новый пакет санкций – это может обнулить всю загрузку в один день.
6: Предприятия просто встанут.
7: Да. И цена этого огромного риска вообще никак не заложена вот в ту красивую цифру в 3104 рубля.
6: Работники несут на себе все геополитические риски, даже не подозревая об этом. А как насчет нехватки людей, ну из-за того, что огромная масса специалистов уехала после 2020 года? Сейчас этот вопрос пытаются как-то решать. В 2026 году фиксируется организованное привлечение рабочих из Узбекистана. То есть система находит выход?
7: Находит, вопрос только... Какой ценой для местных? Привлечение мигрантов используется не для того, чтобы там развивать экономику, а чтобы заткнуть дыры людьми с максимально слабой переговорной позицией.
6: Ну подожди, им же тоже надо платить зарплату?
7: Платить-то надо, но приезжий работник, он тотально зависим.
6: От документов.
7: От визы, от койки в общежитии, которую дал завод. Он стерпит любые нарушения техники безопасности, любые переработки. И местному белорусскому работнику тут же дают понять: не будешь пахать за эти деньги молча, на твое место спокойно возьмут мигранта.
6: Получается, вместо того, чтобы наниматели конкурировали за качественные кадры повышением зарплат, работников просто заставляют конкурировать за терпимость к плохим условиям.
7: Именно. Это настоящая гонка на дно.
6: Слушай, давай посмотрим на еще один пласт статистики, который Белстат, ну, очень любит корректировать. Это гендерный разрыв.
7: О, это интересная тема.
6: Да, нескорректированный разрыв средних зарплат мужчин и женщин в Беларуси находится на уровне 27%. Это огромная цифра, но официальная скорректированная оценка Белстата всего около 5,8%. Разница колоссальная.
7: Это просто шедевр статистической магии.
6: Почему? Что значит вот эта скорректированная оценка?
7: Но они берут в расчет разницу в профессиях, стаже, должностях. И говорят: ну смотрите, женщины просто чаще работают в менее оплачиваемых сферах, имеют меньше опыта, но поэтому и получают меньше.
6: Так а разве это не логично? Ну, если человек работает воспитателем, а не инженером, у него объективно ниже доход. Зачем сравнивать теплое с мягким?
7: Потому что сами вот эти факторы, которые статистика выносит за скобки, они и есть суть проблемы. Задай вопрос: а почему у женщины меньше стаж и нет руководящей должности?
6: Декретный отпуск.
7: Конечно. Несколько лет в декрете – это потерянный опыт. Это пропущенные повышения, утрата квалификации. А когда она возвращается в офис, ну кто уходит на больничный, если ребенок простудился?
6: Ну, как правило, мама.
7: Вот именно. Женщина отказывается от командировок. Она не может остаться сверхурочно, потому что детский сад работает ровно до 18:00.
6: И руководитель быстро начинает воспринимать ее как менее удобного, что ли, сотрудника. И менее перспективного.
7: Это системное вытеснение женщин в низкооплачиваемые, но такие стабильные бюджетные сферы.
6: Но при этом домашний труд вообще никак не учитывается

0: Ну, то есть решение уйти от абьюзивного мужа принимается же не на базе средней зарплаты по стране, а на базе конкретного дохода женщины, который, ну, часто оказывается ничтожно мал.
1: Абсолютно верно. И когда официальная средняя зарплата превращается в такой главный национальный ориентир успеха, издержки всегда несут обычные люди. Система блестяще избегает разговоров о региональной пропасти, о разрыве между начальниками и подчиненными, о том же скрытом женском труде.
0: И знаешь, что в этом самое опасное?
1: Что?
0: Когда человек изо дня в день видит в новостях информацию про средние 3000 рублей, а в своем расчетном листке, ну, видит 1500, эта проблема начинает казаться его личной неудачей. Будто он сам виноват. Недостаточно старался или вообще не ту профессию выбрал.
1: И это важнейший момент для осмысления. Слушай, если статистика постоянно транслирует вот этот образ богатства, которого в реальности у большинства просто нет, эта цифра превращается в инструмент жесткого психологического давления.
0: Да.
1: Инструмент, который заставляет человека искать причины бедности исключительно в самом себе.
0: И никто не задает вопросы системе, которая выстроила такое распределение доходов. Все занимаются самобичеванием.
1: Именно. Стоит задуматься, как вот эти начисленные абстрактные тысячи изо дня в день формируют чувство собственной ценности и заставляют мириться с тем, с чем мириться категорически нельзя.
0: В общем, официальная средняя зарплата не выдумана, но она создает ложное представление о доходах большинства белорусов. Пока в новостях говорят о 3000, половина работников находится ниже медианной зарплаты, а после налогов, аренды, кредитов и обязательных расходов денег остается еще меньше. Красивый показатель выгоден чиновникам, государственным СМИ и руководителям предприятий. Он позволяет отчитаться о росте благосостояния, не объясняя разницу между Минском и регионами, начальниками и рядовыми сотрудниками. Издержки несут работники, которым предлагают считать успехом премии за переработки и начисления, существующие только до прихода денег на карту. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
4: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
3: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле даже немного подешевели – на 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
4: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше, чем на 81%, а лук – больше, чем на 44%.
3: То, что рост цен в стране снова ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
5: И где тут 60 рублей? Не, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога. Лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, мортадела такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
3: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
6: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
3: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь – дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных

0: О важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
2: Куда все едут? Очереди из Беларуси в ЕС выросли в разы. На границе застряли минимум 3000 машин. Подготовка к школе или летний отпуск. Последний летний месяц выдался по-настоящему горячим, и дело не только в стабильных плюс 35 на термометрах. Август отметился резким ухудшением ситуации на границах Беларуси. Выезда из страны ожидают около 3000 легковушек. Из них более 1500 машин в сторону Польши, еще около 1000 в Литву. А говорят, загнивающая Европа. Что же там белорусы забыли-то? Делится мнением водитель Иван.
3: Я водитель автобуса, пассажирские перевозки. И вот, исходя из моего опыта общения с пассажирами, обычно в августе белорусы едут в Польшу на закупки к новому учебному году. Раньше в Украину наших очень много ехало, потому что и выбор больше там, и цены адекватнее, ну а сейчас сами понимаете. Сейчас Польша самая популярная. Там к сентябрю много всяких ярмарок, много акций. Это в Беларуси на ярмарках к школе ломят цены заоблачные, хотя должно быть наоборот. А в Польше скидок много, да и выбор товара больше. Опять же, качество получше.
2: Однако, как видно из обсуждений ситуации на границах, в чатах мессенджеров, не все белорусы едут в страны-соседки на закупки. Кто-то, как Ирина из Минска, возвращается на учебу и работу.
4: Огромнейшие очереди на выезд из Беларуси в августе логичны. Много белорусов просто возвращаются с каникул или из отпусков туда, где теперь живут и работают, учатся. Хотя в этом году из-за ухудшившихся отношений с той же Польшей, Литвой и Латвией можно проторчать в очереди несколько суток из-за тщательной проверки документов, багажа. Я 4 августа выезжала. Так в основном одни студенты в Польшу возвращались. Это и те, кто уже не первый год учится и живет там. И много, конечно, первокурсников. Поэтому, кто планирует поездку в ближайшие недели, запаситесь терпением.
2: Лето заканчивается, белорусы возвращаются с родины домой, комментирует Эвелина из Бреста.
5: Я сама живу и учусь в Бресте. Но большинство моих одноклассников поступили учиться в Польшу и Литву. Кто-то сразу устроился работать, чтобы накопить немного денег, обустроиться и уже потом поступать учиться. Вот ребята и приезжали домой летом погостить, а сейчас назад возвращаются. Знаю, что многие наши брестчане в августе ездят в Европу одеть детей к школе, потому что по деньгам, даже с дорогой, выгоднее выходит. Раньше проще было. Много там хорошей одежды, польских, итальянских фабрик, всякой хорошей канцелярии, красивой и недорогой, у нас в магазинах можно было купить. А сейчас же никто не хочет из-за санкций к нам это все возить. Поэтому наши люди сами за границу едут. Я вот раньше одежду для учебы, я на юриста учусь, покупала от фабрики в Гродно. Ну, они хорошо шили, деловой стиль, качественно и красиво. А сейчас очень дорого стало. Для сравнения, одно платье гродненской фабрики стоит 1000-1500 рублей. А соседка из Польши привозит отличные на наши рубли за 300-400. Выбор очевиден.
2: Планируете ли вы поездку в Европу в августе и с какой целью? Делитесь своими историями и мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
6: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
0: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Flightradar». Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
6: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
0: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
7: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
0: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
7: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
0: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
8: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
0: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
9: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлены энрофлаксацин – антибиотик, який використовывается только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобрены для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У вынику контролеры загадали терминово спынить продаж проблемной партии яек и отозвать с крама у тое, что уже было отгружено. Так само у документе есть тревожная познака. Контролеры пропоновали высветлить, те не связано теперешнее порушение с теми, якие выявили у филиале две иншие проверки. Але что за порушение знайшли тады, у документе не поведомляется.
2: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлоксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
10: Энрофлоксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлоксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
2: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят-бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлоксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Минчане, осторожно, отрава. Жалоба на суши в магазине закончилась проверкой. То, что там нашли, удивило всех.
11: От 2 до 6 градусов. Вот тебе, пожалуйста, суши, которые ты любишь покупать. От 2 до 6.
0: Такое видео в магазине «Хит Стандарт» на Рокоссовского записал покупатель. Мужчина сначала заснял температуру в холодильной камере, что-то в районе 10 градусов, а потом показал правила хранения продуктов, которые лежали в рефрижераторе.
12: Минчане, осторожно. Берегите себя и своих детей. Неправильное хранение суши в магазине. Очень опасный товар, которым можно серьезно отравиться.
0: После этого магазин посетили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района. Проверка подтвердила нарушения.
13: Во время проведения оценки были выявлены нарушения условий хранения продукции, а также контроля температурного режима хранения продукции. В отношении ответственного должностного лица Евроторг начнут административный процесс.
0: И это далеко не единственная подобная история. Только за последние месяцы санитарные службы после жалоб минчан проверяли магазины из-за плесени, просроченных продуктов, посторонних предметов в еде и насекомых, рассказывает эксперт по пищевой безопасности Татьяна Лазарчук.
14: В конце июля покупатели жаловались на гнилой лук, просрочку и кусок металла в пицце. За несколько дней до этого на плесень в молочных продуктах и постороннюю пленку в роллах. Весной санслужба проверяла жалобы на таракана среди выпечки и испорченное мясо в салате. В другой проверке фигурировали таракан в суши-баре и посторонний предмет в десерте. А в апреле в Могилевском Белмаркете с полок сняли больше 70 килограммов просроченной и сомнительной продукции. Среди нее были мясные полуфабрикаты, фарш, колбасы и хлеб. Более 20 килограммов кур-гриль хранились не в холодильнике, а время их приготовления установить не смогли.
0: Получается одна и та же картина. Покупатель находит нарушение, публикует это в интернете, после шума приезжает проверка и снова что-нибудь обнаруживает. Магазину выписывают предписание, иногда приостанавливают работу, но через несколько недель появляется новая похожая история уже по другому адресу. И расплачиваться за этот бесконечный круг приходится обычным людям. Вот только магазин рискует штрафом или временным закрытием, а покупатель – собственным здоровьем и здоровьем своих детей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
15: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
0: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
15: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
0: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
16: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
17: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
0: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
18: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
0: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. 1-5, 6-8 и 9-11 классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
19: появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены, второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
2: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
20: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
2: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными, не обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
15: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
0: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
21: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись 2 грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
0: Военные аналитики напоминают, что за последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
15: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
0: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераней, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
3: Размещение пустовых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
0: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радио «Сигнал».
2: Кому ипотеку под 1%? Какая зарплата нужна, чтобы банк одобрил выгодный кредит? Похоже, это для избранных.
4: Причане белорусы. А может, кто-то сталкивался и может пояснить, как, ёшки-матрёшки, получить эту льготную ипотеку со ставкой 1% от Белрусбанк на покупку жилья. Я пробовал уже несколько раз, отказы. Моя официальная зарплата 2800 в Минске, у жены еще 1200. На первый взнос нет сбережений, думаю, понимаете меня. Но устали уже по съемным скитаться, чужим людям деньги платить, жить на чемоданах. Думали, свое купим, рассчитаемся с банком, зато свое. А тут не дают кредит. Кто сталкивался?
2: С таким вопросом обратился на личной странице в соцсетях минчанин Станислав. Мужчина также отметил, что банк просто отказывает в выдаче ипотеки без конкретных разъяснений. В комментариях под постом жителя столицы набежало немало комментаторов. Спойлер. Найти решение проблемы не удалось, зато белорусы озвучили интересные моменты кредитования под 1%. Ставка 1% от Беларусбанка действует только 2 года. И то только для партнеров, пишет риэлтор Марина из Минска.
22: Во-первых, эта акция распространяется только на застройщиков, которые заключили партнерские договоры с банком на определенные жилые комплексы. В Минске это, например, жилые комплексы «Андреевский» и «Уютный». Во-вторых, 1% годовых действует только в грейс-период, то есть только первые 2 года. Далее ставка увеличивается до 15,4%, а ежемесячный платеж подскочит более чем в 2,5 раза. То есть по завершению грейс-периода почти 94% вашего платежа по кредиту будут идти на погашение процентов банка, из-за чего общая переплата за весь срок может превысить 180%. Да, без поручителей. Да, на 20 лет. Но сумма кредита не более 150 тысяч рублей. И первоначальный взнос не менее 10%. Вот и думайте, надо оно вам или нет.
2: Отмечу, в Беларуси можно досрочно погасить все ипотечные кредиты. Несмотря на это, банк принимает решение о выдаче займа, опираясь на расчеты выплат с полной ставкой, а не по льготному периоду.
23: Чтобы такой кредит одобрили, да еще без поручителей, это ты должен получать от 7 тысяч белок. А где такую зарплату у нас найти? То есть, по факту, это кредит для людей, у которых уже есть деньги на полквартиры, которые получают овервысокую для Беларуси зарплату, и у которых есть возможность максимально погасить тело долга за эти 2 года по 1% ставке своими доходами. То есть нищебродам, ну ладно, белорусам с низким уровнем дохода, а таких у нас больше, чем полстраны, такой кредит просто не дадут. Все для людей, как говорится, но только для своих.
2: К слову, есть еще один очень важный нюанс такого дешевого, на первый взгляд, кредита. Наценка на жилье. Это значит, что если вы выбираете ипотеку под 1%, то застройщик сразу же поднимает стоимость квадратного метра на 4%, что приводит к прямой переплате по договору в несколько тысяч рублей еще до начисления процентов по рыночной ставке. Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Белорусь. Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
5: Но у каждого свои недостатки.
2: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
4: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132 строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
2: В первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
4: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
2: В категориях гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорускам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
6: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
0: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
6: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее.
0: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
6: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте на полном государственном обеспечении детей. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
0: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
7: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
0: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
8: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
0: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На Радиосигнал.
2: Участника словили на взятке директору госпредприятия. Разница в приговорах оказалась серьезной. С февраля по август 2025 года руководитель частной компании, производившей жидкие удобрения, договорился с директором сельхозпредприятия Брестского района о закупках продукции исключительно у него, не изучая альтернативное предложение на рынке. В итоге он заключил контракты на бирже на сумму более 200 тысяч рублей. За это ему пообещали процент от продаж. В октябре 2025 года частник передал главе госпредприятия через своего знакомого посредника взятку в размере 8300 рублей. Посредник перечислил деньги адресату, за что получил собственное вознаграждение в 3000 рублей. Все фигуранты полностью признали свою вину в суде. В итоге директор получил 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф 22 500 рублей, а также запрет занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Руководителю частной компании и посреднику дали 1 год химии без штрафа. Изъятые 8300 рублей конфискованы в доход государства как незаконный заработок. В Горецком районе Могилевской области пропало топливо, которое предназначалось для сельскохозяйственной техники. Сотрудники милиции выяснили, что его присвоил 56-летний водитель бензовоза. 2 месяца он получал на заправках дизтопливо и бензин для техники, задействованной в полевых работах. Однако часть своего груза он так и не довозил до места назначения. В конце рабочего дня водитель сливал горючее и продавал знакомому. Преступным образом было реализовано более 400 литров. литров топлива. Возбуждено уголовное дело. Витебские 39-летнего иностранца приговорили к 3 месяцам ареста за мошенничество. Мужчина действовал с сентября 2024 года по ноябрь 2025. Он представлялся региональным руководителем крупной технологической компании и предлагал знакомым содействие в трудоустройстве в коммерческие структуры специалистам охраны, а также участие в реферальной программе в сфере пассажирских перевозок. 5 человек он убедил переводить деньги на указанные им счета или передавать наличные при личных встречах. В феврале 2026-го, уже будучи обвиняемый по этому делу, иностранец снова воспользовался аналогичной схемой и получил деньги еще от 1 человека. После этого он скрылся от следствия и уехал из Беларуси. Его объявили в розыск, а спустя некоторое время задержали в Витебске. Общий ущерб шестерым потерпевшим превысил 9 тысяч рублей. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он подтвердил, что никогда не являлся сотрудником упомянутой организации и не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Полученные преступным путем денежные средства он потратил на личные нужды и азартные игры в казино. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Беларуси обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
9: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
2: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку, мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси нет. Однако накануне латвийские пограничники обнаружили в Скрудалинской волости Ауждаувского края всего в 10 метрах от пограничного ограждения с Беларусью группу иностранцев из 15 человек, проникших в Латвию незаконно.
10: Хьюстон, у нас проблема.
2: Латвийским специалистам удалось оперативно выяснить, что мигранты попали в Латвию через скрытый тоннель, вырытый со стороны Беларуси. Отмечу, в отличие от Литвы, где было обнаружено около 10 подобных подземных переходов, в Латвии это первый известный случай такого незаконного пересечения границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
11: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
2: Отмечу, как и в случае с аналогичными инцидентами на белорусско-литовской границе, так и с обнаружением тоннеля на латвийском направлении, официальных заявлений от властей Беларуси нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
12: Шапка-невидимка. В Быхове изобрели новый вид ремонта. Аварийный фасад консервного завода закрыли тканью.
24: Новая технология ремонта. Тряпками замечены и щелку ремонтировали.
12: Так на своеобразный ремонт консервного завода в Быхове отреагировали местные жители. Аварийное здание просто задрапировали гигантскими тряпками.
24: 21 век на дворе. Технологии не стоят на месте. Шикарнейший ремонт. Вообще поражающе больше и больше.
0: Местные жители в шоке и не понимают, почему разрушающийся фасад занавесили шторами вместо нормальной реконструкции.
13: Вот оно, величие архитектурной мысли. Или это стиль такой? Авангард? Или барокко? Там же любят ткани и шторы. Точно барокко.
14: Это здание. Первое, что видят гости города, въезжающие в Быхов на поезде. Можно сказать, лицо города. Визитная карточка. Оно и так выглядело не очень. А теперь и вовсе уродство вышло.
0: Инженер-строитель Сергей Фисенко объясняет, что старая ткань тут выступает скорее в роли защитной сетки, чем для эстетики.
16: Специализированные сетки имеют место быть на аварийных зданиях. Их задача – временно удерживать куски штукатурки и кирпича, чтобы они не падали на людей. Сам фасад от этого безопаснее не становится. Если фасад действительно разрушается, необходимо обследовать стены, определить причину, убрать аварийные элементы и восстановить конструкции. Полотно может только временно закрыть проблему и снизить риск падения отдельных фрагментов. Но трещины, разрушенная кладка и вода внутри стен от ткани никуда не исчезают.
0: По словам эксперта, местным жителям лучше вообще не подходить близко к зданию и не ходить непосредственно вдоль фасада, пока специалисты не подтвердят его безопасность и не восстановят аварийные участки. И помните, если у вас есть жалобы на работу местной администрации и коммунальных служб, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
15: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении 2-недельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
0: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
15: Работодатель оштрафован. Также предприятие обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
0: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
17: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
0: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
17: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую, или проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
0: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». 9 школьников из Брагина решили не сидеть без дела и устроились в студотряд. Но после 2 недель работы денег так и не увидели. Зарплата нашлась только тогда, когда родители обратились в прокуратуру. В этом выпуске разберемся, кто зарабатывает на студотрядах, почему взрослые не замечают нарушений до первой жалобы и насколько добровольной бывает такая работа. А главное, выясним, чему государство на самом деле учит подростков, когда требует трудовой дисциплины от них, но не от начальства.
18: Слушай, вот эта ситуация в Брагине, если честно, она сначала вызывает такой, знаешь, легкий скепсис. Ну, если посмотреть на нее чисто прагматично.
3: В смысле скепсис? Детям не заплатили за работу. Какой тут может быть скепсис?
18: Они там отработали пару недель в этом агропроме, прокуратура вмешалась, им выплатили. Ну, чуть больше 3000 рублей на всех.
3: Ну да, это получается где-то по 300 с небольшим рублей на человека.
18: Вот. Но согласись, разве это не похоже на какую-то банальную бухгалтерскую накладку? Для любого предприятия 3000 – это просто микроскопическая сумма. Зачем делать из этого какую-то глобальную проблему, если деньги в итоге, ну, нашли и выплатили? Инцидент же исчерпан.
3: Знаешь, тут ключевая деталь вообще не в том, что деньги вернули. Важно то, как именно все это было обставлено.
18: В каком плане обставлено?
3: Смотри, прокуратура официально заявляет, да, нарушение существенное. Но ты где-нибудь видела название этого предприятия?
18: В публичном доступе? Нет, вроде нигде не мелькало.
3: Вот именно. Имя руководителя – тайна. Название агрокомбината – тайна. Нет вообще никакой информации, оштрафовали их или нет. Никто публично не сказал. Все, ребята, вы нарушили закон. В следующем году вы студотряды не получите.
18: А, то есть возраст детей мы знаем, суть проблемы детализирована.
3: Да, а вот хозяин нарушения остается абсолютно анонимным. И это не случайность, это сама логика системы.
18: Слушай, но тут вообще возникает огромный вопрос к вот этому балансу сил. Как подросток может защитить себя в такой ситуации? Он же физически и психологически не может качать права наравне со взрослым дядей.
3: Конечно, никак не может. Представь 14-летнего школьника. Перед ним стоит директор предприятия.
18: Угу. Да, директор, огромная бухгалтерия, командир отряда, какие-то педагоги. Получается, что наниматель изначально как бы закладывает в свою бизнес-модель вот этот банальный страх. Страх и юридическую неопытность детей.
3: Именно. Расчет ровно на это. Потребовать свой расчет для подростка – это значит пойти против всей этой толпы взрослых, которые, собственно, работу и организовали.
18: Ну да, надо пойти найти договор, вникнуть в какие-то даты выплат,
3: ага.
18: Грамотно составить письменное обращение. Ради 300 рублей большинство семей предпочтут просто махнуть рукой и забыть.
3: 100%.
18: А теперь давай масштабируем ситуацию. Если таких детей не 9, а 50 или 100, для предприятия это превращается в идеальную, совершенно бесплатную отсрочку платежей.
3: И вот тут мы переходим к масштабам, потому что случай в Брагине – это вообще не исключение. Просто послушай цифры. В 2025 году через студотряды прошло больше 64 тысяч человек.
18: Ого, ничего себе масштабы.
3: В 2026 планировали создать около 63 тысяч рабочих мест. 49,5 тысяч подростков уже отработали или продолжали работать.
18: Махина.
3: Огромная машина, которая строго регулируется указом номер 181. Школы и молодежные организации регулярно отчитываются за эти цифры.
18: Слушай, ну подожди, звучит так, как будто их туда чуть ли не силой загоняют. Но в стране принудительный труд несовершеннолетних запрещен. Чтобы эти десятки тысяч школьников оказались в поле, они же должны сами поставить подписи в договорах.
3: Подписи-то они, конечно, ставят.
18: Ну вот. Многие же реально искренне хотят заработать свои первые деньги, купить новый телефон, провести лето с друзьями в отряде. В чем проблема, если все абсолютно добровольно?
3: Проблема в механике того, как именно эта добровольная подпись появляется. За ней стоит очень жесткая система показателей. Когда у районного чиновника или у директора школы начинает гореть план по трудоустройству.
18: Угу.
3: Начинается давление.
18: Да, но оно редко бывает прямым. Никто не кричит и не угрожает отчислением. Предложения поработать летом приобретают такой, знаешь, очень специфический оттенок. Студенту могут просто невзначай напомнить про очередь на место в общежитие на следующий год.
3: Абсолютно верно. А школьнику напомнят про характеристику для поступления или про отношения с руководством школы.
18: Да уж. И когда характеристика находится в руках тех же самых людей, которые предлагают тебе путевку в студотряд, границы между «я сам захотел» и «пришлось согласиться» просто стирается.
3: Характеристика – это очень мощный рычаг.
18: Слушай, ну вывод получается довольно жесткий. Добровольность в этой системе существует исключительно до тех пор, пока она полностью совпадает с государственным планом. То есть отказаться так, чтобы это было, ну, безопасно для тебя и не повлекло скрытых последствий, практически невозможно.
3: Да. И доказать этот факт принуждения юридически нереально. Потому что все строится на интонациях, на полутонах. Система спроектирована так, чтобы безопасного способа сказать «нет» просто не существовало.
18: Хорошо, с детьми понятно. А если посмотреть на это глазами нанимателя? Зачем предприятиям вообще эти детские руки? Возьмем тот же агропром, про который мы говорили.
3: Ну, смотри, экономика тут очень простая. Деревни теряют население. Постоянные взрослые кадры уходят.
18: Потому что зарплаты низкие, а условия тяжелее.

0: И на этом рынке наниматель получает привилегию вообще не улучшать условия труда. Зачем? Можно просто бесконечно менять самих работников, выжимая из них максимум за короткий срок.
1: И руководству кажется, что это супер выгодно. Платишь минималку, соцпакет не нужен.
0: Но это выгодно только в рамках бухгалтерии одного конкретного колхоза. Здесь вступает в силу концепция так называемой «скрытой субсидии». Нанимателю дешево, потому что реальные издержки перекладываются на других.
1: Попытаюсь разложить. То есть школа тратит десятки часов времени учителей и завучей на организацию этого отряда, на бумажки, на уговоры родителей.
0: Да.
1: Поликлиники расходуют время врачей на проведение всех этих обязательных медосмотров. А прокуратура в итоге вынуждена работать вместо инспекции труда, выбивая долги, как в Брагине.
0: Именно. А родители несут логистическую и психологическую нагрузку. Это они забирают уставших детей. Это они потом ходят скандалить из-за зарплаты.
1: Получается, экономия одного агрокомбината оборачивается прямым убытком для всей социальной инфраструктуры. Классическая приватизация прибыли и национализация убытков.
0: И при этом, если ты почитаешь документы, на бумаге процесс выглядит предельно защищенным. Там муха не пролетит.
1: Ну да. Статья 77 Трудового кодекса «Охрана труда несовершеннолетних» прописана в мельчайших деталях. Для 14-16 лет – жесткая планка, максимум 23 часа работы в неделю.
0: Не более 4 часов 36 минут в день, никаких ночных смен, строжайший запрет на тяжелые грузы, обязательная спецодежда.
1: Все красиво, а в реальности?
2: А в реальности результаты проверок говорят сами за себя. В Брестской области в 25-м году вскрыли просто тотальное нарушение. Трудовые договоры кривые, медосмотры и инструктажи по технике безопасности проводились исключительно для галочки.
1: В Минске тогда же прокуроры выявляли, что детей зачисляли в отряды вообще без необходимых документов, а командиры числились только номинально.
2: И это везде. В июле 26-го года в Краснополье прокуратуре пришлось выбивать недоплату больше 5000 рублей. В августе 25-го в Дрибинском районе долг перед школьниками превысил 4000 рублей.
1: Слушай, вот тут возникает закономерный вопрос. Есть школы, есть молодежные организации, тот же БРСМ. Они выступают официальными посредниками. Они заключают договора, они приводят детей на эти предприятия. Почему их защита не работает до момента, пока не вмешается прокурор?
2: Ответ кроется в глубочайшем конфликте интересов.
1: В каком смысле?
2: Задачей молодежных организаций и школ в рамках этой системы является демонстрация красивых цифр. Им нужны торжественные линейки с флагами и позитивные отчеты об успешном выполнении показателей.
1: А, то есть, если посредник начнет жестко контролировать предприятие, ну, там, скандалить из-за отсутствия питьевой воды, требовать выдачи перчаток или, не дай бог, останавливать работу из-за нарушений?
2: Показатели трудоустройства просто рухнут. Никакое предприятие не захочет брать такой проблемный отряд.
1: Выходит, публичный скандал портит образ всего движения, и поэтому реальные проблемы на местах предпочитают тихо заминать.
2: Именно так. И в этой выстроенной цепочке реальным, мотивированным и совершенно бесплатным контролером выступает исключительно родитель.
1: Нет звонка от возмущенной мамы, нет проблемы.
2: Абсолютно. И знаешь, это вскрывает серьезный идеологический парадокс всей системы. У нас же, точнее в Беларуси, студотряды активно позиционируются как третий трудовой семестр.
1: О да, вся эта риторика просто пропитана пафосом, советской ностальгией, разговоры о школе труда и железной дисциплине.
2: Подросткам на полном серьезе рассказывают о важности их личного вклада в экономику. Но вот в чем фокус. Когда труд искусственно возводится в ранг служения, любые разговоры о деньгах...
1: Да, или о расчетных листках, или о положенных перерывах.
2: Да. Все это начинает казаться чем-то мелким и крайне неуместным.
1: Советский бренд используется как такая универсальная ширма. Эта патриотическая оболочка эффективно блокирует нормальные трудовые отношения. Как вообще подросток может требовать доплату за переработку, если ему только что на линейке рассказывали о сохранении великих традиций?
2: В этом и заключается суть. Предприятие извлекает абсолютно реальную, осязаемую коммерческую пользу из труда подростка. Использование идеологической символики не должно превращаться в купон на скидку при выплате зарплаты.
1: 100%. И если посмотреть на ситуацию без розовых очков, выясняется, что система преподает подросткам очень жесткий урок. Вместо уважения к труду они усваивают, что красивое обещание государства ничего не стоит.

0: Да, и что строгие правила и законы обязательны к исполнению только для тех, кто стоит ниже по социальной лестнице.
1: А начальство может нарушать любые договоренности, абсолютно безнаказанно.
0: Причем этот роб часто обходится слишком дорого физически. Сельское хозяйство – это зона повышенного риска. Летняя жара, работа с сельскохозяйственной химией.
1: Близость тяжелой техники, тракторы, животные. Удаленность от медицинских учреждений.
0: И вот в центре всего этого находится командир отряда. Как правило, такой же молодой человек, лет 19, зажатый между двух огней. Ему нужно показать результат перед своим начальством и выполнить норму.
1: Давай представим ситуацию в поле. Местный руководитель агрокомплекса, такой взрослый, авторитетный мужчина, подходит и просит подростков, немного помочь с разгрузкой или сделать работу, которая вообще не прописана в их договоре.
0: Сможет ли 19-летний командир сказать ему жесткое «нет»?
1: Вряд ли. И в такие моменты легкий и разрешенный законом труд за секунды превращается в тяжелый и опасный. И если в этот момент, не дай бог, происходит травма, публичная статистика об этом, как правило, умалчивает.
0: Потому что информационное поле заполняется только победными реляциями о тысячах трудоустроенных и заработанных миллионах. Но отсутствие открытых данных о производственных травмах – это не доказательство идеальной безопасности.
1: Конечно. В силу возраста школьники реже признаются в усталости или плохом самочувствии. Там же работает давление сверстников, страх показаться слабым на фоне остальных ребят.
0: И наниматель с радостью использует эту подростковую суперисполнительность. Но эта исполнительность может стоить ребенку здоровья. А когда возникает проблема, будь то травма или невыплата зарплаты?
1: То выстроенная система начинает работать так, чтобы ответственность мгновенно растворилась между десятком инстанций. Смотри, предприятие подписывает договор, школа собирает списки и формирует отряд, командир отвечает за дисциплину, исполком все это дело согласовывает.
0: И ребенок, оказавшись без обещанных денег, просто смотрит на эту гигантскую бюрократическую цепь и не понимает, кто конкретно виноват.
1: Да, школа разводит руками и говорит, наше дело было только привести отряд, мы не платим. Молодежная организация ссылается на то, что они лишь помогли со списками.
0: А предприятие кивает на временные трудности с финансированием. И концы в воду.
1: Хотя в нормально функционирующей системе логика должна быть обратной. Подросток взаимодействует с одной точкой входа, а дальше взрослые структуры сами выясняют отношения между собой.
0: Если колхоз в Брагине позволил себе задолжать школьникам, его доступ к этому ресурсу должен блокироваться автоматически, прямо до публичного разбирательства.
1: А сейчас же возврат честно заработанных денег преподносится чуть ли не как акт великой доброй воли. Наниматель бесплатно кредитовался за счет школьников, вернул долг только после окрика прокурора. И нет вообще никаких механизмов, гарантирующих, что следующим летом ему не привезут новую партию бесплатных работников.
0: И до тех пор, пока выгода от использования вот этого дешевого и бесправного труда превышает возможные санкции, нарушать правила для нанимателя остается абсолютно рациональной бизнес-стратегией.
1: Да, потому что вся система контроля де-факто переложена на плечи родителей. И вот тут возникает колоссальное социальное неравенство.
0: Однозначно. Один родитель юридически подкован, живет в городе и готов дойти до Генеральной прокуратуры.
1: А другой родитель сам работает дояркой или механизатором в этом же самом колхозе, и он до смерти боится лишний раз попасть на глаза председателю, потому что его могут уволить.
0: Получается, права защищаются только у тех детей, за которыми стоит ресурсный взрослый, способный громко заявить о проблеме.
1: Да. Система, которая полагается на родительскую жалобу как на единственный триггер для проверок, в принципе не может считаться безопасной. Смотри, в январе 26 года отдельным указом была продлена поддержка молодежных организаций, курирующих студотряды.
0: Они получают огромный административный ресурс.
1: Вот. Но доступ к школам должен сопровождаться зеркальной ответственностью за каждого направленного на работу подростка. Если организация не осуществляет жесткий ежедневный контроль на предприятиях, она трансформируется.
0: В Киоле в банального оператора по поставке управляемой рабочей силы.
1: Именно. И более того, наличие такого искусственного конвейера дешевых рук бьет по экономике всей страны в долгосрочной перспективе.
0: Это очень важный момент. Пока директор агрокомбината или стройуправления точно знает, что каждое лето к нему по разнарядке привезут сотни безотказных студентов, у него полностью пропадает экономический стимул развивать производство.
1: Конечно, зачем инвестировать в автоматизацию, закупать современную технику, оптимизировать автоматизировать процессы, если все управленческие провалы можно просто закрыть ручным детским трудом.
0: Этот подход буквально консервирует низкую производительность труда в целых отраслях.
1: Слушай, ну и прежде чем мы перейдем к финалу, стоит задуматься еще над одним аспектом, который вообще выходит за рамки бухгалтерии. Что происходит с экономикой страны, когда целое поколение проходит через вот такой первый трудовой опыт?
0: Хороший вопрос. Если с 14 лет человек усваивает, что договор – это просто бумажка.
1: Что зарплату нужно выбивать через прокуратуру.
0: И что начальству позволено игнорировать правила безопасности.
1: С какими установками он выйдет на рынок труда через 10 лет?
0: Вот-вот. Какую бизнес-культуру построят эти люди, когда сами станут руководителями предприятий? Ожидать от них уважения к закону и какого-то инновационного подхода после такой школы жизни было бы по меньшей мере наивно. Ну что ж, пора подвести честный итог. Студотряды в Беларуси представляют как возможность для подростков заработать и привыкнуть к труду. Но предприятиям такая система прежде всего дает временных и зависимых работников, которые редко спорят с начальством. Если зарплату задерживают или нарушают условия труда, разбираться обычно приходится самим подросткам и их родителям. В итоге организации получают дешевые рабочие руки, а государство – красивые отчеты о занятости молодежи. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
4: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
3: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
4: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
3: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
5: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
6: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
7: Ждем бензин.
3: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
8: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
3: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
9: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
10: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
9: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
11: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
9: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
12: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительны всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
9: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
13: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из 3 компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
3: Также школьников начнут делить на 3 возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
13: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
3: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
14: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
3: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
15: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
16: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку, Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
3: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
13: Фиктивные ведомости заготовители внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
3: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как в принципе можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
17: Организации Белкообсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
3: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
17: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкообсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
3: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 300 000 рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в 2 раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
18: Отношение ко мне было плохое, требовали много, а платили мало.
3: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
18: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
3: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
18: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск, выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
3: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные смарт-ажировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
19: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
20: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
21: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
22: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
23: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
24: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывают ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
3: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
0: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко. И вот для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги. То ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно. Понимаете, паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
9: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
0: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
9: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
1: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
9: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
4: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
9: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
5: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о бочной форме обучения, отметили в ведомстве.
12: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белорусский стаж в период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
5: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчислением в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
6: Концы с концами еле сходятся.
7: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
8: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
10: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
5: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
11: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
5: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси, в первую очередь для женщин, а также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
9: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
25: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
9: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
13: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
9: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили $1 млрд. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
12: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
9: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
14: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
9: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
17: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
16: Разве нет?
17: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
16: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, схлопнулся.
17: Угу.
16: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
17: так,
16: а осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
17: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
16: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
17: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
16: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
17: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
16: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
17: Конечно, нет.
16: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
17: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
16: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
17: Да, тогда рынок перегрелся.
16: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
17: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
16: Ну, логично, да.
17: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
16: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
17: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
16: Ага.
17: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
16: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
17: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
16: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
17: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
16: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
17: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
16: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде «Ситрак», «Шаклан», «ФАФ» – они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
17: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
16: То есть склады переполнены.
17: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
16: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
17: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
16: Он считает только деньги.
17: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
16: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
17: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
16: Который нужно спасать в первую очередь?
17: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
16: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
17: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
16: Так.
17: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
16: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
17: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
16: А по факту?
17: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
16: И условия пишутся под конкретного победителя?
17: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
16: И побеждает домашний российский производитель.
17: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
16: А чем тогда?
17: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
16: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
17: Есть, да.
16: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
17: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
16: То есть там не важна кредитная ставка банка?
17: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
16: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
17: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
16: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
17: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
16: Почему мизер?
17: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
16: Ну подожди, рынки же там гигантские.
17: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
16: Это правда.
17: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
16: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
17: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
16: Замкнутый круг.
17: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
16: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
17: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
16: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
17: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
16: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
17: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
16: Мертвый груз.
17: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
16: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
17: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
16: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
17: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
16: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
17: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
16: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
17: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
16: Так.
17: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
16: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
17: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
16: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
17: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
15: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем. Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
17: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему. Да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
15: Потому что зависимость никуда не делась.
17: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
15: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
17: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии. И годами никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессионалов. национальных перспектив.
15: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
17: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
15: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
17: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
15: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
17: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
15: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
9: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем.

0: 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
0: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется 2 раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
2: Основная зарплата достаточно высокая, да? Но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Здесь, если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380.
3: Угу. То есть это в нашей земле.
2: 11. На нашей земле 3500.
3: Угу.
2: И 12-й 3635.
3: 3635.
2: Была там, допустим, да, получается, у меня была 3380 зарплата. Угу. Естественно, на выходе на это было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
0: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
4: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
5: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
6: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
7: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
8: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
9: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
0: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем.

0: в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
3: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
2: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
3: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь — сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
2: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
4: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
2: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых...
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
5: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
3: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
2: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко».
6: С
5: попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
2: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
6: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
2: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельческом районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
8: Подвышение пенсии на эти 10%, это, конечно, добро, что пенсии подвышаются у нас, безумовно. И на вот это крыху боли за инфляцию, але, все ж таки у нас была инфляция у минулом году так само 7%. Вот эти 3%, это не подвышение, это худшей индексация пенсии на уровень инфляции. Фактично. Особливо, коли уличивать, что заробки-то у нас выросли у реальном вымерении на 10%. То бок, у нас повеличивается разрыв помеж пенсиями и заробками. И пенсионеры, относно тех, кто працуе, яны будут, не глядячи на это повышение, яны будут жить бедней, относно тех, кто працуе. Я не кажу уже относно там соседей наших, да, потому что, еще головная проблема, что вот эти микроскопичные поляпшения, которые отбываются, да, проблема в том, что, у соседей наших житё поляпшается худшей, значительно худшей. Разумеешь, какая у Беларуси зараз пенсия? Это, сдается, $320 средняя пенсия в Беларуси, да, у Польши это 700-800 средняя пенсия, у Литве, сдается, 750. Причем у Литве там навод средняя пенсия, по старости, да, это то, что у Беларуси складая копейки, она у Литве там 600 евро. У всех этой лишь бы были у евро, я прошу пробачения, да.
7: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самые благоприятные, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2 при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
9: Когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. Ну, у вас на каждого как бы вот пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость в Беларуси почти, ну, близко к одному ребенку на женщину. Значит, что как бы вот в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. Можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы вот немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают, и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по 500 миллионов долларов на пенсию. И мы вот все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это как бы это мера, а не самосуть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
7: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
10: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
2: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
10: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
2: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
11: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
2: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
12: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
2: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества. На радио «Сигнал».
2: Технологии прошлого. Камеры хранения на вокзале в Минске не справляются с наплывом пассажиров. В БелЖД объяснили, почему.
13: Каждый раз удивляюсь этому позору. Камеры хранения главного вокзала столицы. Огромный пассажиропоток. Каждые выходные происходит то, что на фото. Люди не вмещаются в само помещение.
2: Так, на очереди у камер хранения центрального вокзала в столице отреагировала минчанка на своей странице в Threads. Под постом собрались тысячи комментаторов, которые подтвердили, проблема действительно есть. Особенно сложно с хранением багажа на выходные. Люди часами проводят в очереди, а сдать или забрать чемодан получается не всегда.
14: При этом в Бресте, Гродно и Гомеле уже работают автоматические камеры хранения. Я вообще не понимаю, как в столице, которая должна быть впереди всех, до сих пор ничего с этим не решили.
2: В БелЖД проблему признают и думают над ее решением, заверил первый заместитель начальника пассажирской службы Константин Бойер.
15: Да, в Минске багаж до сих пор принимают и выдают вручную, и задержки действительно вызваны технологией, где участвует человек. Мы понимаем, что это не совсем верно, и нужно двигаться абсолютно по другому пути. Скажем так, для этого сейчас нет необходимых ресурсов.
2: Усугубляет проблему и то, что пассажиров становится все больше, особенно на международных направлениях, признается Бойер.
15: В этом году мы однозначно увидели определенный прирост пассажиров, который пришел на железную дорогу. Очень много пассажиров движется у нас в международном сообщении. Плюс чемоданы в камерах хранения часто оставляют туристы, которые уже выселились из гостиницы, но еще несколько часов проводят в Минске. В итоге в часы пик сотрудники просто не успевают обслужить всех быстро.
2: В БелЖД обещают работу камер хранения совершенствовать, но неизвестно когда. А пока пассажиры главного вокзала страны продолжают зависеть не только от расписания поездов, но и от того, насколько быстро сотрудник успеет принять или вернуть их чемодан. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
16: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
7: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
17: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Ну, я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, у чьих детей к 96-му году рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
7: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧАЭС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радио «Сигнал».
7: На пляже Цнянского водохранилища в Минске задержали двух парней – 16-летнего подростка и его 20-летнего напарника. Они придумали способ незаметно забирать вещи прямо из-под носа у людей. Парни высматривали оставленные без присмотра сумки и рюкзаки. Пока отдыхающие купались, загорали или отходили к пляжным киоскам, молодые люди подходили к их вещам, накрывали чужую сумку или рюкзак своим покрывалом и делали вид, что встряхивают его. В этот момент, как утверждается, один из них забирал вещи. Как сообщает МВД, установлена их возможная причастность к трем кражам. Общий ущерб составил более 1300 рублей. По словам самих задержанных, украденные документы, смартфоны и кошельки они выбрасывали в лесу. Мелкую электронику, парогенераторы, зарядное устройство и наушники оставляли себе, а деньги тратили. Оба молодых человека ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Смертельная авария произошла в деревне Ермоловичи Белынического района Могилевской области. По предварительной информации, 60-летний водитель КамАЗа с полуприцепом, наполненным соломенными тюками, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклисту «Хонда», который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 22-летний мотоциклист погиб. Проводится проверка. В лесу Лепельского района Витебской области обнаружили труп женщины. Случилось это еще в середине апреля. Но вот уже более 3 месяцев правоохранители не могут ее опознать. Предполагаемый возраст погибшей составляет от 18 до 40 лет. Рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Согласно предварительным данным, смерть наступила в течение года. Для выяснения точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза. А также продолжается поиск очевидцев произошедшего. УВД Витебского облсполкома просит помощи у всех, кто может знать обстоятельства произошедшего, а также обращается к тем, у кого пропали родные и знакомые. Если вам что-то известно, сообщите по телефону 102. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный орел 2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
18: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
2: «Стремительный орел» – далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
19: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
2: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
20: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
2: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
20: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
2: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
0: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою четырехкомнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
21: Только за два месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
7: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
22: Слишком жадной оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его долю. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? Два варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
23: 100% есть организаторы.
12: Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
0: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые. Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
7: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитируем. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат сообщил, что средняя зарплата в Беларуси превысила 3000 рублей, но большинство работников таких денег на карту не получает. В эту цифру входят налоги, премии руководителей, переработки и высокие доходы отдельных отраслей. А зарплаты Минска поднимают показатель всей страны. В этом выпуске разберемся, чем средняя зарплата отличается от медианной, сколько остается после обязательных удержаний и почему рост начислений не всегда означает улучшение жизни. А также выясним, кому выгодно показывать одну красивую сумму вместо реальных доходов белорусов.
4: Слушай, ну вот я смотрю на эту свежую цифру от Белстата – 3104 рубля и 10 копеек. Это за июнь 2026 года. И первая мысль, ну, это же просто идеальный продукт для новостных заголовков.
3: А звучит действительно мощно, но согласись. Кажется, вау, работающий человек теперь уверенно может рассчитывать на такие серьезные деньги. И ведь это не выдумка. Наниматели реально отчитываются о таких суммах. Экономика генерирует этот доход.
4: Генерирует, да. Но фокус-то кроется в бюрократической формулировке. Там написано «номинальное начисленное». Это такой, знаешь... сферический конь в вакууме. Сумма до того, как вообще в дело вступает суровая реальность. Туда же включено абсолютно все.
3: Отпускные, сверхурочные.
4: Да, да, и компенсации. И самое главное, годовые бонусы всяких топ-менеджеров.
3: Ну, давай переведем это на язык обычного кошелька. Любой наемный работник платит налоги. Если отнять базовую ставку подоходного налога, это 13%, и еще 1% обязательный взнос на пенсионное страхование.
4: То есть сразу минус 14%. Просто с порога.
3: Да, минус 14. Но даже после этого от июньских 3104 рублей остается, ну, где-то 2669 рублей чистыми. Согласись, для страны это все равно очень приличная сумма на руки.
4: Сумма-то приличная, никто не спорит. Но она не отвечает на главный бытовой вопрос. Почему большинство людей вообще этих денег не видит? И проблема тут кроется в самой сути среднего арифметического.
3: В смысле?
4: Ну, это математически безупречная цифра, но социально она абсолютно бесполезна. Суть в том, что чем сильнее доходы начальников отрываются от доходов простых сотрудников, тем красивее растет этот средний показатель на бумаге.
3: Но кто-то же реально формирует эту высокую среднюю цифру. Значит, ну, есть целые географические зоны, где эти деньги платят. Давай посмотрим на столицу. В Минске средняя зарплата вообще превысила 4054 рубля. Ну, если человека не устраивает его доход в регионе, логичный экономический шаг – просто собрать вещи и переехать туда, где платят.
4: Это звучит как отличный план ровно до того момента, пока ты не открываешь сайты с арендой минских квартир. Переезд в Минск, ну, это часто просто финансовая иллюзия.
3: Хочешь сказать, аренда все съест? Ну, допустим, квартира обойдется в рублей 800-900, но зарплата-то в Минске выше, почти на 1400 рублей. Если сравнивать, например, с Могилевской областью, там средняя всего 2626 рублей. Разница покрывает жилье.
4: Она покрывает жилье, да, но полностью обнажает скрытые издержки. Понимаешь, в регионе у человека выстроена целая социальная сеть.
3: Ну, родственники, связи, да.
4: Да. Бабушка может забрать ребенка из бесплатного сада где-то рядом с домом. Родственники там передадут продукты сдачи. А в Минске за абсолютно все придется платить по столичному прайсу, начиная от транспорта и заканчивая частными услугами.
3: Тем не менее, вот этот региональный разрыв в 1400 рублей между столицей и той же Могилевской областью, он существует. И он, кстати, очень ярко объясняет кадровый голод на периферии.
4: Конечно. За одинаковый труд, за абсолютно тот же уровень ответственности и стресса в разных концах страны платят, ну, просто несопоставимые деньги. И естественно, что районы теряют специалистов. А потом этот дефицит белорусская власть пытается как-то закрывать.
3: Раскидывая нагрузку на оставшихся?
4: Да. Или используя принудительное распределение выпускников вузов.
3: Слушай, ну если дело не только в Минске... Давай поговорим про отрасли. Ни для кого не секрет, что IT-сфера показывает начисления в районе 6190 рублей. Ну, понятно, что эта узкая группа высокооплачиваемых айтишников тянет общую статистику вверх. Но в других сферах тоже есть рост.
4: Смотря в каких.
3: Ну вот образование – почти 2369 рублей, здравоохранение – 2530. Для бюджетников это объективный плюс. Деньги же физически выплачиваются.
4: Выплачиваются, никто не спорит. Но давай зададим очень неудобный вопрос. Как именно достигается этот рост в расчетном листке?
3: Ты имеешь в виду?
4: Это ведь не результат того, что один час работы врача внезапно стал стоить дороже на рынке труда.
3: Ты клонишь к переработкам?
4: Именно. Это не просто переработки. Это продажа государству большего количества своей жизни, своего здоровья. Чтобы учителю увидеть эти две с лишним тысячи, ему нужно брать полторы ставки, факультативы, кучу тетрадей на проверку, еще и классное руководство тянуть.
3: Да, медсестра буквально живет в отделении, дежурит по ночам, выходит в выходные.
4: Врач тянет на себе участок того коллеги, который недавно уволился.
3: То есть, получается, в отчете для министерства зарплата выросла, а по факту человек просто работает 60 часов в неделю вместо нормальных 40.
4: Вот именно. Это банальный физический износ организма. Сравнивать доход человека на полторы ставки с нормальной трудовой неделей, ну это же статистическое шулерство. И тут всплывает страшный парадокс. В стране на каждом шагу заявляют о важности демографии.
3: Да, что нужно повышать рождаемость, заботиться о здоровье нации.
4: А на практике кто это должен обеспечивать? Врачи и учителя. И они находятся в самом низу зарплатного рейтинга. Образование и медицина просто плетутся в хвосте таблицы. Системе дешевле всего обходится реальный ежедневный труд тех, кого она награждает самыми громкими лозунгами.
3: И кадровый дефицит только раскручивает эту спираль. Увольняется терапевт, его пациентов отдают другому.
4: Да, штатная проблема в кабинете главврача закрыта, фонд оплаты труда перераспределен и средняя зарплата по больнице выросла. Бинго!
3: А в реальности растет риск врачебной ошибки из-за тотального выгорания человека. Ну подожди, кадровый голод, если мыслить законами рынка, он же должен играть на руку работнику.
4: Как именно?
3: Ну, наниматель должен конкурировать за специалистов, повышать ставку.
4: Он должен, если у работника есть хоть какая-то свобода маневра. А если это молодой специалист на обязательном распределении, какая у него переговорная позиция?
3: Нулевая.
4: Вот именно. Нанимателю незачем повышать ему базовый оклад, потому что тот просто юридически привязан к рабочему месту на несколько лет.
3: Хорошо, оставим бюджетников. Даже с учетом всех этих хитростей и переработок, деньги заработаны. И когда они доходят до магазина, тут возникает вопрос инфляции. Официальная инфляция в июле 2026 года составила 4,4% к прошлому июлю. Это довольно спокойная цифра.
4: Спокойная.
3: Ну да, цены растут медленнее зарплат, разве нет?
4: Эта спокойная цифра, она описывает некую усредненную потребительскую корзину, которая существует только в методичках Белстата. А реальность-то бьет по карману иначе.
3: Ну да, тут не поспоришь. Услуги с начала года подорожали на 7,3%. А в июне картофель подскочил в цене более чем на 63%. Морковь на 54% по отношению к маю.
4: И вот тут любая статистика скажет, ну, ребята, это просто сезонная замена старого урожая на свежий. Ничего страшного.
3: Так это же правда. Каждый год молодая картошка стоит дороже.
4: Для статистики – да, это правда. А для человека, чья зарплата ниже той самой медианы – это катастрофа. Понимаешь, люди с низкими доходами тратят львиную долю своих денег именно на базовую еду.
3: И подорожание привычных продуктов бьет по ним несоизмеримо больнее.
4: Намного больнее, чем по директору завода. В интернете люди постоянно выкладывают и сравнивают свои чеки из Европта за 2019 и 2026 годы.
3: Ой, да. Мороженое, сгущенка, масло. По ряду позиций цены выросли чуть ли не в два раза.
4: Потому что чек – это реальная память семьи. И она сильнее любого вот этого пресс-релиза об инфляции в 4%. Люди видят, что привычный набор продуктов просто перестает помещаться в бюджет.
3: Приходится брать дешевые бренды, отказываться от той же нормальной рыбы. Но ведь помимо еды есть еще всякая бытовая техника, ремонт, лечение. И люди все равно это покупают. На помощь приходят кредиты, рассрочки.
4: И вот тут начинается самое, наверное, интересное. Кредиты кардинально меняют статус зарплаты. Она перестает быть твоей. Она становится, ну, не свободной.
3: Кредиты – это нормальный финансовый инструмент во всем мире. Зачем тебе копить 3 года на стиральную машину, если можно просто взять рассрочку?
4: Разница в том, что при низком базовом доходе этот инструмент превращается в ошейник. Вот сломалась машина, взял рассрочку. Заболел зуб, расчехлил кредитку. Твоя следующая зарплата уже расписана до того, как деньги вообще капнули на карту. Банк спишет свои платежи строго по расписанию.
3: И как это связано с рынком труда?
4: Напрямую. Работник с ежемесячным платежом по кредиту попадает в абсолютно тотальную зависимость от нанимателя.
3: А, он больше не может позволить себе спорить из-за графика?
4: Именно. Он проглотит угрозу, лишая ей той самой премии. Он не может уволиться и спокойно искать новую работу месяц-два, потому что банка он же ждать не будет. Зависимость от кредитов делает человека идеальным, просто очень удобным подчиненным.
3: То есть две семьи с абсолютно одинаковыми зарплатами живут в разных реальностях, если у одной есть свое жилье, а у другой аренда и висит долг за холодильник.
4: Совершенно разные уровни свободы.
3: Давай вернемся к макроэкономике. Ну, нельзя игнорировать тот факт, что реальные располагаемые доходы в начале 2026 года объективно выросли на 7,9%. Экономика все-таки адаптируется, заводы загружены, ну, в том числе российскими заказами, экспорт идет.
4: Рост-то действительно есть, но давай посмотрим на фундамент этого роста.
3: Ну, давай.
4: Наниматели повышают ставки от отчаяния из-за жесточайшего дефицита рабочих рук. А загрузка предприятий вот этими российскими заказами – это колоссальная бомба замедленного действия.
3: Ты имеешь в виду санкционные риски?
4: Не только их. Экономика попадает в жесткую зависимость от одного единственного рынка. Предприятия в стране, ну, например, тот же БМЗ с их высоколегированной сталью, они рискуют оказаться привязанными к обслуживанию российского ВПК.
3: Да, но пока заказы идут, рабочие получают хорошие деньги.
4: Сегодня получают, а завтра? Политическое решение в Москве, или там колебания российского рубля, или вообще новый пакет санкций, это может обнулить всю загрузку в один день.
3: Предприятия просто встанут.
4: Да. И цена этого огромного риска вообще никак не заложена вот в ту красивую цифру в 3104 рубля.
3: Работники несут на себе все геополитические риски, даже не подозревая об этом. А как насчет нехватки людей, ну из-за того, что огромная масса специалистов уехала после 2020 года? Сейчас этот вопрос пытаются как-то решать. В 2026 году фиксируется организованное привлечение рабочих из Узбекистана. То есть система находит выход?
4: Находит, вопрос только... какой ценой для местных. Привлечение мигрантов используется не для того, чтобы там развивать экономику, а чтобы заткнуть дыры людьми с максимально слабой переговорной позицией.
3: Ну подожди, им же тоже надо платить зарплату?
4: Платить-то надо, но приезжий работник, он тотально зависим.
3: От документов.
4: От визы, от койки в общежитии, которую дал завод. Он стерпит любые нарушения техники безопасности, любые переработки. И местному белорусскому работнику тут же дают понять, не будешь пахать за эти деньги молча, на твое место спокойно возьмут мигранта.
3: Получается, вместо того, чтобы наниматели конкурировали за качественные кадры повышением зарплат, работников просто заставляют конкурировать за терпимость к плохим условиям.
4: Именно. Это настоящая гонка на дно.
3: Слушай, давай посмотрим на еще один пласт статистики, который Белстат, ну, очень любит корректировать. Это гендерный разрыв.
4: О, Это интересная тема.
3: Да. Нескорректированный разрыв средних зарплат мужчин и женщин в Беларуси находится на уровне 27%. Это огромная цифра, но официальная скорректированная оценка Белстата всего около 5,8%. Разница колоссальная.
4: Это просто шедевр статистической магии.
3: Почему? Что значит вот эта скорректированная оценка?
4: Но они берут в расчет разницу в профессиях, стаже, должностях. И говорят, ну смотрите, женщины просто чаще работают в менее оплачиваемых сферах, имеют меньше опыта, но поэтому и получают меньше.
3: Так а разве это не логично? Ну, если человек работает воспитателем, а не инженером, у него объективно ниже доход. Зачем сравнивать теплое с мягким?
4: Потому что сами вот эти факторы, которые статистика выносит за скобки, они и есть суть проблемы. Задай вопрос, а почему у женщины меньше стаж и нет руководящей должности?
3: Декретный отпуск.
4: Конечно, несколько лет в декрете – это потерянный опыт. Это пропущенные повышения, утрата квалификации. А когда она возвращается в офис, ну кто уходит на больничный, если ребенок простудился?
3: Ну, как правило, мама.
4: Вот именно. Женщина отказывается от командировок. Она не может остаться сверхурочно, потому что детский сад работает ровно до 18:00.
3: И руководитель быстро начинает воспринимать ее как менее удобного, что ли, сотрудника и менее перспективного.
4: Это системное вытеснение женщин в низкооплачиваемые, но такие стабильные бюджетные сферы.
3: Но при этом домашний труд вообще никак не учитывается экономикой.
4: Вот неоплачиваемая вторая смена.
3: Готовка, уборка, уроки с детьми, забота о тех же пожилых родственников – это полностью выпадает из статистики ВВП.
4: Но давай смотреть правде в глаза. Мужчина-партнер, ну, он не смог бы работать полный день на своей высокооплачиваемой должности и спокойно строить карьеру, если бы весь его быт не был полностью закрыт бесплатным трудом женщины.
3: То есть, когда государство складывает все доходы и выдает среднюю цифру, оно просто стирает личную финансовую уязвимость женщин.
4: Да.
3: Ну, то есть, решение уйти от абьюзивного мужа принимается же не на базе средней зарплаты по стране, а на базе конкретного дохода женщины, который, ну, часто оказывается ничтожно мал.
4: Абсолютно верно. И когда официальная средняя зарплата превращается в такой главный национальный ориентир успеха, издержки всегда несут обычные люди. Система блестяще избегает разговоров о региональной пропасти, о разрыве между начальниками и подчиненными, о том же скрытом женском труде.
3: И знаешь, что в этом самое опасное?
4: Что?
3: Когда человек изо дня в день видит в новостях информацию про средние 3000 рублей, а в своем расчетном листке, ну, видит 1500, эта проблема начинает казаться его личной неудачей. Будто он сам виноват. Недостаточно старался или вообще не ту профессию выбрал.
4: И это важнейший момент для осмысления. Слушай, если статистика постоянно транслирует вот этот образ богатства, которого в реальности у большинства просто нет, эта цифра превращается в инструмент жесткого психологического давления.
3: Да.
4: Инструмент, который заставляет человека искать причины бедности исключительно в самом себе.
3: И никто не задает вопросы системе, которая выстроила такое распределение доходов. Все занимаются самобичеванием.
4: Именно. Стоит задуматься, как вот эти начисленные абстрактные тысячи изо дня в день формируют чувство собственной ценности и заставляют мириться с тем, с чем мириться категорически нельзя.
3: В общем, официальная средняя зарплата не выдумана, но она создает ложное представление о доходах большинства белорусов. Пока в новостях говорят о 3000, половина работников находится ниже медианной зарплаты, а после налогов, аренды, кредитов и обязательных расходов денег остается еще меньше. Красивый показатель выгоден чиновникам, государственным СМИ и руководителям предприятий. Он позволяет отчитаться о росте благосостояния, не объясняя разницу между Минском и регионами, начальниками и рядовыми сотрудниками. Издержки несут работники, которым предлагают считать успехом премии за переработки и начисления, существующие только до прихода денег на карту. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
6: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
2: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле даже немного подешевели – на 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
18: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше, чем на 81%, а лук – больше, чем на 44%.
2: То, что рост цен в стране снова ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
8: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога. Лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моцарелла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?

0: дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
2: Куда все едут? Очереди из Беларуси в ЕС выросли в разы. На границе застряли минимум 3000 машин. Подготовка к школе или летний отпуск. Последний летний месяц выдался по-настоящему горячим, и дело не только в стабильных плюс 35 на термометрах. Август отметился резким ухудшением ситуации на границах Беларуси. Выезда из страны ожидают около 3000 легковушек. Из них более 1500 машин в сторону Польши, еще около 1000 в Литву. А говорят, загнивающая Европа. Что же там белорусы забыли-то? Делится мнением водитель Иван.
3: Я водитель автобуса, пассажирские перевозки. И вот, исходя из моего опыта общения с пассажирами, обычно в августе белорусы едут в Польшу на закупки к новому учебному году. Раньше в Украину наших очень много ехало, потому что и выбор больше там, и цены адекватнее. Ну а сейчас сами понимаете. Сейчас Польша самая популярная. Там к сентябрю много всяких ярмарок, много акций. Это в Беларуси на ярмарках к школе ломят цены заоблачные. Хотя должно быть наоборот. А в Польше скидок много, да и выбор товара больше. Опять же, качество получше.
2: Однако, как видно из обсуждений ситуации на границах, в чатах мессенджеров, не все белорусы едут в страны-соседки на закупки. Кто-то, как Ирина из Минска, возвращается на учебу и работу.
4: Огромнейшие очереди на выезд из Беларуси в августе логичны. Много белорусов просто возвращаются с каникул или из отпусков туда, где теперь живут и работают, учатся. Хотя в этом году из-за ухудшившихся отношений с той же Польшей, Литвой и Латвией можно проторчать в очереди несколько суток из-за тщательной проверки документов, багажа. Я 4 августа выезжала. Так в основном одни студенты в Польшу возвращались. Это и те, кто уже не первый год учится и живет там. И много, конечно, первокурсников. Поэтому, кто планирует поездку в ближайшие недели, запаситесь терпением.
2: Лето заканчивается, белорусы возвращаются с родины домой, комментирует Эвелина из Бреста.
5: Я сама живу и учусь в Бресте. Но большинство моих одноклассников поступили учиться в Польшу и Литву. Кто-то сразу устроился работать, чтобы накопить немного денег, обустроиться и уже потом поступать учиться. Вот ребята и приезжали домой летом погостить, а сейчас назад возвращаются. Знаю, что многие наши брестчане в августе ездят в Европу одеть детей к школе, потому что по деньгам, даже с дорогой, выгоднее выходит. Раньше проще было. Много там хорошей одежды, польских, итальянских фабрик, всякой хорошей канцелярии, красивой и недорогой, у нас в магазинах можно было купить. А сейчас же никто не хочет из-за санкций к нам это все возить. Поэтому наши люди сами за границу едут. Я вот раньше одежду для учебы, я на юриста учусь, покупала от фабрики в Гродно. Ну, они хорошо шили, деловой стиль, качественно и красиво. А сейчас очень дорого стало. Для сравнения, одно платье гродненской фабрики стоит 1000-1500 рублей. А соседка из Польши привозит отличные на наши рубли за 300-400. Выбор очевиден.
2: Планируете ли вы поездку в Европу в августе и с какой целью? Делитесь своими историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
6: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.

0: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Flightradar». Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
1: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
0: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
2: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
0: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
2: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
0: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
3: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
0: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут. Максимум – белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
6: Поводле их, подчас проверки филиала птушкафабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлены энрофлаксацин – антибиотик, який використовывается только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобренный для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У выніку контролёры загадалі тэрмінова спыніць продаж праблемнай партыі яек і адазваць з крамаў тое, што ўжо было адгружана. Таксама ў дакуменце ёсць трывожная пазнака. Контролёры прапанавалі высветліць, ці не звязана цяперашняе парушэнне з тымі, якія выявілі ў філіяле дзве іншыя праверкі. Але што за парушэнні знайшлі тады, у дакуменце не паведамляецца.
5: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлоксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
7: Энрофлоксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлоксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
5: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят-бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлоксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Минчане, осторожно, отрава. Жалоба на суши в магазине закончилась проверкой. То, что там нашли, удивило всех.
8: От 2 до 6 градусов. Вот тебе, пожалуйста, суши, которые ты любишь покупать.
0: От 2 до 6. Такое видео в магазине «Хит Стандарт» на Рокоссовского записал покупатель. Мужчина сначала заснял температуру в холодильной камере, что-то в районе 10 градусов, а потом показал правила хранения продуктов, которые лежали в рефрижераторе.
9: Минчане, осторожно. Берегите себя и своих детей. Неправильное хранение суши в магазине. Очень опасный товар, которым можно серьезно отравиться.
0: После этого магазин посетили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района. Проверка подтвердила нарушения.
10: Во время проведения оценки были выявлены нарушения условий хранения продукции, а также контроля температурного режима хранения продукции. В отношении ответственного должностного лица Евроторг начнут административный процесс.
0: И это далеко не единственная подобная история. Только за последние месяцы санитарные службы после жалоб минчан проверяли магазины из-за плесени, просроченных продуктов, посторонних предметов в еде и насекомых, рассказывает эксперт по пищевой безопасности Татьяна Лазарчук.
11: В конце июля покупатели жаловались на гнилой лук, просрочку и кусок металла в пицце. За несколько дней до этого на плесень в молочных продуктах и постороннюю пленку в роллах. Весной санслужба проверяла жалобы на таракана среди выпечки и испорченное мясо в салате. В другой проверке фигурировали таракан в суши-баре и посторонний предмет в десерте. А в апреле в Могилевском Белмаркете с полок сняли больше 70 килограммов просроченной и сомнительной продукции. Среди нее были мясные полуфабрикаты, фарш, колбасы и хлеб. Более 20 килограммов кур-гриль хранились не в холодильнике, а время их приготовления установить не смогли.
0: По Получается одна и та же картина. Покупатель находит нарушение, публикует это в интернете, после шума приезжает проверка и снова что-нибудь обнаруживает. Магазину выписывают предписание, иногда приостанавливают работу, но через несколько недель появляется новая, похожая история уже по другому адресу. И расплачиваться за этот бесконечный круг приходится обычным людям. Вот только магазин рискует штрафом или временным закрытием, а покупатель – собственным здоровьем и здоровьем своих детей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
0: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
12: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
0: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
12: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
0: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
13: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
14: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
0: При этом Александру Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
15: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
0: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. 1-5, 6-8 и 9-11 классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
16: появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены, второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширит ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
5: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
17: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
5: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
12: Движение через пограничный переход «Красный камень» полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
0: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
18: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись 2 грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
0: Военные аналитики напоминают, что за последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
12: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
0: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
19: размещение пустовых комплексов у границ Беларуси одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
0: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
5: Кому ипотеку под 1%? Какая зарплата нужна, чтобы банк одобрил выгодный кредит? Похоже, это для избранных.
20: Причане белорусы. А может, кто-то сталкивался и может пояснить, как, ёшки-матрёшки, получить эту льготную ипотеку со ставкой 1% от Белрусбанк на покупку жилья? Я пробовал уже несколько раз, отказы. Моя официальная зарплата 2800 в Минске, у жены еще 1200. На первый взнос нет сбережений, думаю, понимаете меня. Но устали уже по съемным скитаться, чужим людям деньги платить, жить на чемоданах. Думали, свое купим, рассчитаемся с банком, зато свое. А тут не дают кредит. Кто сталкивался?
5: С таким вопросом обратился на личной странице в соцсетях минчанин Станислав. Мужчина также отметил, что банк просто отказывает в выдаче ипотеки без конкретных разъяснений. В комментариях под постом жителя столицы набежало немало комментаторов. Спойлер. Найти решение проблемы не удалось, зато белорусы озвучили интересные моменты кредитования под 1%. Ставка 1% от Беларусбанка действует только 2 года, и то только для партнеров, пишет риэлтор Марина из Минска.
21: Во-первых, эта акция распространяется только на застройщиков, которые заключили партнерские договоры с банком на определенные жилые комплексы. В Минске это, например, жилые комплексы «Андреевский» и «Уютный». Во-вторых, 1% годовых действует только в грейс-период, то есть только первые 2 года. Далее ставка увеличивается до 15,4%, а ежемесячный платеж подскочит более чем в 2,5 раза. То есть по завершению грейс-периода почти 94% вашего платежа по кредиту будут идти на погашение процентов банка, из-за чего общая переплата за весь срок может превысить 180%. Да, без поручителей. Да, на 20 лет. Но сумма кредита не более 150 тысяч рублей. И первоначальный взнос не менее 10%. Вот и думайте, надо оно вам или нет.
5: Отмечу, в Беларуси можно досрочно погасить все ипотечные кредиты. Несмотря на это, банк принимает решение о выдаче займа, опираясь на расчеты выплат с полной ставкой, а не по льготному периоду.
22: Чтобы такой кредит одобрили, да еще без поручителей, это ты должен получать от 7 тысяч белок. А где такую зарплату у нас найти? То есть, по факту, это кредит для людей, у которых уже есть деньги на полквартиры, которые получают овервысокую для Беларуси зарплату, и у которых есть возможность максимально погасить тело долга за эти 2 года по 1% ставке своими доходами. То есть нищебродам, ну ладно, белорусам с низким уровнем дохода, а таких у нас больше, чем полстраны, такой кредит просто не дадут. Все для людей, как говорится, но только для своих.
5: К слову, есть еще один очень важный нюанс такого дешевого, на первый взгляд, кредита. Наценка на жилье. Это значит, что если вы выбираете ипотеку под 1%, то застройщик сразу же поднимает стоимость квадратного метра на 4%, что приводит к прямой переплате по договору в несколько тысяч рублей еще до начисления процентов по рыночной ставке. Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
1: Ну, у каждого свои недостатки.
5: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
20: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132 строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
5: В первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
20: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
5: В категориях гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
2: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорусам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
3: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
2: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
3: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее.
2: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
3: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте на полном государственном обеспечении детей. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
2: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
6: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
2: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
7: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
2: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На Радиосигнал.
5: Участника словили на взятке директору госпредприятия. Разница в приговорах оказалась серьезной. С февраля по август 2025 года руководитель частной компании, производившей жидкие удобрения, договорился с директором сельхозпредприятия Брестского района о закупках продукции исключительно у него, не изучая альтернативное предложение на рынке. В итоге он заключил контракты на бирже на сумму более 200 тысяч рублей. За это ему пообещали процент от продаж. В октябре 2025 года частник передал главе госпредприятия через своего знакомого посредника взятку в размере 8300 рублей. Посредник перечислил деньги адресату, за что получил собственное вознаграждение в 3000 рублей. Все фигуранты полностью признали свою вину в суде. В итоге директор получил 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф 22500 рублей, а также запрет занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Руководителю частной компании и посреднику дали один год химии без штрафа. Изъятые 8300 рублей конфискованы в доход государства как незаконный заработок. В Горецком районе Могилевской области пропало топливо, которое предназначалось для сельскохозяйственной техники. Сотрудники милиции выяснили, что его присвоил 56-летний водитель бензовоза. 2 месяца он получал на заправках дизтопливо и бензин для техники, задействованной в полевых работах. Однако часть своего груза он так и не довозил до места назначения. В конце рабочего дня водитель сливал горючее и продавал знакомому. Преступным образом было реализовано более 400 литров. литров топлива. Возбуждено уголовное дело. В Витебске 39-летнего иностранца приговорили к 3 месяцам ареста за мошенничество. Мужчина действовал с сентября 2024 года по ноябрь 2025. Он представлялся региональным руководителем крупной технологической компании и предлагал знакомым содействие в трудоустройстве в коммерческие структуры специалистам охраны, а также участие в реферальной программе в сфере пассажирских перевозок. 5 человек он убедил переводить деньги на указанные им счета или передавать наличные при личных встречах. В феврале 2026-го, уже будучи обвиняемым по этому делу, иностранец снова воспользовался аналогичной схемой и получил деньги еще от 1 человека. После этого он скрылся от следствия и уехал из Беларуси. Его объявили в розыск, а спустя некоторое время задержали в Витебске. Общий ущерб 6 потерпевшим превысил 9 тысяч рублей. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он подтвердил, что никогда не являлся сотрудником упомянутой организации и не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Полученные преступным путем денежные средства он потратил на личные нужды и азартные игры в казино. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Беларуси обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
8: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
5: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку, мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси нет. Однако накануне латвийские пограничники обнаружили в Скрудалинской волости Ауждаувского края всего в 10 метрах от пограничного ограждения с Белоруссией группу иностранцев из 15 человек, проникших в Латвию незаконно.
9: Хьюстон, у нас проблема.
5: Латвийским специалистам удалось оперативно выяснить, что мигранты попали в Латвию через скрытый тоннель, вырытый со стороны Беларуси. Отмечу, в отличие от Литвы, где было обнаружено около десятка подобных подземных переходов, в Латвии это первый известный случай такого незаконного пересечения границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
10: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
5: Отмечу, как и в случае с аналогичными инцидентами на белорусско-литовской границе, так и с обнаружением тоннеля на латвийском направлении, официальных заявлений от властей Беларуси нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Контроль качества на радио «Сигнал».
23: Шапка-невидимка. В Быхове изобрели новый вид ремонта. Аварийный фасад консервного завода закрыли тканью.
24: Новая технология ремонта. Тряпками замечены и все подмонтировали.
23: Так на своеобразный ремонт консервного завода в Быхове отреагировали местные жители. Аварийное здание просто задрапировали гигантскими тряпками.
24: 21 век на дворе. Технологии не стоят на месте. Шикарнейший ремонт. Вообще, поражающе больше и больше.
23: Местные жители в шоке и не понимают, почему разрушающийся фасад занавесили шторами вместо нормальной реконструкции.
11: Вот оно, величие архитектурной мысли. Или это стиль такой? Авангард? Или барокко? Там же любят ткани и шторы. Точно барокко.
13: Это здание. Первое, что видят гости города, въезжающие в Быхов на поезде. Можно сказать, лицо города. Визитная карточка. Оно и так выглядело не очень. А теперь и вовсе уродство вышло.
23: Инженер-строитель Сергей Фисенко объясняет, что старая ткань тут выступает скорее в роли защитной сетки, чем для эстетики.
14: Специализированные сетки имеют место быть на аварийных зданиях. Их задача – временно удерживать куски штукатурки и кирпича, чтобы они не падали на людей. Сам фасад от этого безопаснее не становится. Если фасад действительно разрушается, необходимо обследовать стены, определить причину, убрать аварийные элементы и восстановить конструкции. Полотно может только временно закрыть проблему и снизить риск падения отдельных фрагментов. Но трещины, разрушенная кладка и вода внутри стен от ткани никуда не исчезают.
23: По словам эксперта, местным жителям лучше вообще не подходить близко к зданию и не ходить непосредственно вдоль фасада, пока специалисты не подтвердят его безопасность и не восстановят аварийные участки. И помните, если у вас есть жалобы на работу местной администрации и коммунальных служб, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
23: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
15: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении 2-недельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
23: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
15: Работодатель оштрафован. Также предприятие обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
23: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
16: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
23: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
16: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую, или проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
23: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». 9 школьников из Брагина решили не сидеть без дела и устроились в студотряд. Но после 2 недель работы денег так и не увидели. Зарплата нашлась только тогда, когда родители обратились в прокуратуру. В этом выпуске разберемся, кто зарабатывает на студотрядах, почему взрослые не замечают нарушений до первой жалобы и насколько добровольной бывает такая работа. А главное, выясним, чему государство на самом деле учит подростков, когда требует трудовой дисциплины от них, но не от начальства.
12: Слушай, вот эта ситуация в Брагине, если честно, она сначала вызывает такой, знаешь, легкий скепсис. Ну, если посмотреть на нее чисто прагматично.
0: В смысле скепсис? Детям не заплатили за работу. Какой тут может быть скепсис?
12: Они там отработали пару недель в этом агропроме, прокуратура вмешалась, им выплатили. Ну, чуть больше 3000 рублей на всех.
0: Ну да, это получается где-то по 300 с небольшим рублей на человека.
12: Вот. Но согласись, разве это не похоже на какую-то банальную бухгалтерскую накладку? Для любого предприятия 3000 – это просто микроскопическая сумма. Зачем делать из этого какую-то глобальную проблему, если деньги в итоге, ну, нашли и выплатили? Инцидент же исчерпан.
0: Знаешь, тут ключевая деталь вообще не в том, что деньги вернули. Важно то, как именно все это было обставлено.
12: В каком плане обставлено?
0: Смотри, прокуратура официально заявляет, да, нарушение существенное. Но ты где-нибудь видела название этого предприятия?
12: В публичном доступе? Нет, вроде нигде не мелькало.
0: Вот именно. Имя руководителя – тайна. Название агрокомбината – тайна. Нет вообще никакой информации, оштрафовали их или нет. Никто публично не сказал. Все, ребята, вы нарушили закон. В следующем году вы студотряды не получите.
12: А, то есть возраст детей мы знаем, суть проблемы детализирована.
0: Да, а вот хозяин нарушения остается абсолютно анонимным. И это не случайность, это сама логика системы.
12: Слушай, но тут вообще возникает огромный вопрос к вот этому балансу сил. Как подросток может защитить себя в такой ситуации? Он же физически и психологически не может качать права наравне со взрослым дядей.
0: Конечно, никак не может. Представь 14-летнего школьника. Перед ним стоит директор предприятия.
12: Угу. Да, директор, огромная бухгалтерия, командир отряда, какие-то педагоги. Получается, что наниматель изначально как бы закладывает в свою бизнес-модель вот этот банальный страх. Страх и юридическую неопытность детей.
0: Именно. Расчет ровно на это. Потребовать свой расчет для подростка – это значит пойти против всей этой толпы взрослых, которые, собственно, работу и организовали.
12: Ну да, надо пойти найти договор, вникнуть в какие-то даты выплат,
0: ага.
12: Грамотно составить письменное обращение. Ради 300 рублей большинство семей предпочтут просто махнуть рукой и забыть.
0: 100%.
12: А теперь давай масштабируем ситуацию. Если таких детей не 9, а 50 или 100, для предприятия это превращается в идеальную, совершенно бесплатную отсрочку платежей.
17: И вот тут мы переходим к масштабам, потому что случай в Брагине – это вообще не исключение. Просто послушай цифры. В 2025 году через студотряды прошло больше 64 тысяч человек.
12: Ого, ничего себе масштабы.
17: В 2026 планировали создать около 63 тысяч рабочих мест. 49,5 тысяч подростков уже отработали или продолжали работать.
12: Махина.
17: Огромная машина, которая строго регулируется указом номер 181. Школы и молодежные организации регулярно отчитываются за эти цифры.
12: Слушай, ну подожди, звучит так, как будто их туда чуть ли не силой загоняют. Но в стране принудительный труд несовершеннолетних запрещен. Чтобы эти десятки тысяч школьников оказались в поле, они же должны сами поставить подписи в договорах.
17: Подписи-то они, конечно, ставят.
12: Ну вот, многие же реально искренне хотят заработать свои первые деньги, купить новый телефон, провести лето с друзьями в отряде. В чем проблема, если все абсолютно добровольно?
17: Проблема в механике того, как именно эта добровольная подпись появляется. За ней стоит очень жесткая система показателей. Когда у районного чиновника или у директора школы начинает гореть план по трудоустройству.
12: Угу.
17: Начинается давление.
12: Да, но оно редко бывает прямым. Никто не кричит и не угрожает отчислением. Предложения поработать летом приобретают такой, знаешь, очень специфический оттенок. Студенту могут просто невзначай напомнить про очередь на место в общежитие на следующий год.
17: Абсолютно верно. А школьнику напомнят про характеристику для поступления или про отношения с руководством школы.
12: Да уж. И когда характеристика находится в руках тех же самых людей, которые предлагают тебе путевку в студотряд, граница между «я сам захотел» и «пришлось согласиться» просто стирается.
17: Характеристика – это очень мощный рычаг.
12: Слушай, ну вывод получается довольно жесткий. Добровольность в этой системе существует исключительно до тех пор, пока она полностью совпадает с государственным планом. То есть отказаться так, чтобы это было, ну, безопасно для тебя и не повлекло скрытых последствий, практически невозможно.
17: Да. И доказать этот факт принуждения юридически нереально. Потому что все строится на интонациях, на полутонах. Система спроектирована так, чтобы безопасного способа сказать «нет» просто не существовало.
12: Хорошо, с детьми понятно. А если посмотреть на это глазами нанимателя? Зачем предприятиям вообще эти детские руки? Возьмем тот же Агропром, про который мы говорили.
17: Ну, смотри, экономика тут очень простая. Деревни теряют население. Постоянные взрослые кадры уходят.
12: Потому что зарплаты низкие, а условия тяжелейшие.
17: Именно. Уборочная компания или прополка требует огромного количества людей здесь и сейчас. И вместо того, чтобы повышать зарплаты, как-то модернизировать производство, чтобы привлечь взрослых работников, они просто затыкают сезонные дыры школьниками.
12: Слушай, ну это же один в один калька с моделью использования трудовых мигрантов. Вот в 26-м году в Беларуси активно привлекали рабочих, например, из Узбекистана. И они точно так же массово сталкивались с невыплатами зарплат.
17: Идеальная параллель. И мигранты, и подростки находятся в абсолютно одинаковой, максимально уязвимой позиции.
12: Они не знают местных правил игры, они панически боятся открытого конфликта с начальством и тотально зависят от посредников. Это формирует такой классический рынок слабости.
17: Да, рынок слабости. И на этом рынке наниматель получает привилегию вообще не улучшать условия труда. Зачем? Можно просто бесконечно менять самих работников, выжимая из них максимум за короткий срок.
12: И руководству кажется, что это супер выгодно. Платишь минималку, соцпакет не нужен.
17: Но это выгодно только в рамках бухгалтерии одного конкретного колхоза. Здесь вступает в силу концепция так называемой «скрытой субсидии». Нанимателю дешево, потому что реальные издержки перекладываются на других.
12: Попытаюсь разложить. То есть школа тратит десятки часов времени учителей и завучей на организацию этого отряда, на бумажки, на уговоры родителей.
17: Да.
12: Поликлиники расходуют время врачей на проведение всех этих обязательных медосмотров. А прокуратура в итоге вынуждена работать вместо инспекции труда, выбивая долги, как в Брагине.
17: Именно. А родители несут логистическую и психологическую нагрузку. Это они забирают уставших детей. Это они потом ходят скандалить из-за зарплаты.
12: Получается, экономия одного агрокомбината оборачивается прямым убытком для всей социальной инфраструктуры. Классическая приватизация прибыли и национализация убытков.
17: И при этом, если ты почитаешь документы, на бумаге процесс выглядит предельно защищенным. Там муха не пролетит.
12: Ну да. Статья 77 Трудового кодекса «Охрана труда несовершеннолетних» прописана в мельчайших деталях. Для 14-16 лет жесткая планка, максимум 23 часа работы в неделю.
17: Не более 4 часов 36 минут в день, никаких ночных смен, строжайший запрет на тяжелые грузы, обязательная спецодежда.
12: Все красиво, а в реальности?
17: А в реальности результаты проверок говорят сами за себя. В Брестской области в 25-м году вскрыли просто тотальное нарушение. Трудовые договоры кривые, медосмотры и инструктажи по технике безопасности проводились исключительно для галочки.
12: В Минске тогда же прокуроры выявляли, что детей зачисляли в отряды вообще без необходимых документов, а командиры числились только номинально.
17: И это везде. В июле 26-го года в Краснополье прокуратуре пришлось выбивать недоплату больше 5000 рублей. В августе 25-го в Дрибинском районе долг перед школьниками превысил 4000 рублей.
12: Слушай, вот тут возникает закономерный вопрос. Есть школы, есть молодежные организации, тот же БРСМ. Они выступают официальными посредниками. Они заключают договора, они приводят детей на эти предприятия. Почему их защита не работает до момента, пока не вмешается прокурор?
17: Ответ кроется в глубочайшем конфликте интересов.
12: В каком смысле?
17: Задачей молодежных организаций и школ в рамках этой системы является демонстрация красивых цифр. Им нужны торжественные линейки с флагами и позитивные отчеты об успешном выполнении показателей.
12: А, то есть, если посредник начнет жестко контролировать предприятие, ну, там, скандалить из-за отсутствия питьевой воды, требовать выдачи перчаток или, не дай бог, останавливать работу из-за нарушений.
17: Показатели трудоустройства просто рухнут. Никакое предприятие не захочет брать такой проблемный отряд.
12: Выходит, публичный скандал портит образ всего движения, и поэтому реальные проблемы на местах предпочитают тихо заминать.
17: Именно так. И в этой выстроенной цепочке реальным, мотивированным и совершенно бесплатным контролером выступает исключительно родитель.
12: Нет звонка от возмущенной мамы, нет проблемы.
17: Абсолютно. И знаешь, это вскрывает серьезный идеологический парадокс всей системы. У нас же, точнее в Беларуси, студотряды активно позиционируются как третий трудовой семестр.
12: О, да, вся эта риторика просто пропитана пафосом, советской ностальгией, разговоры о школе труда и железной дисциплине.
17: Подросткам на полном серьезе рассказывают о важности их личного вклада в экономику.

0: осязаемую коммерческую пользу из труда подростка. Использование идеологической символики не должно превращаться в купон на скидку при выплате зарплаты.
1: 100%. И если посмотреть на ситуацию без розовых очков, выясняется, что система преподает подросткам очень жесткий урок. Вместо уважения к труду они усваивают, что красивое обещание государства ничего не стоит.
0: Да, и что строгие правила и законы обязательны к исполнению только для тех, кто стоит ниже по социальной лестнице.
1: А начальство может нарушать любые договоренности, абсолютно безнаказанно.
0: Причем этот роб часто обходится слишком дорого физически. Сельское хозяйство – это зона повышенного риска. Летняя жара, работа с сельскохозяйственной химией.
1: Близость тяжелой техники, тракторы, животные. Удаленность от медицинских учреждений.
0: И вот в центре всего этого находится командир отряда. Как правило, такой же молодой человек, лет 19, зажатый между двух огней. Ему нужно показать результат перед своим начальством и выполнить норму.
1: Давай представим ситуацию в поле. Местный руководитель агрокомплекса, такой взрослый, авторитетный мужчина, подходит и просит подростков, немного помочь с разгрузкой или сделать работу, которая вообще не прописана в их договоре.
0: Сможет ли 19-летний командир сказать ему жесткое «нет»?
1: Вряд ли. И в такие моменты легкий и разрешенный законом труд за секунды превращается в тяжелый и опасный. И если в этот момент, не дай бог, происходит травма, публичная статистика об этом, как правило, умалчивает.
0: Потому что информационное поле заполняется только победными реляциями о тысячах трудоустроенных и заработанных миллионах. Но отсутствие открытых данных о производственных травмах – это не доказательство идеальной безопасности.
1: Конечно. В силу возраста школьники реже признаются в усталости или плохом самочувствии. Там же работает давление сверстников, страх показаться слабым на фоне остальных ребят.
0: И наниматель с радостью использует эту подростковую суперисполнительность. Но эта исполнительность может стоить ребенку здоровья. А когда возникает проблема, будь то травма или невыплата зарплаты?
1: То выстроенная система начинает работать так, чтобы ответственность мгновенно растворилась между десятком инстанций. Смотри, предприятие подписывает договор, школа собирает списки и формирует отряд. Командир отвечает за дисциплину, исполком все это дело согласовывает.
0: И ребенок, оказавшись без обещанных денег, просто смотрит на эту гигантскую бюрократическую цепь и не понимает, кто конкретно виноват.
1: Да, школа разводит руками и говорит: «Наше дело было только привести отряд, мы не платим». Молодежная организация ссылается на то, что они лишь помогли со списками.
0: А предприятие кивает на временные трудности с финансированием и концы в воду.
1: Хотя в нормально функционирующей системе логика должна быть обратной. Подросток взаимодействует с одной точкой входа, а дальше взрослые структуры сами выясняют отношения между собой.
0: Если колхоз в Браге не позволил себе задолжать школьникам, его доступ к этому ресурсу должен блокироваться автоматически, прямо до публичного разбирательства.
1: А сейчас же возврат честно заработанных денег преподносится чуть ли не как акт великой доброй воли. Наниматель бесплатно кредитовался за счет школьников, вернул долг только после окрика прокурора. И нет вообще никаких механизмов, гарантирующих, что следующим летом ему не привезут новую партию бесплатных работников.
0: И до тех пор, пока выгода от использования вот этого дешевого и бесправного труда превышает возможные санкции, нарушать правила для нанимателя остается абсолютно рациональной бизнес-стратегией.
1: Да, потому что вся система контроля де-факто переложена на плечи родителей. И вот тут возникает колоссальное социальное неравенство.
0: Однозначно. Один родитель юридически подкован, живет в городе и готов дойти до Генеральной прокуратуры.
1: А другой родитель сам работает дояркой или механизатором в этом же самом колхозе, и он до смерти боится лишний раз попасть на глаза председателю, потому что его могут уволить.
0: Получается, права защищаются только у тех детей, за которыми стоит ресурсный взрослый, способный громко заявить о проблеме.
1: Да. Система, которая полагается на родительскую жалобу как на единственный триггер для проверок, в принципе не может считаться безопасной. Смотри, в январе 26 года отдельным указом была продлена поддержка молодежных организаций, курирующих студотряды.
0: Они получают огромный административный ресурс.
1: Вот. Но доступ к школам должен сопровождаться зеркальной ответственностью за каждого направленного на работу подростка. Если организация не осуществляет жесткий ежедневный контроль на предприятиях, она трансформируется.
0: В Киоле в банального оператора по поставке управляемой рабочей силы.
1: Именно. И более того, наличие такого искусственного конвейера дешевого

0: шел их рук, бьет по экономике всей страны в долгосрочной перспективе.
1: Это очень важный момент. Пока директор агрокомбината или стройуправления точно знает, что каждое лето к нему по разнарядке привезут сотни безотказных студентов, у него полностью пропадает экономический стимул развивать производство.
0: Конечно, зачем инвестировать в автоматизацию, закупать современную технику, оптимизировать процессы, если все управленческие провалы можно просто закрыть ручным детским трудом?
1: Этот подход буквально консервирует низкую производительность труда в целых отраслях.
0: Слушай, ну и прежде чем мы перейдем к финалу, стоит задуматься еще над одним аспектом, который вообще выходит за рамки бухгалтерии. Что происходит с экономикой страны, когда целое поколение проходит через вот такой первый трудовой опыт?
1: Хороший вопрос. Если с 14 лет человек усваивает, что договор — это просто бумажка.
0: Что зарплату нужно выбивать через прокуратуру.
1: И что начальству позволено игнорировать правила безопасности.
0: С какими установками он выйдет на рынок труда через 10 лет?
1: Вот-вот. Какую бизнес-культуру построят эти люди, когда сами станут руководителями предприятий? Ожидать от них уважения к закону и какого-то инновационного подхода после такой школы жизни было бы по меньшей мере наивно. Ну что ж, пора подвести честный итог. Студотряды в Беларуси представляют как возможность для подростков заработать и привыкнуть к труду. Но предприятиям такая система прежде всего дает временных и зависимых работников, которые редко спорят с начальством. Если зарплату задерживают или нарушают условия труда, разбираться обычно приходится самим подросткам и их родителям. В итоге организации получают дешевые рабочие руки, а государство — красивые отчеты о занятости молодежи. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
4: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
3: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
4: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
3: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
5: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
6: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
7: Ждем бензин.
3: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Белоруссии, рассказывает экономист Игорь Боровик.
7: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
3: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
8: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
9: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
8: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
10: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
8: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
11: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительны всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
8: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
12: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из 3 компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
3: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
12: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
3: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
13: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
3: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
14: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает. Отцу понос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно. Плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
15: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
3: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
3: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
12: Фиктивные ведомости заготовители внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
3: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как в принципе можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
16: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
3: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
16: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкообсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
3: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 300 000 рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в 2 раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
17: Отношение ко мне было плохое, требовали много, а платили мало.
3: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
17: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
3: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
17: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск, выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
3: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
18: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
19: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
20: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
21: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
22: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
23: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывает ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
3: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
8: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
0: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко. Его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги. То ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете? Паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
8: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
0: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
8: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
1: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
8: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
4: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
8: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
5: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о бочной форме обучения, отметили в ведомстве.
11: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белорусский стаж в период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
5: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчислением в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
6: Концы с концами еле сходятся.
7: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
9: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
10: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
5: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
24: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, мы потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
5: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси, в первую очередь для женщин, а также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
8: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
25: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
8: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
12: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
8: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили $1 млрд. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
11: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
8: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
13: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
8: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра агроэкспорта, к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
16: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
15: Разве нет?
16: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке. Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
15: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
16: Угу.
15: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
16: так.
15: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
16: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
15: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
16: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
15: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
16: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
15: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
16: Конечно, нет.
15: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
16: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
15: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
16: Да, тогда рынок перегрелся.
15: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
16: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
15: Ну, логично, да.
16: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
15: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
16: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
15: Ага.
16: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
15: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
16: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
15: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
16: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач под 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
15: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
16: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
15: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде «Ситрак», «Шаклан», «ФАФ» – они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
16: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
15: То есть склады переполнены.
16: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
15: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
16: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
15: Он считает только деньги.
16: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
15: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
16: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
15: Который нужно спасать в первую очередь?
16: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
15: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
16: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
15: Так.
16: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
15: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
16: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
15: А по факту?
16: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
15: И условия пишутся под конкретного победителя?
16: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
15: И побеждает домашний российский производитель.
16: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
15: А чем тогда?
16: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
15: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
16: Есть, да.
15: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
14: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
15: То есть там не важна кредитная ставка банка?
14: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
15: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
14: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
15: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
14: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
15: Почему мизер?
14: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
15: Ну подожди, рынки же там гигантские.
14: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
15: Это правда.
14: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
15: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
14: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной
16: адресной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
15: Замкнутый круг.
16: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
15: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
16: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
15: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
16: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
15: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
16: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
15: Мертвый груз.
16: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
15: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
16: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
15: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
16: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
15: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
16: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
15: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
16: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
15: Так.
16: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
15: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
16: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
15: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
16: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
17: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
16: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
17: Потому что зависимость никуда не делась.
16: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
17: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
16: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии. годами никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
17: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
16: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
17: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
16: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
17: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
16: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
17: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
8: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина чистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Важный сигнал.
8: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется 2 раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
18: Основная зарплата достаточно высокая, да, но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Здесь, если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380.
19: Угу. То есть это в нашей земле.
18: 11. На нашей земле 3500.
19: Угу.
18: И 12-й 3635. и 635. Была там, допустим, да, получается, у меня было 3380 зарплата. Естественно, выход, на выходе на это было поменьше. Да? А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
8: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
0: 1000 рублей нет. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
3: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
20: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
21: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
22: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
8: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
4: Претензии эти будут всегда. И цены высокие.

0: огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
3: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
2: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
3: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь – сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
2: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
4: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
2: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще 2 пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за сильной жары насосные станции работают на пределе возможностей, что может привести к снижению давления, ухудшению качества воды и перебоям в водоснабжении. Жителей просят не использовать воду из центрального водопровода для полива огородов и по возможности наполнять бассейны и емкости в непиковые часы. На границе с Россией развернули грузовик.

0: Икс почти тонны рогов из Беларуси. Пограничники остановили грузовик, перевозивший 867 килограммов оленьих и лосиных рогов. Во время проверки инспекторы выяснили, что на охотничьи трофеи отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Из-за этого происхождение и безопасность груза подтвердить не удалось. В результате фуру с рогами не пропустили и отправили обратно в Беларусь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
2: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
0: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвест, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
3: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
0: В прошлом году Белвест сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
4: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора, директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
0: Как сообщается на сайте производителя, Белвест – белорусско-российское предприятие. В 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа «Белвест». Остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
6: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
5: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
7: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
5: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
8: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
5: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельском районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
10: Подвышение пенсии на эти 10%, это, конечно, добро, что пенсии подвышаются у нас, безумовно. И на вот это крыху боли за инфляцию, але, все ж таки у нас была инфляция у минулом году так само 7%. Вот эти 3%, это не подвышение, это худшее индексация пенсии на уровень инфляции. Фактично. Особливо, коли уличивать, что заробки-то у нас выросли у реальном вымерении на 10%. То бок, у нас повеличивается разрыв помеж пенсиями и заробками. И пенсионеры, относно тех, кто працует, яны будут, не глядя на это повышение, яны будут жить бедней, относно тех, кто працует. Я не кажу уже относно там соседей наших, да, Тому што, ну, і як бы яшчэ галоўная праблема, што вось гэтыя мікраскапічныя паляпшэнні, якія як бы адбываюцца, да, праблема ў тым, што, ну, у суседзяў нашых жыццё паляпшаецца хутчэй, значна хутчэй. Разумееш, ну, то бок, калі там, ну, якая ў Беларусі зараз пенсія? Гэта здаецца $320 сярэдняя пенсія ў Беларусі, да? У Польшы гэта 700-800 сярэдняя пенсія. У Літве здаецца 750. Прычым у Літве там нават сярэдняя нават пенсія, ну, нас па старасці, да? Гэта тое, што ў Беларусі складае капейкі, яна ў Літве там 600 еўра. Усе гэтыя лічбы былі ў еўра, я прашу прабачэння, да?
9: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самое благоприятное, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2 при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
11: Когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. Ну, у вас на каждого как бы вот пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость, ну, в Беларуси почти, ну, близко к одному ребенку на женщину. Значит, что как бы вот в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. Можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы вот немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по $500 миллионов на пенсию. И мы вот все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это как бы это мера, а не самосуть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
9: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
5: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
12: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация военный фельдшер.
5: С список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
12: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
5: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
13: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
5: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
14: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
5: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Технологии прошлого. Камеры хранения на вокзале в Минске не справляются с наплывом пассажиров. В БелЖД объяснили, почему.
15: Каждый раз удивляюсь этому позору. Камеры хранения главного вокзала столицы. Огромный пассажиропоток. Каждые выходные происходит то, что на фото. Люди не вмещаются в само помещение.
5: Так, на очереди у камер хранения центрального вокзала в столице отреагировала минчанка на своей странице в Threads. Под постом собрались тысячи комментаторов, которые подтвердили, проблема действительно есть. Особенно сложно с хранением багажа на выходные. Люди часами проводят в очереди, а сдать или забрать чемодан получается не всегда.
6: При этом в Бресте, Гродно и Гомеле уже работают автоматические камеры хранения. Я вообще не понимаю, как в столице, которая должна быть впереди всех, до сих пор ничего с этим не решили.
5: В БелЖД проблему признают и думают над ее решением, заверил первый заместитель начальника пассажирской службы Константин Бойер.
16: Да, в Минске багаж до сих пор принимают и выдают вручную, и задержки действительно вызваны технологией, где участвует человек. Мы понимаем, что это не совсем верно, и нужно двигаться абсолютно по другому пути. Скажем так, для этого сейчас нет необходимых ресурсов.
5: Усугубляет проблему и то, что пассажиров становится все больше, особенно на международных направлениях, признается Бойер.
16: В этом году мы однозначно увидели определенный прирост пассажиров, который пришел на железную дорогу. Очень много пассажиров движется у нас в международном сообщении. Плюс чемоданы в камерах хранения часто оставляют туристы, которые уже выселились из гостиницы, но еще несколько часов проводят в Минске. В итоге в часы пик сотрудники просто не успевают обслужить всех быстро.
5: В БелЖД обещают работу камер хранения совершенствовать, но неизвестно когда. А пока пассажиры главного вокзала страны продолжают зависеть не только от расписания поездов, но и от того, насколько быстро сотрудник успеет принять или вернуть их чемодан. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
17: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
9: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
18: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы, или там, до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Ну, я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, учащих детей. К 96-му году рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
9: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧАЭС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
9: На пляже Цнянского водохранилища в Минске задержали двух парней – 16-летнего подростка и его 20-летнего напарника. Они придумали способ незаметно забирать вещи прямо из-под носа у людей. Парни высматривали оставленные без присмотра сумки и рюкзаки. Пока отдыхающие купались, загорали или отходили к пляжным киоскам, молодые люди подходили к их вещам, накрывали чужую сумку или рюкзак своим покрывалом и делали вид, что встряхивают его. В этот момент, как утверждается, один из них забирал вещи. Как сообщает МВД, установлена их возможная причастность к трем кражам. Общий ущерб составил более 1300 рублей. По словам самих задержанных, украденные документы, смартфоны и кошельки они выбрасывали в лесу. Мелкую электронику, парогенераторы, зарядное устройство и наушники оставляли себе, а деньги тратили. Оба молодых человека ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Смертельная авария произошла в деревне Ермоловичи Белынического района Могилевской области. По предварительной информации, 60-летний водитель КамАЗа с полуприцепом, наполненным соломенными тюками, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклисту «Хонда», который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 22-летний мотоциклист погиб. Проводится проверка. В лесу Лепельского района Витебской области обнаружили труп женщины. Случилось это еще в середине апреля. Но вот уже более 3 месяцев правоохранители не могут ее опознать. Предполагаемый возраст погибшей составляет от 18 до 40 лет. Рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Согласно предварительным данным, смерть наступила в течение года. Для выяснения точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза. А также продолжается поиск очевидцев произошедшего. УВД Витебского облсполкома просит помощи у всех, кто может знать обстоятельства произошедшего, а также обращается к тем, у кого пропали родные и знакомые. Если вам что-то известно, сообщите по телефону 102. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
5: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный Орел-2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
6: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
5: «Стремительный Орел» – далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
19: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригады. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
5: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
7: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
5: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
7: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
5: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
9: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою четырехкомнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
21: Только за два месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
9: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
22: Слишком жадная оказалась.
2: и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его доля. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? Два варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
14: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
20: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые? Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
9: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитирую. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат сообщил, что средняя зарплата в Беларуси превысила 3000 рублей, но большинство работников таких денег на карту не получает. В эту цифру входят налоги, премии руководителей, переработки и высокие доходы отдельных отраслей. А зарплаты Минска поднимают показатель всей страны. В этом выпуске разберемся, чем средняя зарплата отличается от медианной, сколько остается после обязательных удержаний и почему рост начислений не всегда означает улучшение жизни. А также выясним, кому выгодно показывать одну красивую сумму вместо реальных доходов белорусов.
23: Слушай, ну вот я смотрю на эту свежую цифру от Белстата – 3104 рубля и 10 копеек. Это за июнь 2026 года. И первая мысль, ну, это же просто идеальный продукт для новостных заголовков.
22: А звучит действительно мощно, но согласись. Кажется, вау, работающий человек теперь уверенно может рассчитывать на такие серьезные деньги. И ведь это не выдумка. Наниматели реально отчитываются о таких суммах. Экономика генерирует этот доход.
23: Генерирует, да. Но фокус-то кроется в бюрократической формулировке. Там написано «номинальное начисленное». Это такой, знаешь... сферический конь в вакууме. Сумма до того, как вообще в дело вступает суровая реальность. Туда же включено абсолютно все.
22: Отпускные, сверхурочные.
23: Да, да, и компенсации. И самое главное, годовые бонусы всяких топ-менеджеров.
22: Ну, давай переведем это на язык обычного кошелька. Любой наемный работник платит налоги. Если отнять базовую ставку подоходного налога, это 13%, и еще 1% обязательный взнос на пенсионное страхование.
23: То есть сразу минус 14%. Просто с порога.
22: Да, минус 14. Но даже после этого от июньских 3104 рублей остается, ну, где-то 2669 рублей чистыми. Согласись, для страны это все равно очень приличная сумма на руки.
23: Сумма-то приличная, никто не спорит. Но она не отвечает на главный бытовой вопрос. Почему большинство людей вообще этих денег не видит? И проблема тут кроется в самой сути среднего арифметического.
22: В смысле?
23: Ну, это математически безупречная цифра, но социально она абсолютно бесполезна. Суть в том, что чем сильнее доходы начальников отрываются от доходов простых сотрудников, тем красивее растет этот средний показатель на бумаге.
22: Но кто-то же реально формирует эту высокую среднюю цифру. Значит, ну, есть целые географические зоны, где эти деньги платят. Давай посмотрим на столицу. В Минске средняя зарплата вообще превысила 4054 рубля. Ну, если человека не устраивает его доход в регионе, логичный экономический шаг – просто собрать вещи и переехать туда, где платят.
23: Это звучит как отличный план, ровно до того момента, пока ты не открываешь сайты с арендой минских квартир. Переезд в Минск, ну, это часто просто финансовая иллюзия.
0: Хочешь сказать, аренда все съест? Ну, допустим, квартира обойдется в рублей 800-900, но зарплата-то в Минске выше, почти на 1400 рублей. Если сравнивать, например, с Могилевской областью, там средняя всего 2626 рублей. Разница покрывает жилье.
23: Она покрывает жилье, да, но полностью обнажает скрытые издержки. Понимаешь, в регионе у человека выстроена целая социальная сеть.
0: Ну, родственники, связи, да.
23: Да. Бабушка может забрать ребенка из бесплатного сада где-то рядом с домом. Родственники там передадут продукты сдачи. А в Минске за абсолютно все придется платить по столичному прайсу, начиная от транспорта и заканчивая частными услугами.
0: Тем не менее, вот этот региональный разрыв в 1400 рублей между столицей и той же Могилевской областью, он существует. И он, кстати, очень ярко объясняет кадровый голод на периферии.
23: Конечно. За одинаковый труд, за абсолютно тот же уровень ответственности и стресса в разных концах страны платят, ну, просто несопоставимые деньги. Естественно, что районы теряют специалистов. А потом этот дефицит белорусская власть пытается как-то закрывать.
0: Раскидывая нагрузку на оставшихся?
23: Да. Или используя принудительное распределение выпускников вузов.
0: Слушай, ну, если дело не только в Минске... Давай поговорим про отрасли. Ни для кого не секрет, что IT-сфера показывает начисления в районе 6190 рублей. Ну, понятно, что эта узкая группа высокооплачиваемых айтишников тянет общую статистику вверх. Но в других сферах тоже есть рост.
23: Смотря в каких.
0: Ну вот образование – почти 2369 рублей, здравоохранение – 2530. Для бюджетников это объективный плюс. Деньги же физически выплачиваются.
23: Выплачиваются, никто не спорит. Но давай зададим очень неудобный вопрос. Как именно достигается этот рост в расчетном листке?
0: Ты имеешь в виду?
23: Это ведь не результат того, что один час работы врача внезапно стал стоить дороже на рынке труда.
0: Ты клонишь к переработкам?
23: Именно. Это не просто переработки. Это продажа государству большего количества своей жизни, своего здоровья. Чтобы учителю увидеть эти 2500, ему нужно брать 1500 ставки, факультативы, кучу тетрадей на проверку, еще и классное руководство тянуть.
0: Да, медсестра буквально живет в отделении, дежурит по ночам, выходит в выходные.
23: Врач тянет на себе участок того коллеги, который недавно уволился.
0: То есть, получается, в отчете для министерства зарплата выросла, а по факту человек просто работает 60 часов в неделю вместо нормальных 40.
23: Вот именно. Это банальный физический износ организма. Сравнивать доход человека на 1500 с нормальной трудовой неделей, ну это же статистическое шулерство. И тут всплывает страшный парадокс. В стране на каждом шагу заявляют о важности демографии.
0: Да, что нужно повышать рождаемость, заботиться о здоровье нации.
23: А на практике кто это должен обеспечивать? Врачи и учителя. И они находятся в самом низу зарплатного рейтинга. Образование и медицина просто плетутся в хвосте таблицы. Системе дешевле всего обходится реальный ежедневный труд тех, кого она награждает самыми громкими лозунгами.
0: И кадровый дефицит только раскручивает эту спираль. Увольняется терапевт, его пациентов отдают другому.
23: Да, штатная проблема в кабинете главврача закрыта, фонд оплаты труда перераспределен и средняя зарплата по больнице выросла. Бинго!
0: А в реальности растет риск врачебной ошибки из-за тотального выгорания человека. Ну подожди, кадровый голод, если мыслить законами рынка, он же должен играть на руку работнику.
23: Как именно?
0: Ну, наниматель должен конкурировать за специалистов, повышать ставку.
23: Он должен, если у работника есть хоть какая-то свобода маневра. А если это молодой специалист на обязательном распределении, какая у него переговорная позиция?
0: Нулевая.
23: Вот именно. Нанимателю незачем повышать ему базовый оклад, потому что тот просто юридически привязан к рабочему месту на несколько лет.
0: Хорошо, оставим бюджетников. Даже с учетом всех этих хитростей и переработок, деньги заработаны. И когда они доходят до магазина, тут возникает вопрос инфляции. Официальная инфляция в июле 2026 года составила 4,4% к прошлому июлю. Это довольно спокойная цифра.
23: Спокойная.
0: Ну да, цены растут медленнее зарплат, разве нет?
23: Эта спокойная цифра, она описывает некую усредненную потребительскую корзину, которая существует только в методичках Белстата. А реальность-то бьет по карману иначе.
22: Ну да, тут не поспоришь. Услуги с начала года подорожали на 7,3%. А в июне картофель подскочил в цене более чем на 63%. Морковь на 54% по отношению к маю.
23: И вот тут любая статистика скажет, ну, ребята, это просто сезонная замена старого урожая на свежий. Ничего страшного.
22: Так это же правда. Каждый год молодая картошка стоит дороже.
23: Для статистики – да, это правда. А для человека, чья зарплата ниже той самой медианы – это катастрофа. Понимаешь, люди с низкими доходами тратят львиную долю своих денег именно на базовую еду.
22: И подорожание привычных продуктов бьет по ним несоизмеримо больнее.
23: Намного больнее, чем по директору завода. В интернете люди постоянно выкладывают и сравнивают свои чеки из Европы за 2019 и 2026 годы.
22: Ой, да. Мороженое, сгущенка, масло. По ряду позиций цены выросли чуть ли не в два раза.
23: Потому что чек – это реальная память семьи. И она сильнее любого вот этого пресс-релиза об инфляции в 4%. Люди видят, что привычный набор продуктов просто перестает помещаться в бюджет.
22: Приходится брать дешевые бренды. Отказываться от той же нормальной рыбы. Но ведь помимо еды есть еще всякая бытовая техника, ремонт, лечение. И люди все равно это покупают. На помощь приходят кредиты, рассрочки.
23: И вот тут начинается самое, наверное, интересное. Кредиты кардинально меняют статус зарплаты. Она перестает быть твоей. Она становится, ну, не свободной.
22: Кредиты – это нормальный финансовый инструмент во всем мире. Зачем тебе копить 3 года на стиральную машину, если можно просто взять рассрочку?
23: Разница в том, что при низком базовом доходе этот инструмент превращается в ошейник. Вот сломалась машина, взял рассрочку. Заболел зуб, расчехлил кредитку. Твоя следующая зарплата уже расписана до того, как деньги вообще капнули на карту. Банк спишет свои платежи строго по расписанию.
22: И как это связано с рынком труда?
23: Напрямую. Работник с ежемесячным платежом по кредиту попадает в абсолютно тотальную зависимость от нанимателя.
22: А, он больше не может позволить себе спорить из-за графика?
23: Именно. Он проглотит угрозу, лишая ей той самой премии. Он не может уволиться и спокойно искать новую работу месяц-два, потому что банка он же ждать не будет. Зависимость от кредитов делает человека идеальным, просто очень удобным подчиненным.
22: То есть две семьи с абсолютно одинаковыми зарплатами живут в разных реальностях, если у одной есть свое жилье, а у другой аренда и висит долг за холодильник.
23: Совершенно разные уровни свободы.
22: Давай вернемся к макроэкономике. Ну, нельзя игнорировать тот факт, что реальные располагаемые доходы в начале 2026 года объективно выросли на 7,9%. Экономика все-таки адаптируется, заводы загружены, ну, в том числе российскими заказами, экспорт идет.
23: Рост-то действительно есть, но давай посмотрим на фундамент этого роста.
22: Ну, давай.
23: Наниматели повышают ставки от отчаяния из-за жесточайшего дефицита рабочих рук. А загрузка предприятий вот этими российскими заказами – это колоссальная бомба замедленного действия.
22: Ты имеешь в виду санкционные риски?
23: Не только их. Экономика попадает в жесткую зависимость от одного единственного рынка. Предприятия в стране, ну, например, тот же БМЗ с их высоколегированной сталью, они рискуют оказаться привязанными к обслуживанию российского ВПК.
22: Да, но пока заказы идут, рабочие получают хорошие деньги.
23: Сегодня получают, а завтра? Политическое решение в Москве, или там колебания российского рубля, или вообще новый пакет санкций, это может обнулить всю загрузку в один день.
22: Предприятия просто встанут.
23: Да. И цена этого огромного риска вообще никак не заложена вот в ту красивую цифру в 3104 рубля.
22: Работники несут на себе все геополитические риски, даже не подозревая об этом. А как насчет нехватки людей, ну из-за того, что огромная масса специалистов уехала после 2020 года? Сейчас этот вопрос пытаются как-то решать. В 2026 году фиксируется организованное привлечение рабочих из Узбекистана. То есть система находит выход?
23: Находит, вопрос только... какой ценой для местных. Привлечение мигрантов используется не для того, чтобы там развивать экономику, а чтобы заткнуть дыры людьми с максимально слабой переговорной позицией.
22: Ну подожди, им же тоже надо платить зарплату?
23: Платить-то надо, но приезжий работник, он тотально зависим.
0: От документов.
23: От визы, от койки в общежитии, которую дал завод. Он стерпит любые нарушения техники безопасности, любые переработки. И местному белорусскому работнику тут же дают понять: не будешь пахать за эти деньги молча, на твое место спокойно возьмут мигранта.
0: Получается, вместо того, чтобы наниматели конкурировали за качественные кадры повышением зарплат, работников просто заставляют конкурировать за терпимость к плохим условиям.
23: Именно. Это настоящая гонка на дно.
0: Слушай, давай посмотрим на еще один пласт статистики, который Белстат, ну, очень любит корректировать. Это гендерный разрыв.
23: О, это интересная тема.
0: Да, нескорректированный разрыв средних зарплат мужчин и женщин в Беларуси находится на уровне 27%. Это огромная цифра, но официальная скорректированная оценка Белстата всего около 5,8%. Разница колоссальная.
23: Это просто шедевр статистической магии.
0: Почему? Что значит вот эта скорректированная оценка?
23: Но они берут в расчет разницу в профессиях, стаже, должностях. И говорят: ну смотрите, женщины просто чаще работают в менее оплачиваемых сферах, имеют меньше опыта, но поэтому и получают меньше.
0: Так а разве это не логично? Ну, если человек работает воспитателем, а не инженером, у него объективно ниже доход. Зачем сравнивать теплое с мягким?
23: Потому что сами вот эти факторы, которые статистика выносит за скобки, они и есть суть проблемы. Задай вопрос: а почему у женщины меньше стаж и нет руководящей должности?
0: Декретный отпуск.
23: Конечно. Несколько лет в декрете – это потерянный опыт. Это пропущенные повышения, утрата квалификации. А когда она возвращается в офис, ну кто уходит на больничный, если ребенок простудился?
0: Ну, как правило, мама.
23: Вот именно. Женщина отказывается от командировок. Она не может остаться сверхурочно, потому что детский сад работает ровно до 18:00.
0: И руководитель быстро начинает воспринимать ее как менее удобного, что ли, сотрудника и менее перспективного.
23: Это системное вытеснение женщин в низкооплачиваемые, но такие стабильные бюджетные сферы.
0: Но при этом домашний труд вообще никак не учитывается экономикой.
23: Вот неоплачиваемая вторая смена.
0: Готовка, уборка, уроки с детьми, забота о тех же пожилых родственниках – это полностью выпадает из статистики ВВП.
23: Ну, давай смотреть правде в глаза. Мужчина-партнер, ну, он не смог бы работать полный день на своей высокооплачиваемой должности и спокойно строить карьеру, если бы весь его быт не был полностью закрыт бесплатным трудом женщины.
0: То есть, когда государство складывает все доходы и выдает среднюю цифру, оно просто стирает личную финансовую уязвимость женщин.
23: Да.
0: Ну, то есть, решение уйти от абьюзивного мужа принимается же не на базе средней зарплаты по стране, а на базе конкретного дохода женщины, который, ну, часто оказывается ничтожно мал.
23: Абсолютно верно. И когда официальная средняя зарплата превращается в такой главный национальный ориентир успеха, издержки всегда несут обычные люди. Система блестяще избегает разговоров о региональной пропасти, о разрыве между начальниками и подчиненными, о том же скрытом женском труде.
0: И знаешь, что в этом самое опасное?
23: Что?
0: Когда человек изо дня в день видит в новостях информацию про средние 3000 рублей, а в своем расчетном листке, ну, видит 1500, эта проблема начинает казаться его личной неудачей. Будто он сам виноват. Недостаточно старался или вообще не ту профессию выбрал.
23: И это важнейший момент для осмысления. Слушай, если статистика постоянно транслирует вот этот образ богатства, которого в реальности у большинства просто нет, эта цифра превращается в инструмент жесткого психологического давления.
0: Да.
23: Инструмент, который заставляет человека искать причины бедности исключительно в самом себе.
0: И никто не задает вопросы системе, которая выстроила такое распределение доходов. Все занимаются самобичеванием.
23: Именно. Стоит задуматься, как вот эти начисленные абстрактные тысячи изо дня в день формируют чувство собственной ценности и заставляют мириться с тем, с чем мириться категорически нельзя.
0: В общем, официальная средняя зарплата не выдумана, но она создает ложное представление о доходах большинства белорусов. Пока в новостях говорят о 3000, половина работников находится ниже медианной зарплаты, а после налогов, аренды, кредитов и обязательных расходов денег остается еще меньше. Красивый показатель выгоден чиновникам, государственным СМИ и руководителям предприятий.
22: Он позволяет отчитаться о росте благосостояния, не объясняя разницу между Минском и регионами, начальниками и рядовыми сотрудниками. Издержки несут работники, которым предлагают считать успехом премии за переработки и начисления, существующие только до прихода денег на карту. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
6: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
5: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле даже немного подешевели – на 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
6: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше.

0: приправа универсальная, салфетки, колбаса, моцарелла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
1: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
2: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
1: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь – дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Куда все едут? Очереди из Беларуси в ЕС выросли в разы. На границе застряли минимум 3000 машин. Подготовка к школе или летний отпуск. Последний летний месяц выдался по-настоящему горячим, и дело не только в стабильных плюс 35 на термометрах. Август отметился резким ухудшением ситуации на границах Беларуси. Выезда из страны ожидают около 3000 легковушек. Из них более 1500 машин в сторону Польши, еще около 1000 в Литву. А говорят, загнивающая Европа. Что же там белорусы забыли-то? Делится мнением водитель Иван.
5: Я водитель автобуса, пассажирские перевозки. И вот, исходя из моего опыта общения с пассажирами, обычно в августе белорусы едут в Польшу на закупки к новому учебному году. Раньше в Украину наших очень много ехало, потому что и выбор больше там, и цены адекватнее, ну а сейчас сами понимаете. Сейчас Польша самая популярная. Там к сентябрю много всяких ярмарок, много акций. Это в Беларуси на ярмарках к школе ломят цены заоблачные. Хотя должно быть наоборот. А в Польше скидок много, да и выбор товаров больше. Опять же, качество получше.
4: Однако, как видно из обсуждений ситуации на границах, в чатах мессенджеров, не все белорусы едут в страны-соседки на закупки. Кто-то, как Ирина из Минска, возвращается на учебу и работу.
6: Огромнейшие очереди на выезд из Беларуси в августе логичны. Много белорусов просто возвращаются с каникул или из отпусков туда, где теперь живут и работают, учатся. Хотя в этом году из-за ухудшившихся отношений с той же Польшей, Литвой и Латвией можно проторчать в очереди несколько суток из-за тщательной проверки документов, багажа. Я 4 августа выезжала. Так в основном одни студенты в Польшу возвращались. Это и те, кто уже не первый год учится и живет там. И много, конечно, первокурсников. Поэтому, кто планирует поездку в ближайшие недели, запаситесь терпением.
4: Лето заканчивается, белорусы возвращаются с родины домой, комментирует Эвелина из Бреста.
7: Я сама живу и учусь в Бресте. Но большинство моих одноклассников поступили учиться в Польшу и Литву. Кто-то сразу устроился работать, чтобы накопить немного денег, обустроиться и уже потом поступать учиться. Вот ребята и приезжали домой летом погостить, а сейчас назад возвращаются. Знаю, что многие наши брестчане в августе ездят в Европу одеть детей к школе, потому что по деньгам, даже с дорогой, выгоднее выходит. Раньше проще было, много там хорошей одежды, польских, итальянских фабрик, всякой хорошей канцелярии, красивой и недорогой, у нас в магазинах можно было купить. А сейчас же никто не хочет из-за санкций к нам это все возить, поэтому наши люди сами за границу едут. Я вот раньше одежду для учебы, я на юриста учусь, покупала от фабрики в Гродно. Ну, они хорошо шили, деловой стиль, качественно и красиво. А сейчас очень дорого стало. Для сравнения, одно платье гродненской фабрики стоит 1000-1500 рублей.

0: рублей. А соседка из Польши привозит отличные на наши рубли за 300-400. Выбор очевиден.
1: Планируете ли вы поездку в Европу в августе и с какой целью? Делитесь своими историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
4: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
3: Об этом свидетельствуют данные сервиса, отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
4: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц – с 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
3: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
5: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
3: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
5: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
3: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
6: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
3: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ.
7: Важный сигнал.
1: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
8: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлений энрофлаксацин – антибиотик, який використовывается только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобрены для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У выніку контролёры загадали терминово спынить продаж проблемной партии яек и одозвать с крамаў тое, что уже было отгружено. Так само у документе есть тревожная познака. Контролёры пропоновали высветлить, ці не звязано теперешнее порушение с тыми, якія выявили у филиале две іншие проверки. Але что за порушение знайшли тады, у документе не поведомляется.
1: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлаксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
9: Энрофлаксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлаксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
1: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлаксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Минчане, осторожно, отрава. Жалоба на суши в магазине закончилась проверкой. То, что там нашли, удивило всех.
10: От 2 до 6 градусов. Вот тебе, пожалуйста, суши, которые ты любишь покупать.
3: От 2 до 6. Такое видео в магазине «Хит Стандарт» на Рокоссовского записал покупатель. Мужчина сначала заснял температуру в холодильной камере, что-то в районе 10 градусов, а потом показал правила хранения продуктов, которые лежали в рефрижераторе.
11: Минчане, осторожно. Берегите себя и своих детей. Неправильное хранение суши в магазине. Очень опасный товар, которым можно серьезно отравиться.
3: После этого магазин посетили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района. Проверка подтвердила нарушения.
12: Во время проведения оценки были выявлены нарушения условий хранения продукции, а также контроля температурного режима хранения продукции. В отношении ответственного должностного лица «Евроторг» начнут административный процесс.
3: И это далеко не единственная подобная история. Только за последние месяцы санитарные службы после жалоб минчан проверяли магазины из-за плесени, просроченных продуктов, посторонних предметов в еде и насекомых, рассказывает эксперт по пищевой безопасности Татьяна Лазарчук.
13: В конце июля покупатели жаловались на гнилой лук, просрочку и кусок металла в пицце. За несколько дней до этого на плесень в молочных продуктах и постороннюю пленку в роллах. Весной санслужба проверяла жалобы на таракана среди выпечки и испорченное мясо в салате. В другой проверке фигурировали таракан в суши-баре и посторонний предмет в десерте. А в апреле в Могилевском Белмаркете с полок сняли больше 70 килограммов просроченной и сомнительной продукции. Среди нее были мясные полуфабрикаты, фарш, колбасы и хлеб. Более 20 килограммов кур-гриль хранились не в холодильнике, а время их приготовления установить не смогли.
3: Получается одна и та же картина. Покупатель находит нарушение, публикует это в интернете, после шума приезжает проверка и снова что-нибудь обнаруживает. Магазину выписывают предписание, иногда приостанавливают работу, но через несколько недель появляется новая, похожая история уже по другому адресу. И расплачиваться за этот бесконечный круг приходится обычным людям. Вот только магазин рискует штрафом или временным закрытием, а покупатель – собственным здоровьем и здоровьем своих детей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Важный сигнал.
3: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
14: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
3: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
14: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
3: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
15: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
16: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
3: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
17: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
3: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. 1-5, 6-8 и 9-11 классы, чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
18: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
1: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
19: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
1: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
14: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
3: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
20: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись 2 грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
3: Военные аналитики напоминают, что за последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
14: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
3: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храбчинский.
0: Размещение пустовых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
3: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
1: Кому ипотеку под 1%? Какая зарплата нужна, чтобы банк одобрил выгодный кредит? Похоже, это для избранных.
21: Причане белорусы. А может, кто-то сталкивался и может пояснить, как, ёшки-матрёшки, получить эту льготную ипотеку со ставкой 1% от Белрусбанк на покупку жилья. Я пробовал уже несколько раз, отказы. Моя официальная зарплата 2800 в Минске, у жены еще 1200. На первый взнос нет сбережений, думаю, понимаете меня. Но устали уже по съемным скитаться, чужим людям деньги платить, жить на чемоданах. Думали, свое купим, рассчитаемся с банком, зато свое. А тут не дают кредит. Кто сталкивался?
1: С таким вопросом обратился на личной странице в соцсетях минчанин Станислав. Мужчина также отметил, что банк просто отказывает в выдаче ипотеки без конкретных разъяснений. В комментариях под постом жителя столицы набежало немало комментаторов. Спойлер. Найти решение проблемы не удалось, зато белорусы озвучили интересные моменты кредитования под 1%. Ставка 1% от Беларусбанка действует только 2 года. И то только для партнеров, пишет риэлтор Марина из Минска.
22: Во-первых, эта акция распространяется только на застройщиков, которые заключили партнерские договоры с банком на определенные жилые комплексы. В Минске это, например, жилые комплексы «Андреевский» и «Уютный». Во-вторых, 1% годовых действует только в грейс-период, то есть только первые 2 года. Далее ставка увеличивается до 15,4%, а ежемесячный платеж подскочит более чем в 2,5 раза. То есть по завершению грейс-периода почти 94% вашего платежа по кредиту будут идти на погашение процентов банка, из-за чего общая переплата за весь срок может превысить 180%. Да, без поручителей. Да, на 20 лет. Но сумма кредита не более 150 тысяч рублей. И первоначальный взнос не менее 10%. Вот и думайте, надо оно вам или нет.
1: Отмечу, в Беларуси можно досрочно погасить все ипотечные кредиты. Несмотря на это, банк принимает решение о выдаче займа, опираясь на расчеты выплат с полной ставкой, а не по льготному периоду.
23: Чтобы такой кредит одобрили, да еще без поручителей, это ты должен получать от 7 тысяч белок. А где такую зарплату у нас найти? То есть, по факту, это кредит для людей, у которых уже есть деньги на полквартиры, которые получают овервысокую для Беларуси зарплату, и у которых есть возможность максимально погасить тело долга за эти 2 года по 1% ставке своими доходами. То есть нищебродам, ну ладно, белорусам с низким уровнем дохода, а таких у нас больше, чем полстраны, такой кредит просто не дадут. Все для людей, как говорится, но только для своих.
1: К слову, есть еще один очень важный нюанс такого дешевого, на первый взгляд, кредита. Наценка на жилье. Это значит, что если вы выбираете ипотеку под 1%, то застройщик сразу же поднимает стоимость квадратного метра на 4%, что приводит к прямой переплате по договору в несколько тысяч рублей еще до начисления процентов по рыночной ставке. Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
4: Но у каждого свои недостатки.
1: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
5: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132 строчке из 167 возможных в рейтинге Legatum Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
1: Первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
5: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
1: В категории гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорусам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
6: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
3: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
6: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее.
3: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
6: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
3: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лобович.
8: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
3: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
9: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
3: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На Радиосигнал.
1: Участника словили на взятке директору госпредприятия. Разница в приговорах оказалась серьезной. С февраля по август 2025 года руководитель частной компании, производившей жидкие удобрения, договорился с директором сельхозпредприятия Брестского района о закупках продукции исключительно у него, не изучая альтернативное предложение на рынке. В итоге он заключил контракты на бирже на сумму более 200 тысяч рублей. За это ему пообещали процент от продаж. В октябре 2020 2025 года частник передал главе госпредприятия через своего знакомого посредника взятку в размере 8300 рублей. Посредник перечислил деньги адресату, за что получил собственное вознаграждение в 3000 рублей. Все фигуранты полностью признали свою вину в суде. В итоге директор получил 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф 22 500 рублей, а также запрет занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Руководителю частной компании и посреднику дали 1 год химии без штрафа. Изъятые 8300 рублей конфискованы в доход государства как незаконный заработок. В Горецком районе Могилевской области пропало топливо, которое предназначалось для сельскохозяйственной техники. Сотрудники милиции выяснили, что его присвоил 56-летний водитель бензовоза. 2 месяца он получал на заправках дизтопливо и бензин для техники, задействованной в полевых работах. Однако часть своего груза он так и не довозил до места назначения. В конце рабочего дня водитель сливал горючее и продавал знакомому. Преступным образом было реализовано более 400 литров топлива. Возбуждено уголовное дело. В Витебске 39-летнего иностранца приговорили к 3 месяцам ареста за мошенничество. Мужчина действовал с сентября 2024 года по ноябрь 2025. Он представлялся региональным руководителем крупной технологической компании и предлагал знакомым содействие в трудоустройстве в коммерческие структуры специалистам охраны, а также участие в реферальной программе в сфере пассажирских перевозок. 5 человек он убедил переводить деньги на указанные им счета или передавать наличные при личных встречах. В феврале 2026-го, уже будучи обвиняемым по этому делу, иностранец снова воспользовался аналогичной схемой и получил деньги еще от 1 человека. После этого он скрылся от следствия и уехал из Беларуси. Его объявили в розыск, а спустя некоторое время задержали в Витебске. Общий ущерб 6 потерпевшим превысил 9 тысяч рублей. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он подтвердил, что никогда не являлся сотрудником упомянутой организации и не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Полученные преступным путем денежные средства он потратил на личные нужды и азартные игры в казино. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Беларуси обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
10: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
1: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку, мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси нет. Однако накануне латвийские пограничники обнаружили в Скрудалинской волости Ауждаусского края всего в 10 метрах от пограничного ограждения с Беларусью группу иностранцев из 15 человек, проникших в Латвию незаконно.
11: Хьюстон, у нас проблема.
1: Латвийским специалистам удалось оперативно выяснить, что мигранты попали в Латвию через скрытый тоннель, вырытый со стороны Беларуси. Отмечу, в отличие от Литвы, где было обнаружено около десятка подобных подземных переходов, в Латвии это первый известный случай такого незаконного пересечения границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
12: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
1: Отмечу, как и в случае с аналогичными инцидентами на белорусско-литовской границе, так и с обнаружением тоннеля на латвийском направлении, официальных заявлений от властей Беларуси нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Шапка-невидимка. В Быхове изобрели новый вид ремонта. Аварийный фасад консервного завода закрыли тканью.
7: Новая технология ремонта. Тряпками замечены.
3: Так на своеобразный ремонт консервного завода в Быхове отреагировали местные жители. Аварийное здание просто задрапировали гигантскими тряпками.
7: 21 век на дворе. Технологии не стоят на месте. Шикарнейший ремонт. Вообще поражающе больше и больше.
3: Местные жители в шоке и не понимают, почему разрушающийся фасад занавесили шторами вместо нормальной реконструкции.
13: Вот оно, величие архитектурной мысли. Или это стиль такой? Авангард? Или барокко? Там же любят ткани и шторы. Точно барокко.
15: Это здание. Первое, что видят гости города, въезжающие в Быхов на поезде. Можно сказать, лицо города. Визитная карточка. Оно и так выглядело не очень. А теперь и вовсе уродство вышло.
3: Инженер-строитель Сергей Фисенко объясняет, что старая ткань тут выступает скорее в роли защитной сетки, чем для эстетики.
16: Специализированные сетки имеют место быть на аварийных зданиях. Их задача – временно удерживать куски штукатурки и кирпича, чтобы они не падали на людей. Сам фасад от этого безопаснее не становится. Если фасад действительно разрушается, необходимо обследовать стены, определить причину, убрать аварийные элементы и восстановить конструкции. Полотно может только временно закрыть проблему и снизить риск падения отдельных фрагментов. Но трещины, разрушенная кладка и вода внутри стен от ткани никуда не исчезают.
3: По словам эксперта, местным жителям лучше вообще не подходить близко к зданию и не ходить непосредственно вдоль фасада, пока специалисты не подтвердят его безопасность и не восстановят аварийные участки. И помните, если у вас есть жалобы на работу местной администрации и коммунальных служб, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
24: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении 2-недельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
3: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
24: Работодатель оштрафован. Также предприятие обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
3: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
25: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
3: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
25: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую, или проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
3: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». 9 школьников из Брагина решили не сидеть без дела и устроились в студотряд. Но после 2 недель работы денег так и не увидели. Зарплата нашлась только тогда, когда родители обратились в прокуратуру. В этом выпуске разберемся, кто зарабатывает на студотрядах, почему взрослые не замечают нарушений до первой жалобы и насколько добровольной бывает такая работа. А главное, выясним, чему государство на самом деле учит подростков, когда требует трудовой дисциплины от них, но не от начальства.
14: Слушай, вот эта ситуация в Брагине, если честно, она сначала вызывает такой, знаешь, легкий скепсис. Ну, если посмотреть на нее чисто прагматично.
0: В смысле скепсис? Детям не заплатили за работу. Какой тут может быть скепсис?
14: Они там отработали пару недель в этом агропроме, прокуратура вмешалась, им выплатили. Ну, чуть больше 3000 рублей на всех.
0: Ну да, это получается где-то по 300 с небольшим рублей на человека.
14: Вот. Но согласись, разве это не похоже на какую-то банальную бухгалтерскую накладку? Для любого предприятия 3000 – это просто микроскопическая сумма. Зачем делать из этого какую-то глобальную проблему, если деньги в итоге, ну, нашли и выплатили? Инцидент же исчерпан.
0: Знаешь, тут ключевая деталь вообще не в том, что деньги вернули. Важно то, как именно все это было обставлено.
14: В каком плане обставлено?
0: Смотри, прокуратура официально заявляет, да, нарушение существенное. Но ты где-нибудь видела название этого предприятия?
14: В публичном доступе? Нет, вроде нигде не мелькало.
0: Вот именно. Имя руководителя – тайна. Название агрокомбината – тайна. Нет вообще никакой информации, оштрафовали их или нет. Никто публично не сказал. Все, ребята, вы нарушили закон. В следующем году вы студотряды не получите.
14: А, то есть возраст детей мы знаем, суть проблемы детализирована.
0: Да, а вот хозяин нарушения остается абсолютно анонимным. И это не случайность, это сама логика системы.
14: Слушай, но тут вообще возникает огромный вопрос к вот этому балансу сил. Как подросток может защитить себя в такой ситуации? Он же физически и психологически не может качать права наравне со взрослым дядей.
0: Конечно, никак не может. Представь 14-летнего школьника. Перед ним стоит директор предприятия.
14: Угу. Да, директор, огромная бухгалтерия, командир отряда, какие-то педагоги. Получается, что наниматель изначально как бы закладывает в свою бизнес-модель вот этот банальный страх. Страх и юридическую неопытность детей.
0: Именно. Расчет ровно на это. Потребовать свой расчет для подростка – это значит пойти против всей этой толпы взрослых, которые, собственно, работу и организовали.
14: Ну да, надо пойти найти договор, вникнуть в какие-то даты выплат,
0: ага.
14: Грамотно составить письменное обращение. Ради 300 рублей большинство семей предпочтут просто махнуть рукой и забыть.
0: 100%.
14: А теперь давай масштабируем ситуацию. Если таких детей не 9, а 50 или 100, для предприятия это превращается в идеальную, совершенно бесплатную отсрочку платежей.
0: И вот тут мы переходим к масштабам, потому что случай в Брагине – это вообще не исключение. Просто послушай цифры. В 2025 году через студотряды прошло больше 64 тысяч тысяч человек.
14: Ого, ничего себе масштабы.
0: В 26-м планировали создать около 63 тысяч рабочих мест. 49,5 тысяч подростков уже отработали или продолжали работать.
14: Махина.
0: Огромная машина, которая строго регулируется указом номер 181. Школы и молодежные организации регулярно отчитываются за эти цифры.
14: Слушай, ну подожди, звучит так, как будто их туда чуть ли не силой загоняют. Но в стране принудительный труд несовершеннолетних запрещен. Чтобы эти десятки тысяч школьников оказались в поле, они же должны сами поставить подписи в договорах.
0: Подписи-то они, конечно, ставят.
14: Ну вот. Многие же реально искренне хотят заработать свои первые деньги, купить новый телефон, провести лето с друзьями в отряде. В чем проблема, если все абсолютно добровольно?
0: Проблема в механике того, как именно эта добровольная подпись появляется. За ней стоит очень жесткая система показателей, когда у районного чиновника или у директора школы начинает гореть план по трудоустройству.
14: Угу.
0: Начинается давление.
14: Да, но оно редко бывает прямым. Никто не кричит и не угрожает отчислением. Предложения поработать летом приобретают такой, знаешь, очень специфический оттенок. Студенту могут просто невзначай напомнить про очередь на место в общежитие на следующий год.
0: Абсолютно верно. А школьнику напомнят про характеристику для поступления или про отношения с руководством школы.
14: Да уж. И когда характеристика находится в руках тех же самых людей, которые предлагают тебе путевку в студотряд, границы между «я сам захотел» и «пришлось согласиться» просто стирается.
0: Характеристика – это очень мощный рычаг.
14: Слушай, ну вывод получается довольно жесткий. Добровольность в этой системе существует исключительно до тех пор, пока она полностью совпадает с государственным планом. То есть отказаться так, чтобы это было, ну, безопасно для тебя и не повлекло скрытых последствий, практически невозможно.
0: Да. И доказать этот факт принуждения юридически нереально. Потому что все строится на интонациях, на полутонах. Система спроектирована так, чтобы безопасного способа сказать «нет» просто не существовало.
14: Хорошо, с детьми понятно. А если посмотреть на это глазами нанимателя? Зачем предприятиям вообще эти детские руки? Возьмем тот же агропром, про который мы говорили.
0: Ну, смотри, экономика тут очень простая. Деревни теряют население. Постоянные взрослые кадры уходят.
14: Потому что зарплаты низкие, а условия тяжелейшие.
0: Именно. Уборочная компания или прополка требует огромного количества людей здесь и сейчас. И вместо того, чтобы повышать зарплаты, как-то модернизировать производство, чтобы привлечь взрослых работников, они просто затыкают сезонные дыры школьниками.
14: Слушай, ну это же один в один калька с моделью использования трудовых мигрантов. Вот в 26-м году в Беларуси активно привлекали рабочих, например, из Узбекистана. И они точно так же массово сталкивались с невыплатами зарплат.
0: Идеальная параллель. И мигранты, и подростки находятся в абсолютно одинаковой, максимально уязвимой позиции.
14: Они не знают местных правил игры, они панически боятся открытого конфликта с начальством и тотально зависят от посредников. Это формирует такой классический рынок слабости.
0: Да, рынок слабости. И на этом рынке наниматель получает привилегию вообще не улучшать условия труда. Зачем? Можно просто бесконечно менять самих работников, выжимая из них максимум за короткий срок.
14: И руководству кажется, что это супер выгодно. Платишь минималку, соцпакет не нужен.
0: Но это выгодно только в рамках бухгалтерии одного конкретного колхоза. Здесь вступает в силу концепция так называемой «скрытой субсидии». Нанимателю дешево, потому что реальные издержки перекладываются на других.
14: Попытаюсь разложить. То есть школа тратит десятки часов времени учителей и завучей на организацию этого отряда, на бумажки, на уговоры родителей.
0: Да.
14: Поликлиники расходуют время врачей на проведение всех этих обязательных медосмотров. А прокуратура в итоге вынуждена работать вместо инспекции труда, выбивая долги, как в Брагине.
0: Именно. А родители несут логистическую и психологическую нагрузку. Это они забирают уставших детей. Это они потом ходят скандалить из-за зарплаты.
14: Получается, экономия одного агрокомбината оборачивается прямым убытком для всей социальной инфраструктуры. Классическая приватизация прибыли и национализация убытков.
0: И при этом, если ты почитаешь документы, на бумаге процесс выглядит предельно защищенным. Там муха не пролетит.
14: Ну да. Статья 77 Трудового кодекса «Охрана труда несовершеннолетних» прописана в мельчайших деталях. Для 14-16 лет – жесткая планка, максимум 23 часа работы в неделю.
0: Не более 4 часов 36 минут в день, никаких ночных смен, строжайший запрет на тяжелые грузы, обязательная спецодежда.
14: Все красиво, а в реальности?
0: А в реальности результаты проверок говорят сами за себя. В Брестской области в 25-м году вскрыли просто тотальное нарушение. Трудовые договоры кривые, медосмотры и инструктажи по технике безопасности проводились исключительно для галочки.
14: В Минске тогда же прокуроры выявляли, что детей зачисляли в отряды вообще без необходимых документов, а командиры числились только номинально.
0: И это везде. В июле 26 года в Краснополье прокуратуре пришлось выбивать недоплату больше 5000 рублей. В августе 25-го в Дрибинском районе долг перед школьниками превысил 4000 рублей.
14: Слушай, вот тут возникает закономерный вопрос. Есть школы, есть молодежные организации, тот же БРСМ. Они выступают официальными посредниками. Они заключают договора, они приводят детей на эти предприятия. Почему их защита не работает до момента, пока не вмешается прокурор?
0: Ответ кроется в глубочайшем конфликте интересов.
14: В каком смысле?
0: Задачей молодежных организаций и школ в рамках этой системы является демонстрация красивых цифр. Им нужны торжественные линейки с флагами и позитивные отчеты об успешном выполнении показателей.
14: А, то есть, если посредник начнет

0: И знаешь, это вскрывает серьезный идеологический парадокс всей системы. У нас же, точнее в Беларуси, студотряды активно позиционируются как третий трудовой семестр.
1: О да, вся эта риторика просто пропитана пафосом, советской ностальгией, разговоры о школе труда и железной дисциплине.
0: Подросткам на полном серьезе рассказывают о важности их личного вклада в экономику. Но вот в чем фокус. Когда труд искусственно возводится в ранг служения, любые разговоры о деньгах...
1: Да, или о расчетных листках, или о положенных перерывах.
0: Да. Все это начинает казаться чем-то мелким и крайне неуместным.
1: Советский бренд используется как такая универсальная ширма. Эта патриотическая оболочка эффективно блокирует нормальные трудовые отношения. Как вообще подросток может требовать доплату за переработку, если ему только что на линейке рассказывали о сохранении великих традиций?
0: В этом и заключается суть. Предприятие извлекает абсолютно реальную, осязаемую коммерческую пользу из труда подростка. Использование идеологической символики не должно превращаться в купон на скидку при выплате зарплаты.
1: 100%. И если посмотреть на ситуацию без розовых очков, выясняется, что система преподает подросткам очень жесткий урок. Вместо уважения к труду они усваивают, что красивое обещание государства ничего не стоит.
0: Да, и что строгие правила и законы обязательны к исполнению только для тех, кто стоит ниже по социальной лестнице.
1: А начальство может нарушать любые договоренности, абсолютно безнаказанно.
0: Причем этот роб часто обходится слишком дорого физически. Сельское хозяйство – это зона повышенного риска. Летняя жара, работа с сельскохозяйственной химией.
1: Близость тяжелой техники, тракторы, животные. Удаленность от медицинских учреждений.
0: И вот в центре всего этого находится командир отряда. Как правило, такой же молодой человек, лет 19, зажатый между двух огней. Ему нужно показать результат перед своим начальством и выполнить норму.
1: Давай представим ситуацию в поле. Местный руководитель агрокомплекса, такой взрослый, авторитетный мужчина, подходит и просит подростков, ну, немного помочь с разгрузкой или сделать работу, которая вообще не прописана в их договоре.
0: Сможет ли 19-летний командир сказать ему жесткое «нет»?
1: Вряд ли. И в такие моменты легкий и разрешенный законом труд за секунды превращается в тяжелый и опасный. И если в этот момент, не дай бог, происходит травма, публичная статистика об этом, как правило, умалчивает.
0: Потому что информационное поле заполняется только победными реляциями о тысячах трудоустроенных и заработанных миллионах. Но отсутствие открытых данных о производственных травмах – это не доказательство идеальной безопасности.
1: Конечно. В силу возраста школьники реже признаются в усталости или плохом самочувствии. Там же работает давление сверстников, страх показаться слабым на фоне остальных ребят.
0: И наниматель с радостью использует эту подростковую суперисполнительность. Но эта исполнительность может стоить ребенку здоровья. А когда возникает проблема, будь то травма или невыплата зарплаты?
1: То выстроенная система начинает работать так, чтобы ответственность мгновенно растворилась между десятком инстанций. Смотри, предприятие подписывает договор, школа собирает списки и формирует отряд. Командир отвечает за дисциплину, исполком все это дело согласовывает.
0: И ребенок, оказавшись без обещанных денег, просто смотрит на эту гигантскую бюрократическую цепь и не понимает, кто конкретно виноват.
1: Да, школа разводит руками и говорит, наше дело было только привести отряд, мы не платим. Молодежная организация ссылается на то, что они лишь помогли со списками.
0: А предприятие кивает на временные трудности с финансированием и концы в воду.
1: Хотя в нормально функционирующей системе логика должна быть обратной. Подросток взаимодействует с одной точкой входа, а дальше взрослые структуры сами выясняют отношения между собой.
0: Если колхоз в Браге не позволил себе задолжать школьникам, его доступ к этому ресурсу должен блокироваться автоматически, прямо до публичного разбирательства.
1: А сейчас же возврат честно заработанных денег преподносится чуть ли не как акт великой доброй воли. Наниматель бесплатно кредитовался за счет школьников, вернул долг только после окрика прокурора. И нет вообще никаких механизмов, гарантирующих, что следующим летом ему не привезут новую партию бесплатных работников.
0: И до тех пор, пока выгода от использования вот этого дешевого и бесправного труда превышает возможные санкции, нарушать правила для нанимателя остается абсолютно рациональной бизнес-стратегией.
1: Да, потому что вся система контроля де-факто переложена на плечи родителей. И вот тут возникает колоссальное социальное неравенство.
0: Однозначно, один родитель юридически подкован, живет в городе,

0: и готов дойти до Генеральной прокуратуры.
1: А другой родитель сам работает дояркой или механизатором в этом же самом колхозе. И он до смерти боится лишний раз попасть на глаза председателю, потому что его могут уволить.
0: Получается, права защищаются только у тех детей, за которыми стоит ресурсный взрослый, способный громко заявить о проблеме.
1: Да. Система, которая полагается на родительскую жалобу как на единственный триггер для проверок, в принципе не может считаться безопасной. Смотри, в январе 26 года отдельным указом была продлена поддержка молодежных организаций, курирующих студотряды.
0: Они получают огромный административный ресурс.
1: Вот. Но доступ к школам должен сопровождаться зеркальной ответственностью за каждого направленного на работу подростка. Если организация не осуществляет жесткий ежедневный контроль на предприятиях, она трансформируется.
0: В Киоле в банального оператора по поставке управляемой рабочей силы.
1: Именно. И более того, наличие такого искусственного конвейера дешевых рук бьет по экономике всей страны в долгосрочной перспективе.
0: Это очень важный момент. Пока директор агрокомбината или стройуправления точно знает, что каждое лето к нему по разнарядке привезут сотни безотказных студентов, у него полностью пропадает экономический стимул развивать производство.
1: Конечно, зачем инвестировать в автоматизацию, закупать современную технику, оптимизировать процессы, если все управленческие провалы можно просто закрыть ручным детским трудом?
0: Этот подход буквально консервирует низкую производительность труда в целых отраслях.
1: Слушай, ну и прежде чем мы перейдем к финалу, стоит задуматься еще над одним аспектом, который вообще выходит за рамки бухгалтерии. Что происходит с экономикой страны, когда целое поколение проходит через вот такой первый трудовой опыт?
0: Хороший вопрос. Если с 14 лет человек усваивает, что договор — это просто бумажка.
1: Что зарплату нужно выбивать через прокуратуру.
0: И что начальству позволено игнорировать правила безопасности.
1: С какими установками он выйдет на рынок труда через 10 лет?
0: Вот-вот. Какую бизнес-культуру построят эти люди, когда сами станут руководителями предприятий? Ожидать от них уважения к закону и какого-то инновационного подхода после такой школы жизни было бы по меньшей мере наивно. Ну что ж, пора подвести честный итог. Студотряды в Беларуси представляют как возможность для подростков заработать и привыкнуть к труду. Но предприятиям такая система прежде всего дает временных и зависимых работников, которые редко спорят с начальством. Если зарплату задерживают или нарушают условия труда, разбираться обычно приходится самим подросткам и их родителям. В итоге организации получают дешевые рабочие руки, а государство – красивые отчеты о занятости молодежи. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
4: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
3: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
4: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
3: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
5: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
6: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
7: Ждем бензин.
3: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Белоруссии, рассказывает экономист Игорь Боровик.
8: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
3: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
9: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
10: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
9: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
11: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
9: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
12: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительны всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
9: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
13: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
3: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
13: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
3: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
14: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
3: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
15: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает. Отцу понос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно. Плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
16: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
3: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Контроль качества на радиосигнал.
3: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
13: В фиктивные ведомости заготовители внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
3: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как в принципе можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
17: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
3: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
17: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
3: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 300 000 рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в 2 раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
18: Отношение ко мне было плохое, требовали много, а платили мало.
3: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
18: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
3: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
18: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск, выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
3: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
19: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
20: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
21: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
22: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
23: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
24: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывает ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
3: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
0: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете, паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
9: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
0: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб. Все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
9: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
1: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
9: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
4: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
9: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радио Сигнал.
5: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о очной форме обучения, отметили в ведомстве.
12: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белорусский стаж в период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
5: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчислением в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
6: Концы с концами еле сходятся.
7: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
8: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
10: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
5: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
25: Чиновники говорят о том, что стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что давайте мы не будем сейчас вам платить, мы потом заплатим. Второй момент, они там ввели добровольный накопительный, тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательный. Вот, то есть такими такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Уже также повышали пенсионный возраст, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
5: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси, в первую очередь для женщин, а также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
9: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
26: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
9: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным Агроэкспорта, Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
11: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
9: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили $1 млрд. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
12: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
9: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
0: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
9: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж.
13: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
14: Разве нет?
13: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке. Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
14: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
13: Угу.
14: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
13: так.
14: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
13: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
14: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
13: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
14: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
13: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
14: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
13: Конечно, нет.
14: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
13: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
14: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
13: Да, тогда рынок перегрелся.
14: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
13: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
14: Ну, логично, да.
13: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
14: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
13: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
14: Ага.
13: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
14: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
13: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
14: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
13: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
14: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
13: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
14: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде «Ситрак», «Шаклан», «ФАФ» – они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
13: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
14: То есть склады переполнены.
13: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
14: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады продадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
13: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
14: Он считает только деньги.
13: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
14: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
13: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
14: Который нужно спасать в первую очередь?
13: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
14: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
13: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
14: Так.
13: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
14: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
13: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
14: А по факту?
13: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
14: И условия пишутся под конкретного победителя?
13: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
14: И побеждает домашний российский производитель.
13: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
14: А чем тогда?
13: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
14: Слушай, но ведь МАЗ – это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
13: Есть, да.
14: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
13: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
14: То есть там не важна кредитная ставка банка?
13: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
14: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
13: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов с совершенно другой архитектурой производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
14: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
13: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
14: Почему мизер?
13: Завод, производственной мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
14: Ну подожди, рынки же там гигантские.
13: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
14: Это правда.
13: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
14: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
13: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно, это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
14: Замкнутый круг.
13: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
14: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
13: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
14: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
13: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
14: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
13: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
14: Мертвый груз.
13: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
14: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
13: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
14: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
13: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
14: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
13: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
14: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
13: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
14: Так.
13: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
14: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
13: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
14: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
13: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
15: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
13: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему. Да, Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
15: Потому что зависимость никуда не делась.
13: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
15: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
13: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
15: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
13: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
15: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
13: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
15: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
13: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
15: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
9: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина чистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. Вот в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Важный сигнал.
9: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным объективным, чем средняя зарплата, и публикуется два раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
16: Основная зарплата достаточно высокая, да, но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. И здесь, если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380.
17: Угу. То есть это в нашей земле.
16: 11. На нашей земле 3500.
17: Угу.
16: И 12
17: 3635.
16: Была там, допустим, да, получается, у меня было 3380 зарплата. Естественно, угу. Выход, на выходе нету было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
9: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, беларусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает

0: Например, страны, как Чехия, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
2: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит, власти. Но не простит одного, если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
1: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Вот она, истинная цель ядерных учений в Беларуси. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
5: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
4: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
5: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь – сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
4: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
6: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
4: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радио «Сигнал».
1: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м

0: километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще два пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за сильной жары насосные станции работают на пределе возможностей, что может привести к снижению давления, ухудшению качества воды и перебоям в водоснабжении. Жителей просят не использовать воду из центрального водопровода для полива огородов и по возможности наполнять бассейны и емкости в непиковые часы. На границе с Россией развернули грузовик с почти тонной рогов из Беларуси. Пограничники остановили грузовик, перевозивший 867 килограммов оленьих и лосиных рогов. Во время проверки инспекторы выяснили, что на охотничьи трофеи отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Из-за этого происхождение и безопасность груза подтвердить не удалось. В результате фуру с рогами не пропустили и отправили обратно в Беларусь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
2: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
0: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвест, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
3: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
0: В прошлом году Белвест сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
4: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
0: Как сообщается на сайте производителя, Белвест – белорусско-российское предприятие. В 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа Белвест. Остальные 45% – российской фирме Инвестпром. До этого владельцами были концерн Беллекпром и Инвестпром. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
6: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
5: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
6: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют «Kill Web». Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
5: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
6: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
5: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
8: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты – наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
2: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
9: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемая «старичная санкции», говорит экономист Михаил Грабский.
10: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции. То есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции там, через различные схемы.
9: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
11: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
9: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страну обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
8: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припять, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
12: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
12: Синий.
13: Нила.
12: Коричневый.
13: Бура.
12: Зеленый.
13: Сабз.
12: Оранжевый.
13: Наранджи.
12: Фиолетовый.
13: Джамуни.
12: Красный.
13: Сурх.
12: Белый.
13: Сафед.
12: Желтый.
13: Пила.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
2: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
14: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
2: Угу. Математика первого класса.
14: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущее налоговое единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
2: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
14: 100%.
2: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
14: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 056 080 человек.
2: Угу.
15: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
2: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
15: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
2: Да, цифра пугающая.
15: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
2: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
15: 30 лет, да.
2: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
15: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
2: Именно так.
15: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, золотой дождь просто.
2: Ну да, по телевизору звучит красиво.
15: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласись, звучит как отличный стимул.
2: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
14: Какой?
2: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
14: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
2: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
14: Это жестко.
2: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
14: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
2: Вот именно.
14: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
2: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
14: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
2: Ну смотри, при рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до 3 лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
14: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
2: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
14: А, то есть... Один взрослый уходит в декрет, и все.
2: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
14: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
2: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
14: Это же физиологическая граница выживания.
2: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
14: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
2: Верно.
14: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
2: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
14: Да, это важный момент.
2: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
14: На женские?
2: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
14: 27%? Это много?
2: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
14: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
2: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
14: Получается, в призывах «двое родителей, трое детей» мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
2: Угу.
14: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
2: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять в декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
14: Логично.
2: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
14: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины – 79.
2: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
14: Да, это как-то непоследовательно.
2: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
14: Да.
15: Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
2: Конечно.
15: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
2: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве около 50 тысяч.
15: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в двух странах.
2: Да.
15: Это же население двух-трех крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
2: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
15: Да.
2: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
15: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
2: О, да.
15: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
2: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
15: Ага.
2: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
15: Ну да, как можно планировать третьего ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
2: Вот именно.
15: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
2: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат, как издевательство.
15: Да.
2: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
15: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
2: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
15: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
2: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
15: Да, это правда.
2: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
15: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
2: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в 1000 долларов, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
15: Ого, ничего себе.
2: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
15: То есть они полностью зависимы?
2: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально недоплачивать.
15: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
2: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
15: Угу.
2: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
15: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
2: Да, лицемерие поразительное.
15: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
2: Вот.
15: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
2: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
15: Четверть населения?
2: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
15: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
2: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
15: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
2: 100%.
15: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
2: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
15: Какой?
2: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
15: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
2: Давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
15: Это сильное общество.
2: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
15: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
2: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
15: Кто остается?
2: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
15: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
2: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад, привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
15: Звучит пугающе логично.
2: Система не сломана. Она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась. Просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
15: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи. Хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. Выигрыши остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
18: Радиосигнал 666 АМ.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
19: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
20: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
5: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
3: Это детские противоосколочная жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
5: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
21: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
5: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Покупай белорусское, но какое? По всей стране запретили две колбасы популярной фирмы из Бреста. В них нашли кишечную палочку.
23: В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты «Свиная» и «Аппетитная» от Каменецкого цеха. Это Брестская межрайонная торговая база. В продукции нашли кишечную палочку «Калиформы». Также изготовитель не указал состав пищевой добавки.
5: Медики напоминают, что кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек.
24: Кишечная палочка в мясных полуфабрикатах – это прямой признак санитарного неблагополучия. Загрязнение могло произойти при производстве, разделке, хранении или транспортировке. Для человека это риск острой кишечной инфекции, сильной диареей, рвотой, температурой и обезвоживанием. Особенно опасно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Отдельные штаммы кишечной палочки могут поражать почки и приводить к тяжелым осложнениям. Поэтому такую продукцию нужно полностью изымать из продажи.
5: Напомним, что ранее по аналогичным причинам Госстандарт запретил продажу мясной продукции сразу трех белорусских производителей. Больше всего претензий возникло к компании «Мясной статус» из Кобрина. В двух рулетах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого количества микроорганизмов в 25 и 35 раз.
23: Кишечную палочку также нашли в полуфабрикате «Котлетное мясо свиное из голов» производства минской компании «Абура» и соленом продукте из свинины с чесночком, который выпускает «Авангард» из Могилевского района.
5: Самое ужасное, что от такой халатности страдают и дети. Напомню, что в начале июня в Борисове 30 дошкольников были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Как сообщил Следком, все дети пили один и тот же молочный продукт компании «Биомолпром». В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, возбуждено уголовное дело. И помните, если у вас есть жалобы на питание в школах и детских садах, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Вместо универа – ленточка. Непрошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в ВУЗ после службы. Не прошел на бюджет, иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема. И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий. И здесь возникает еще один вопрос, что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО. Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора. Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантий, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает.
22: Радиосигнал от первого лица.
7: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал о ходе уборочной кампании.
4: В ходе доклада главе государства я доложил о том, что мы уже находимся на завершающем этапе уборки зерновых и зернобобовых культур. Озимый рапс мы уже убрали в полном объеме. В этом году намолот озимого рапса составил 1 400 000 тонн зерна. Это рекордный показатель за все годы, которые вот мы возделываем эту культуру, и при средней урожайности 32 центнера гектара. Сейчас мы продолжаем убирать еще в дополнение к рапсу яровой рапс, начали уборку, поэтому мы ожидаем, что вот к 1 500 000 тонн рапса в целом, с учетом ярового рапса, мы подойдем. Это, конечно, самое большое значение вот за всю историю Беларуси по намолоту этой культуры, учитывая то, что озимый рапс еще имеет высокую стоимость по отношению, допустим, к любому виду зерна.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель, и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
10: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
9: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
1: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
9: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
6: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
9: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здравоохранения Ольга Синякова о том, почему горячий чай с медом не лечит.
8: Мед – это очень активный продукт, обладающий антисептическим действием, противовоспалительным действием, имеющий огромный спектр биологически активных веществ и витаминов. Но наряду с этим мы помним о меде как о сильном аллергене. Поэтому с медом надо быть очень и очень аккуратным. Вводить его в использование очень и очень аккуратно. Помним о том, что мед не надо в горячей воде там растворять, потому что он теряет большую часть витаминов, прежде всего витамин С. Если употреблять его в сезон простуд, допустим, то в прикуску с чаем, не растворяя, не бросая в чай. То есть, да, имеет место быть, но помним про аллергию обязательно.
22: Новости регионов на радиосигнал.
9: В Жлобинском районе задержан водитель, насмерть сбивший 17-летнего парня. Трагедия произошла на автодороге Папоротная – Великий лес. По предварительным данным, 52-летний водитель Рено сбил подростка, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался на месте. Сам водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был оперативно найден и задержан милицией. Более 10 польских священников могут быть вынуждены покинуть Беларусь. Сообщается, что 11 ксензам Минско-Могилевской архиепархии не продлили разрешение на религиозную деятельность, либо выдали их на минимальный срок. Архиепископ Юзеф Станевский обратился к Александру Лукашенко с просьбой продлить документы священнослужителям. Один из тех, кто точно покидает страну, польский доминиканец Роман Шульц, прослуживший в Могилеве почти 20 лет. С ним уже попрощались на торжественной мессе. После отъезда Шульц доминиканцы не смогут самостоятельно опекать Могилевский приход. Для работы ордена в общине необходимо минимум 2 монаха. Поэтому приход передадут другим священникам. В Слуцке снова пытаются продать деревянный туалет. Цена упала на 20%. В городе выставили на повторный аукцион арестованную деревянную уборную, принадлежавшую Борисовскому комбинату хлебопродуктов. На июньских торгах объект за 180 рублей никому не понадобился. Сейчас начальную цену снизили до 144 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.

0: бы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
1: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
2: Это надо.
1: Сяду, попробую, там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
0: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхние течения реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
3: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
0: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
4: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
0: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории. Отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
7: Ну что, друзья, 21 раз, форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
6: Сердце Wildberries – так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
8: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБС. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте.

0: время перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста. И сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
1: И Каледина было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледина, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
2: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
1: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товар из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледина могут составить около 500 000 рублей, но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
3: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее.
1: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200-500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
6: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
5: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
7: За одну подпись белорусы обещают 2 300 000 российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 400 000 рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
5: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
8: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
9: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупа его воняла очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще.
5: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Глава государства Александр Лукашенко о том, как Полишуки привили ему президентское кредо.
11: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та косьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге. И дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить. Но с этого начиналось.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
12: Ну что, друзья, 21 раз форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. Это не фейк.
1: Сердце Wildberries. Так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
13: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБС. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста. Для сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
1: И Каледино было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледино, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
2: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
1: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товары из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледина могут составить около 500 000 рублей, но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
3: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее.
1: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200, 500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
14: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
14: 12.
15: Бара.
14: 13.
15: Тера.
14: 14.
15: Чодаха.
14: 15.
15: Пандраха.
14: 16.
15: Солаха.
14: 17.
15: Сатраха.
14: 18.
15: Атараха.
14: 19.
15: Унис.
14: 20.
15: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусских десятиклассников начинают учить управлять дронами, оказывать помощь по правилам тактической медицины и жить на 10-дневных военно-полевых сборах. Власти называют это подготовкой к реальным условиям, хотя сами условия все больше напоминают жизнь страны рядом с войной. Разберемся, зачем в обычную школу приглашают силовиков, какую роль здесь играет зависимость Беларуси от России и почему полезные навыки превращаются в инструмент военного воспитания. И главное, кто и для какого будущего готовит белорусских детей.
17: Слушай, ну если отбросить лишние эмоции, разве это вообще какая-то проблема?
16: В смысле?
17: Ну, дроны сейчас — это абсолютно повседневная вещь. Агрономы с их помощью оценивают посевы. Инженеры проверяют линии электропередач. Логисты тестируют доставку. Это же просто супер полезный технологический навык для молодежи. Зачем сразу бить тревогу и называть это милитаризацией?
16: Потому что контекст полностью меняет суть этого навыка. Понимаешь, это 10-часовой модуль по беспилотникам ввели вовсе не на уроках информатики.
17: Ага, а где тогда?
16: Его поместили строго в рамки допризывной подготовки. Это не кружок по робототехнике и не факультатив для айтишников.
17: Ну, какая разница, как официально называется предмет в школьном расписании? Главное, что подросток получает пульт в руки и учится управлять сложной техникой. Навык-то остается навыком.
16: Разница огромная. Когда управление дроном стоит в одном ряду с разборкой автомата и строевым шагом, дрон просто перестает быть гражданским инструментом. Происходит геймификация войны.
17: Геймификация, то есть превращение в игру.
16: Да, и это очень опасный психологический трюк. Подросток сидит за партой или там на полигоне. В руках у него знакомый джойстик, перед глазами экран.
17: Но выглядит как видеоигры.
16: Именно, это максимально похоже на обычную игрушку. И за этим экраном мозг просто отказывается воспринимать реальные разрушения, оторванные конечности, убитых людей.
17: Хочешь сказать, технология преподается в полном отрыве от морали?
16: 100%. Допризывная программа учит исключительно тому, как точно навести аппарат на цель, а не тому, стоит ли вообще эту цель атаковать.
17: Но слушай, давай смотреть на вещи прагматично. Любая громкая государственная программа часто разбивается о суровую реальность. Где среднестатистическая школа в стране вообще возьмет эти беспилотники?
16: Вот, это отличный вопрос.
17: Их же нужно закупать, ремонтировать, нужны аккумуляторы, инструктора нужны адекватные, чтобы технику не угробить в первый же день.
16: В этом и кроется вся суть. Системе не важна эффективность обучения каждого школьника, ей важен отчет. Понятно, что какая-нибудь элитная гимназия в Минске получит дорогие коптеры.
17: И офицеров-инструкторов в придачу.
16: Да, а в маленькой сельской школе все сведется к тому, что уставший учитель будет мелом на доске рисовать винты и зачитывать сухую инструкцию.
17: То есть все это нововведение – это просто пиар властей?
16: Это не пиар. Это нормализация войны. Важно не то, научится ли подросток виртуозно летать. Важно то, что государство встраивает элементы современной войны в школьную рутину.
17: Чтобы дети привыкали.
16: Да. Им предлагают привыкнуть к войне как к неизбежному фону жизни, как к плохой погоде за окном, которую нельзя изменить и причины которой нельзя обсуждать.
17: Ладно, с дронами аргумент понятен, тут психология экрана работает. Но давай перейдем к медицине. В программе расширяют практическую часть. Для девушек добавляют тактическую медицину.
16: И это вызывает колоссальные вопросы.
17: Я с трудом понимаю, в чем тут вред. Умение спасти жизнь, остановить артериальное кровотечение – это же базовая необходимость для любого адекватного общества.
16: Абсолютно согласна. Никто в здравом уме не скажет, что умение наложить давящую повязку – это плохо. Проблема кроется в одном единственном слове.
17: Каком?
16: Тактическое.
17: Именно. А разве это не одно и то же? Жгут накладывается одинаково, что в лесу, что на дороге при аварии.
16: Нет, это принципиально разные вещи. Обычная первая помощь – это навыки для гражданской жизни. Сердечно-легочная реанимация, ожоги, помощь при ДТП, если человек подавился.
17: Ну, то есть универсальная безопасность.
16: Которая нужна вообще всем. А тактическая медицина разрабатывалась военными исключительно для военных.
17: Но алгоритмы спасения жизни везде похожи. Главное – выиграть время до приезда скорой.
16: Приоритеты кардинально отличаются. В тактической медицине первый шаг – это не оценка дыхания или пульса.
17: А что тогда?
16: Первый шаг – это подавление огневой точки противника. Это работа под пулями. Нужно быстро накинуть турникет в красной зоне и оттащить раненого в укрытие, пока по вам стреляют.
17: Жуткий сценарий.
16: Да. Нормальной школе жизненно необходим глубокий курс гражданской первой помощи, а вместо этого подросткам предлагают конкретный сценарий поведения на линии фронта.
17: Звучит пугающе, согласен. Но меня тут смущает еще один момент. Зачем вообще было делить эти навыки по гендерному признаку? Парни идут крутить джойстики дронов, а девушки учатся накладывать турникеты.
16: Да, это какой-то пещерный век.
17: Это просто дико нелогично в современном мире.
16: Абсолютно искусственное разделение. Белорусская девушка с таким же успехом может быть гениальным инженером или оператором беспилотников.
17: А парню критически важно уметь оказать медицинскую помощь. Мало ли травмы на производстве или дома.
16: Вот именно. Ни технологии, ни спасение жизни не имеют пола. Но этот гендерный раскол в программе показывает истинную цель государства.
17: То есть дело вообще не в навыках безопасности?
16: Нет. Задача заранее подготовить детей к жестко распределенным ролям внутри армейской модели. Мужчина нужен, чтобы воевать и убивать, а женщина, чтобы штопать раненых в тылу.
17: Да. Кстати, о тех, кто преподает. Нормальный учитель биологии не сможет качественно преподавать работу под обстрелом. И тут в школы массово приходят силовики.
16: Да. К занятиям активно привлекают воинскую часть 54-48 внутренних войск в Минске.
17: Ну смотри, многие ведь считают, что раз уж ввели военные элементы, то пусть их преподают настоящие профи. Кто лучше военного научит дисциплине и тактике?
16: Проблема в том, что школа и казармы – это два взаимоисключающих института. У них совершенно разная философия.
17: В смысле?
16: Школьный учитель по своей природе работает с сомнением. Весь смысл образования – задавать вопросы, поощрять дискуссию.
17: Ну да, ученик может поднять руку и сказать, мол, я не согласен.
16: Конечно. И ошибка в классе – это нормальный этап познания. А военный инструктор работает не с сомнением. Он работает исключительно с приказом.
17: То есть дисциплина просто вытесняет мышление?
16: полностью, когда человек в военной форме встает у школьной доски, команда мгновенно занимает место логического объяснения. Подростку психологически невозможно спорить с человеком в камуфляже.
17: Потому что форма – это символ государственной власти.
16: Это символ власти, физической силы и скрытой, но абсолютно реальной возможности наказания. Это колоссальное неравенство. И давай не забывать исторический контекст.
17: Имеешь в виду протесты?
16: Да, 2020 год. Внутренние войска принимали самое жесткое участие в подавлении протестов на улицах городов.
17: И этот институт не понес никакой ответственности. Независимых расследований не было.
16: Совершенно верно. А теперь эти же самые структуры приходят к детям в статусе абсолютных, непререкаемых авторитетов.
17: Получается, занятия превращаются из обучения в банальный тест на лояльность?
16: Именно так. Школьник быстро понимает правила игры. Он считывает, какой ответ от него ждут, и просто учится его воспроизводить, чтобы не создавать проблем себе и родителям.
17: Слушай, ну уроки в школе — это несколько часов. Это как бы можно перетерпеть. Но программа ведь на этом не заканчивается.
16: О, далеко не заканчивается. Сейчас расширяют формат военно-полевых сборов для старшеклассников. Вместо 5 дней теперь будет 10.
17: 60 часов практики в условиях лагеря?
16: Да, с круглосуточным пребыванием. И это совершенно другой уровень воздействия.
17: Я попробую выступить адвокатом дьявола. 10 дней без смартфонов, на свежем воздухе, строгий режим, ранние подъемы.
16: Ну-ну.
17: Для многих подростков, которые сутками сидят в сети, это может быть отличной встряской. Командный дух, активность. Многие воспринимают это просто как приключение с палатками.
16: Если бы это был обычный туристический слет, возможно. Но проблема в тотальной закрытости этой системы. На долгие 10 дней несовершеннолетний полностью изымается из-под родительского контроля.
17: Неужели все настолько драматично?
16: Одно дело отсидеть урок. Если учитель перегнул палку, подросток вечером приходит домой и может все рассказать семье. У него есть безопасная гавань. А на этих сборах этой гавани нет. Это круглосуточная казарма.
17: Но всегда есть лазейки. Медицинские справки, освобождение. Заботливые родители найдут способ отмазать ребенка от этого.
16: Справка освободит от кросса из-за плоскостопия, но она не решит проблему психологического давления. В любом классе есть глубокие интроверты, дети с тревожными расстройствами, с паническими атаками.
17: А армейская среда не терпит индивидуальности? Там важен строй.
16: Абсолютно. Армия работает на усреднение. И в этой среде пожаловаться инструктору на то, что тебе морально тяжело, психологически невозможно.
17: Засмеют моментально?
16: Да. Страх показаться слабым, страх стать изгоем или подвести группу заставляет подростков молча глотать стресс. Уязвимые дети просто ломаются там.
17: Но родители-то формально остаются законными представителями. Если что-то пойдет не так, они могут вмешаться?
16: Это только на бумаге. По факту семья лишена права голоса. Нет открытой программы того, что именно будут делать с детьми каждый час. И нет никакого гражданского контроля над этими сборами.
17: То есть семья просто обязана передать ребенка государственной машине и верить, что все будет хорошо?
16: Да, без единой гарантии.
17: Знаешь, если собрать все это воедино, дроны, тактическую медицину, силовиков в классах, эти сборы на 10 дней, вырисовывается пугающая масштабная картина. К концу 2025 года в стране создано около 1200 военно-патриотических объединений.
16: И через них проходит более 16 тысяч детей. Это целая армия внутри образовательной системы.
17: Но тут снова напрашивается контраргумент. Практически любое государство на планете занимается патриотическим воспитанием молодежи. Любовь к родине нужно прививать с детства. Почему вообще демонизируют сам факт таких клубов?
16: Потому что происходит чудовищная подмена понятий. Власти берут сложное, глубокое чувство любви к стране и искусственно урезают его.
17: До размера военного сапога.
16: Да. Патриотизм в этой системе – это исключительно готовность надеть униформу, беспристрастно выполнять приказы и воевать.
17: Разве готовность защищать свои границы не является частью патриотизма?
16: Является, но патриотизм никогда не должен этим ограничиваться. Любовь к родине – это защита лесов и рек от загрязнения. Это спасение исторического наследия, развитие культуры, забота о стариках.
17: И, в конце концов, это право граждан контролировать тех, кто у власти.
16: В точку.
17: Нельзя быть патриотом-экологом, получается?
3: Можно только маршировать.
16: Выстраивается идеальная конвейерная лента. Конвейер по производству лояльности от детского сада до окопа.
3: В детском саду малышам надевают военную форму. Это воспринимается как милая игра. В средней школе их записывают в клуб при МВД.
16: В 10 классе им дают пульт от дрона и турникет. Потом 10 дней в казарме. А затем призыв. Военное присутствие становится настолько плотным, что подросток просто перестает задавать вопросы. Для него люди с оружием становятся нормой.
3: Это сильный аргумент. Но нельзя игнорировать геополитику. Вокруг идут реальные кровопролитные конфликты. Мир объективно стал гораздо опаснее.
16: Так.
3: И любое государство, видя, как рушится безопасность в регионе, обязано готовиться к худшим сценариям. То, что происходит в школах, это ведь прямое следствие войны по соседству. Власти просто реагируют на угрозу.
16: Это классическая попытка переложить ответственность. Геополитическая напряженность не возникла из ниоткуда. Территория Беларуси уже была предоставлена российской армии для масштабного наступления в 2022 году.
3: И это было решением самих белорусских властей.
16: Именно. Государство абсолютно осознанно выбрало политику тотальной зависимости от Москвы.
3: Выходит, угроза не пришла сама по себе, как землетрясение?
16: Это глубокая интеграция в чужие военные планы и привела реальную опасность прямо к границам. Обучение школьников тактической медицине и дронам – это не защита от абстрактного внешнего врага.
3: А подготовка военного резерва для чужих целей?
16: К сожалению, все выглядит именно так. Создается огромный, заранее обученный и психологически лояльный человеческий ресурс. Россия ведет затяжной конфликт, ей критически не хватает людей и стабильного тыла.
3: И белорусские дети готовятся стать частью этого тыла.
16: Ситуация глубоко трагична. Государство пытается решить проблему нарастающей военной угрозы ровно тем же инструментом, который эту угрозу создал, через еще большую милитаризацию.
3: И самое циничное здесь то, что школьников лишают права на анализ ситуации.
16: Да, им запрещено обсуждать первопричины. Ни один старшеклассник на этих сборах не может поднять руку и спросить, а почему чужие войска использовали территорию страны? Детям просто выдают пульты и бинты, требуя принять эту реальность как данность и безропотно готовиться ее обслуживать. Ну что, пора подводить итоги. Военная подготовка в белорусской школе больше не ограничивается несколькими уроками и летними сборами. Дроны, тактическая медицина, клубы при силовых ведомствах и занятия в воинских частях складываются в систему, которая приучает ребенка считать войну нормальной частью будущего. Силовые структуры получают будущие кадры, Россия – более подготовленный союзный тыл, а семьи расплачиваются тревогой, потерей выбора и риском дальнейшего втягивания Беларуси в чужой конфликт. Учить детей спасать людей и разбираться в современной технике необходимо, но эти знания должны помогать им строить мирную жизнь, а не превращать их в удобный ресурс государства.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительницы деревни Прус из Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей. Причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля. Пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
19: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
18: На приеме у председателя Минобласполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионера отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
20: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
21: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
22: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
18: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
23: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление.
24: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
25: У меня каждый раз пение 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пение не исчезает.
26: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
18: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в Министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовало ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
27: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
28: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
0: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
28: Это комфорт, за который стоит платить.
0: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
28: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
0: Но регистратура – это еще не вся медицина.
28: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
0: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
28: Какое неравенство? 40 рублей.
0: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
28: Я не говорю, что это копейки, ну…
0: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
28: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
0: Нормальный график работы врача.
28: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
0: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
28: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
0: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
28: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
0: И что он делает эти 30 минут?
28: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
0: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
28: Бред. Врач лечит пациента.
0: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
28: И это плохо.
0: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
28: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
0: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
28: Ага, я про это и говорю.
0: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
28: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
0: Лечит, если случай понятный.
28: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
0: Почему же?
28: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
0: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
2: Что за конспирология?
0: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
2: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
0: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
2: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
0: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
2: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
0: А почему тогда?
2: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
0: Но это логично для бюджета.
2: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
0: Это преувеличение.
2: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
0: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
2: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
0: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
2: Ну давай.
0: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
2: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
0: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
2: Да, я знаю, что это такое.
0: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
2: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
2: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
0: Тебя перенаправят, если случай срочный.
2: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное, спокойное ведение болезни.
0: Поликлиники ведут хроников.
2: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
0: Ну, электронные карты внедряются.
2: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
0: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
2: Опять я виновата.
0: Те, кто голосуют рублем за частный сектор – Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
28: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
0: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
28: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
28: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
0: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
28: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
0: Давай.
28: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 года вперед.
0: Там нет столько частников.
28: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
0: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
28: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
28: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
1: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
28: Или в состоянии выгорания.
1: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
28: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
1: Ну да. Ищет, к чему придраться.
28: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
1: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
28: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
1: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
28: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
0: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
28: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
0: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
28: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, Платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
0: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
28: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
0: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
28: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
0: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
28: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
0: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
28: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
0: На этом и закончим. Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы – это нация со знаком качества.
5: Белорусы – это ёмкие, крепкие люди. Да, наверное, полюшуки со знаком качества. Хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков. Что это наше, мы отсюда, и никуда мы отсюда не уйдем, и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают. Мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
4: Важный сигнал.
6: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
7: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
6: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
8: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили. И узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
6: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
3: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас было 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
9: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень...

0: радіосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы – это нация со знаком качества.
2: Белорусы – это емкие, крепкие люди. Да, наверное, полюшуки со знаком качества. Хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну, против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков. Что это наше, мы отсюда, и никуда мы отсюда не уйдем, и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают. Мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
0: 2.
3: До.
0: 3.
3: Тин.
0: 4.
3: Чар.
0: 5.
3: Пач.
0: 6.
3: Че.
0: 7.
3: Сат.
0: 8.
3: Ат.
0: 9.
3: Но.
0: 10.
3: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
4: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
5: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
6: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
4: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
7: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
4: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
8: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские.

0: бронежилета.
1: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Трагедия в Глубокском районе. Пенсионера нашли мертвым в колодце. В деревне Шуневцы обнаружило тело 76-летнего местного жителя. Мужчина пропал, и жена отправилась на его поиски. Женщина обнаружила тело супруга в питьевом колодце прямо возле их дома. Извлечь погибшего из воды смогли только прибывшие спасатели. В Верхнедвинском районе взрывом обрушили пустующее здание. В городском поселке Освея взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» ликвидировали неэксплуатируемое строение. Как сообщили в МЧС, работы выполнены в полном объеме, а сама операция прошла гладко, без происшествий и замечаний. Руины старейшего здания Бобруйска передали частной компании. Речь идет о бывшем иезуитском костеле. Его безвозмездно передали из коммунальной собственности компании HMC Group. Фирма связана с бизнесменом Александром Зайцевым. Новый владелец обязан провести ремонтно-реставрационные работы до 30 сентября 2028 года. Иначе грозит неустойка. В марте 2026 года Минкульт уже разрешил разработку проекта реконструкции объекта с изменением его назначения. Костел был возведен в 1745-47 годах в стиле барокко. В советское время в нем размещалась гауптвахта, а с 2000-х годов здание пустовало. Памятник архитектуры сильно пострадал от пожаров в 2011-12 годах, а весной прошлого года у него обрушилась стена. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Представитель Главного управления ГАИ МВД Анна Бонадык о результатах республиканской профилактической акции «Мотоциклист», проходившей с 6 по 16 августа.
5: Завершилась республиканская профилактическая акция «Мотоциклист», проходившая с 6 по 16 августа. Результаты проверок госавтоинспекции наглядно демонстрируют, что вопросы дисциплины и безопасности водителей мототранспорта на дорогах остаются весьма актуальными. Всего за время профилактических мероприятий выявлено более 3500 нарушений, совершенных водителями мототранспорта. В состоянии опьянения задержаны 34 водителя, отстранены от управления 211 бесправников, 277 мотоциклов помещены на охраняемые стоянки. Каждому факту нарушения ПДД и безответственного поведения на дороге дана строгая правовая оценка. Прошедшая акция – это часть системной работы. Госавтоинспекция продолжит контроль за поведением и соблюдением правил водителями двухколесного транспорта. Для этого задействованы мобильные мотопатрули и ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Помните, безответственность и неоправданный риск за рулем мотоцикла уносят человеческие жизни. Не допустите трагедии на дороге.
2: Важный сигнал.
1: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
6: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
1: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
6: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют «Kill Web». Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
1: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют Рутте недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
6: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
1: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Андрей Балыш о государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.
0: Сегодня государство оказывает поддержку в развитии агропромышленного комплекса в стране в целом. И важно отметить, что сегодня государственной поддержкой могут воспользоваться не только государственные предприятия, но и частная форма собственности, крестьянско-фермерское хозяйство. Поддержка заключается, ну, во-первых, сегодня выделяются льготные кредиты через промагролизинг на закупку сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Сегодня субсидируется закупка элитных семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений. Также сегодня государство помогает в наведении порядка на земле. Я говорю про мелиорацию земель и про изыскивание кислых почв. Почему на сегодняшний день это так важно? Наше государство является весомым игроком на международном рынке продовольствия. Но важно в первую очередь сохранить свою продовольственную, сохранить и обеспечить свою продовольственную безопасность, которую мы уже делаем, которую мы выполняем уже много десятков лет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое но. Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
8: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
7: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
8: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 – просто фасад, понимаешь?
7: Да почему фасад-то цифры же не берут с потолка? Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
8: Ой, да ладно тебе.
7: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
8: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
7: И что лето? Какая разница?
8: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
7: То есть ты хочешь сказать,
8: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз? Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
7: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
8: Вот. 5,3.
7: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
8: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
7: Каким еще пожаром?
8: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
7: Но цены же держат.
8: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
7: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
8: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
7: А что не так с садиками?
8: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
7: 5% за месяц? Серьезно?
8: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
7: Но подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
8: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
7: Ну, в санатории можно и не поехать.
8: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
7: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
8: А что там с напитками?
7: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
8: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
7: Вода с сиропом – импорт?
8: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
7: А, ну логистика еще.
8: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
7: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
8: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
7: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
8: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
7: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
8: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
7: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
8: Но внутри продукта меньше.
7: Слушай, ну давай будем честны, шринкфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
8: Какой предел?
7: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шринкфляции достигнуто. Что происходит дальше?
8: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
7: То есть льют суррогаты?
8: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
7: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
8: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
7: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
8: Какой еще козырь?
7: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
8: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
7: Почему? Стандартная метрика?
8: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
7: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
8: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
7: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
8: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
7: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
8: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
7: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
8: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
7: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
8: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
7: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
8: Вот именно.
7: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
8: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
7: Налог на бедность.
8: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
7: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
8: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
7: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
8: Продолжают.
7: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
8: Зарплаты не успевают за расходами.
7: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
8: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
7: Так, давай разберем. Первый сценарий.
9: Прессом.
7: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
8: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
7: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
8: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
7: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
8: Это вызовет моментальный шок.
7: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
8: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
7: Иначе?
8: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
7: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
8: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регулятора в кабинетах.
7: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
8: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
7: Но в системе жесткого контроля?
8: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
7: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
8: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
7: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
8: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
7: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
8: Да.
7: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
8: А чем?
7: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
8: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
7: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
8: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
7: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
8: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
7: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
8: Это просто невозможно.
7: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
8: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Новости союзного государства.
10: Новая неделя бензоапокалипсиса. Еще больше регионов столкнулись с дефицитом топлива. Бензин из Индии приехал, но не помог. Власти уверяют, что ситуация с топливом нормализуется, но очереди на заправках снова растут. На многих ХЗС даже в московском регионе нет бензина. Регионы возвращают ограничения на его продажу, жалуются автомобилисты.
11: Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. Вот что думаю.
10: То, что топливная проблема обостряется, подтверждает анализ Института энергетики и финансов. Там оценивают ситуацию на основе данных об операциях по топливным картам крупных розничных банков, прежде всего Сбера, в каталоге которого почти 30 тысяч ИЗС. Хуже всего ситуация в Якутии и Северной Осетии. Среди самых проблемных регионов, по данным Сбера, другие республики Северного Кавказа, Калмыкия и Мордовия, Астраханская и Курганская области. 95-й бензин везде заметно дефицитнее 92-го, отмечают в Институте энергетики и финансов.
12: Изменение этого повторяемого, сопоставимого день ко дню индикатора отражает общую ситуацию. Именно динамика здесь ценнее разовых сообщений. Один и тот же инструмент каждый день по всей стране и всем регионам.
10: Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом уязвимых регионов. Правительство 14 августа изучало ситуацию в Оренбургской, Липецкой, Тверской, Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. При этом заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки.
13: Ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
10: Партии бензина из Индии, которую Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили ни на АЗС, ни на оптовый рынок. Как сообщает Infotech со ссылкой на отраслевые источники, индийский бензин застрял в порту Мурманска и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации. По словам одного из собеседников издания, нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил с изменниками Родины.
14: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
10: Регуляторы настаивают, чтобы нефтяники продавали индийский бензин по внутрироссийским ценам. Но импортеры ссылаются на сложности логистики. Чтобы доплыть из индийских портов в российскую Арктику через Суэцкий канал и Северный Ледовитый океан, требуется более месяца. К тому же бензин пришлось переливать из танкера в танкер в пути. Примерно столько же, от 140 до 142 тысяч рублей за тонну, стоит в России белорусский 92-й бензин. За поставки 95-го из Беларуси приходится платить 180 тысяч рублей за тонну, отмечают эксперты.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
17: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель, и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
18: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну, против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
3: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
19: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
3: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
20: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
3: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
21: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
22: Мужчины закончились. Беларусь потеряла сотни тысяч рабочих рук за 10 лет. Экономику сейчас тянут женщины. В экономике Беларуси женщин становится все больше, а мужчин меньше. По данным Белстат, разрыв между работающими мужчинами и женщинами продолжает увеличиваться. За последние два года женщин стало больше на 45,5 тысяч, а количество трудоустроенных мужчин, наоборот, уменьшилось почти на 46 тысяч. Благодаря активному притоку женщин общая численность занятых в экономике выросла более чем на 14,5 тысяч человек. Это первый рост в этом десятилетии, отметили в Белстате.
23: Среди отраслей, где растет занятость, строительство, здравоохранение, IT-связь, розничная торговля, общепит, финансы и госуправление. А вот в промышленности и сельском хозяйстве занятость, наоборот, падает.
22: За последние 10 лет рынок труда Беларуси потерял 240 тысяч работников. Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Несмотря на то, что уровень занятости среди женщин выше, чем среди мужчин, в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
1: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
22: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
20: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
22: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. При этом женщины в руководстве занимают, как правило, посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава государства Александр Лукашенко о том, как Полишуки привили ему президентское кредо.
18: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та козьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге, и дороги-то не было. Я помню, по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Ляскович, окружающих деревень, я часто это вспоминаю, я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». История о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
18: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
5: Это надо.
18: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
3: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхние течения реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
0: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
3: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
12: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
3: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
5: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания New York Times. И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
2: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление. Продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
6: Причем, по данным New York Times, ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
7: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
6: СВО началась в феврале 2022 года, а сейчас идет уже пятый год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
8: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
6: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой. А дальше все будет зависеть от результата нового наступления.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительницы деревни Прус из Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей. Причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля. Пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
11: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
3: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионера таки отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
9: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
10: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
13: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
3: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
14: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление?
24: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
25: У меня каждый раз пение 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пение не исчезает.
26: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
3: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в Министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства

0: результате. Радиосигнал. Военная правда.
1: Калечполки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
2: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат.
1: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из четырех таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
2: Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас четверо. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
1: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже два дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
3: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нет направления, характеристики. То есть могут ставить диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. Утверждает только госпиталь.
1: Семья уже три года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
4: Я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
1: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти три года это не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. Не такого будущего хотел муж, идя воевать, говорит жена ветерана.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Белоруссии.
6: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
5: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
6: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными с

0: сенсоров и радаров и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют «Kill Web». Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
1: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
2: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
1: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
5: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты – наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе 3 братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», — сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
7: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
6: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемая «старичная санкции», говорит экономист Михаил Грабский.
8: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции. То есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции там через различные схемы.
6: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
9: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
6: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
5: По утверждению историков, это действительно так от жизни, Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян. Всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
10: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
11: Сяха.
10: Синий.
11: Нила.
10: Коричневый.
11: Бура.
10: Зеленый.
11: Сабз.
10: Оранжевый.
11: Наранджи.
10: Фиолетовый.
11: Джамуни.
10: Красный.
11: Сурх.
10: Белый.
11: Сафед.
10: Желтый.
11: Пила.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
7: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
12: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
7: Угу. Математика первого класса.
12: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущее налоговое единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
7: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
12: 100%.
7: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
12: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 056 080 человек.
7: Угу.
13: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
7: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
13: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
7: Да, цифра пугающая.
13: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
7: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
13: 30 лет, да.
7: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
13: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
7: Именно так.
13: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, золотой дождь просто.
7: Ну да, по телевизору звучит красиво.
13: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласишь, звучит как отличный стимул.
7: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
13: Какой?
7: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
13: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
7: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
13: Это жестко.
7: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
13: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
7: Вот именно.
13: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
7: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
13: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
7: Ну смотри, при рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до 3 лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
13: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
7: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
13: А, то есть... Один взрослый уходит в декрет, и все.
7: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
13: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
7: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
13: Это же физиологическая граница выживания.
7: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
14: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
7: Верно.
14: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
7: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
14: Да, это важный момент.
7: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
14: На женские.
7: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
14: 27%? Это много?
7: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
14: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
7: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
13: Получается, в призывах 2 родителей, 3 детей мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
7: Угу.
13: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
7: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять в декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
13: Логично.
7: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
13: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины 79.
7: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
13: Да, это как-то непоследовательно.
7: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
13: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
7: Конечно.
13: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
7: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве около 50 тысяч.
13: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в 2 странах.
7: Да.
13: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
7: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
13: Да.
7: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
13: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
7: О, да.
13: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
7: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
13: Ага.
7: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
13: Ну да, как можно планировать третьего ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
7: Вот именно.
13: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
7: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат, как издевательство.
13: Да.
7: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
14: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
7: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
14: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
7: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
14: Да, это правда.
7: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
14: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
7: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
14: Ого, ничего себе.
7: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
14: То есть они полностью зависимы?
7: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально не доплачивать.
14: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
7: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
14: Угу.
7: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
14: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
7: Да, лицемерие поразительное.
14: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
7: Вот.
14: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
7: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
14: Четверть населения?
7: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
14: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
7: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
14: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
7: 100%.
13: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
7: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, ну, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
13: Какой?
7: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
13: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
7: Ну, давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
13: Ну, это сильное общество.
7: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
13: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
7: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
13: Кто остается?
7: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и иммигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
13: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
7: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад, привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
13: Звучит пугающе логично.
7: Система не сломана, она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась, просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
13: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи. Хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. Выигрыши остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
17: Радиосигнал 666 АМ.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
19: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
20: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
1: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
21: Это детские противоосколочная жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
1: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
22: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
1: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Белоруссии касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Покупай белорусское, но какое? По всей стране запретили две колбасы популярной фирмы из Бреста. В них нашли кишечную палочку.
0: В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты «Свиная» и «Аппетитная» от Каменецкого цеха. Это Брестская межрайонная торговая база. В продукции нашли кишечную палочку «Калиформы». Также изготовитель не указал состав пищевой добавки.
1: Медики напоминают, что кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек.
2: Кишечная палочка в мясных полуфабрикатах – это прямой признак санитарного неблагополучия. Загрязнение могло произойти при производстве, разделке, хранении или транспортировке. Для человека это риск острой кишечной инфекции, сильной диареей, рвотой, температурой и обезвоживанием. Особенно опасно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Отдельные штаммы кишечной палочки могут поражать почки и приводить к тяжелым осложнениям. Поэтому такую продукцию нужно полностью изымать из продажи.
1: Напомним, что ранее по аналогичным причинам Госстандарт запретил продажу мясной продукции сразу трех белорусских производителей. Больше всего претензий возникло к компании «Мясной статус» из Кобрина. В двух рулетах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого количества микроорганизмов в 25 и 35 раз.
0: Кишечную палочку также нашли в полуфабрикате «Котлетное мясо свиное из голов» производства минской компании «Абура» и соленом продукте из свинины с чесночком, который выпускает «Авангард» из Могилевского района.
1: Самое ужасное, что от такой халатности страдают и дети. Напомню, что в начале июня в Борисове 30 дошкольников были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Как сообщил Следком, все дети пили один и тот же молочный продукт компании «Биомолпром». В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, возбуждено уголовное дело. И помните, если у вас есть жалобы на питание в школах и детских садах, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в вуз после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый «сертификат БПС». Для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема. И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
6: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора. Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантий, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает.
18: Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал о ходе уборочной кампании.
8: В ходе доклада главе государства я доложил о том, что мы уже находимся на завершающем этапе уборки зерновых и зернобобовых культур. Озимый рапс мы уже убрали в полном объеме. В этом году намолот озимого рапса составил 1 400 000 тонн зерна. Это рекордный показатель за все годы, которые вот мы возделываем эту культуру, и при средней урожайности 32 центнера гектара. Сейчас мы продолжаем убирать еще в дополнение к рапсу яровой рапс, начали уборку, поэтому мы ожидаем, что вот к 1 500 000 тонн рапса в целом, с учетом ярового рапса, мы подойдем. Это, конечно, самое большое значение вот за всю историю Беларуси по намолоту этой культуры, учитывая то, что озимый рапс еще имеет высокую стоимость по отношению, допустим, к любому виду зерна.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
23: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
9: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
24: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
9: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
3: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
9: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здравоохранения Ольга Синякова о том, почему горячий чай с медом не лечит.
5: Мед – это очень активный продукт, обладающий антисептическим действием, противовоспалительным действием, имеющий огромный спектр биологически активных веществ и витаминов. Но наряду с этим мы помним о меде как о сильном аллергене. Поэтому с медом надо быть очень и очень аккуратным. Вводить его в использование очень и очень аккуратно. Помним о том, что мед не надо в горячей воде там растворять, потому что он теряет большую часть витаминов, прежде всего витамин С. Если употреблять его в сезон простуд, допустим, то в прикуску с чаем, не растворяя, не бросая в чай. То есть, да, имеет место быть, но помним про аллергию обязательно.
18: Новости регионов на радиосигнал.
9: В Жлобинском районе задержан водитель, насмерть сбивший 17-летнего парня. Трагедия произошла на автодороге Папоротная-Великий лес. По предварительным данным, 52-летний водитель Рено сбил подростка, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался на месте. Сам водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был оперативно найден и задержан милицией. Более 10 польских священников могут быть вынуждены покинуть Беларусь. Сообщается, что 11 ксензам Минско-Могилевской архиепархии не продлили разрешение на религиозную деятельность, либо выдали их на минимальный срок. Архиепископ Юзеф Станевский обратился к Александру Лукашенко с просьбой продлить документы священнослужителям. Один из тех, кто точно покидает страну, польский доминиканец Роман Шульц, прослуживший в Могилеве почти 20 лет. С ним уже попрощались на торжественной мессе. После отъезда Шульц доминиканцы не смогут самостоятельно опекать Могилевский приход. Для работы ордена в общине необходимо минимум 2 монаха, поэтому приход передадут другим священникам. В Слуцке снова пытаются продать деревянный туалет. Цена упала на 20%. В городе выставили на повторный аукцион арестованную деревянную уборную, принадлежавшую Борисовскому комбинату хлебопродуктов. На июньских торгах объект за 180 рублей никому не понадобился. Сейчас начальную цену снизили до 144 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
18: Важный сигнал.
9: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». Историей о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
10: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
11: Это надо.
10: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
9: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхние течения реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
12: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
9: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
13: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
9: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
25: Ну что, друзья, 21 раз, форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
14: сердце Wildberries. Так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каредино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
11: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБС. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста. Сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
14: И Каледино было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледино, по ее словам, у нее хранилось товара примерно

0: картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледина могут составить около 500 000 рублей. Но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
1: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее.
0: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200-500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Глава государства Александр Лукашенко о том, как Полишуки привили ему президентское кредо.
4: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та козьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге, и дороги-то не было. Я помню, по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень, я часто это вспоминаю, я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших Полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
6: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
5: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта

0: контракта, никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
1: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российско-украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
0: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
2: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
3: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень... Очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
0: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава государства Александр Лукашенко о том, как Полишуки привили ему президентское кредо.
6: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та козьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз, говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге. И дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить. Но с этого начиналось.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Сгорело сердце Wildberries. Сразу 2 логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
8: Ну что, друзья, 21 раз, форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
7: сердце Wildberries. Так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каредино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
9: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБ. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста. Для сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
7: И Каледино было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледино, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
10: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
7: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товар из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледино могут составить около 500 000 рублей, но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
11: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее.
7: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200-500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
13: Гяра.
12: 12.
13: Бара.
12: 13.
13: Тера.
12: 14.
13: Чодаха.
12: 15,
13: пандраха,
12: 16,
13: солаха,
12: 17,
13: сатраха,
12: 18,
13: атараха,
12: 19,
13: унис,
12: 20,
13: бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусских десятиклассников начинают учить управлять дронами, оказывать помощь по правилам тактической медицины и жить на 10-дневных военно-полевых сборах. Власти называют это подготовкой к реальным условиям, хотя сами условия все больше напоминают жизнь страны рядом с войной. Разберемся, зачем в обычную школу приглашают силовиков, какую роль здесь играет зависимость Беларуси от России и почему полезные навыки превращаются в инструмент военного воспитания. И главное, кто и для какого будущего готовит белорусских детей.
15: Слушай, ну если отбросить лишние эмоции, разве это вообще какая-то проблема?
14: В смысле?
15: Ну, дроны сейчас — это абсолютно повседневная вещь. Агрономы с их помощью оценивают посевы. Инженеры проверяют линии электропередач. Логисты тестируют доставку. Это же просто супер полезный технологический навык для молодежи. Зачем сразу бить тревогу и называть это милитаризацией?
14: Потому что контекст полностью меняет суть этого навыка. Понимаешь, это 10-часовой модуль по беспилотникам ввели вовсе не на уроках информатики.
15: Ага, а где тогда?
14: Его поместили строго в рамки допризывной подготовки. Это не кружок по робототехнике и не факультатив для айтишников.
15: Ну, какая разница, как официально называется предмет в школьном расписании? Главное, что подросток получает пульт в руки и учится управлять сложной техникой. Навык-то остается навыком.
14: Разница огромная. Когда управление дроном стоит в одном ряду с разборкой автомата и строевым шагом, дрон просто перестает быть гражданским инструментом. Происходит геймификация войны.
15: Геймификация, то есть превращение в игру.
14: Да, и это очень опасный психологический трюк. Подросток сидит за партой или там на полигоне. В руках у него знакомый джойстик, перед глазами экран.
15: Но выглядит как видеоигры.
14: Именно, это максимально похожее на обычную игрушку. И за этим экраном мозг просто отказывается воспринимать реальные разрушения, оторванные конечности, убитых людей.
15: Хочешь сказать, технология преподается в полном отрыве от морали?
14: 100%. Допризывная программа учит исключительно тому, как точно навести аппарат на цель, а не тому, стоит ли вообще эту цель атаковать.
15: Но слушай, давай смотреть на вещи прагматично. Любая громкая государственная программа часто разбивается о суровую реальность. Где среднестатистическая школа в стране вообще возьмет эти беспилотники?
14: Вот, это отличный вопрос.
15: Их же нужно закупать, ремонтировать, нужны аккумуляторы, инструктора нужны адекватные, чтобы технику не угробить в первый же день.
14: В этом и кроется вся суть. Системе не важна эффективность обучения каждого школьника, ей важен отчет. Понятно, что какая-нибудь элитная гимназия в Минске получит дорогие коптеры.
15: И офицеров-инструкторов в придачу.
14: Да. А в маленькой сельской школе все сведется к тому, что уставший учитель будет мелом на доске рисовать винты и зачитывать сухую инструкцию.
15: То есть все это нововведение – это просто пиар властей?
14: Это не пиар. Это нормализация войны. Важно не то, научится ли подросток виртуозно летать. Важно то, что государство встраивает элементы современной войны в школьную рутину.
15: Чтобы дети привыкали.
14: Да. Им предлагают привыкнуть к войне как к неизбежному фону жизни, как к плохой погоде за окном, которую нельзя изменить и причины которой нельзя обсуждать.
15: Ладно, с дронами аргумент понятен, тут психология экрана работает. Но давай перейдем к медицине. В программе расширяют практическую часть. Для девушек добавляют тактическую медицину.
14: И это вызывает колоссальные вопросы.
15: Я с трудом понимаю, в чем тут вред. Умение спасти жизнь, остановить артериальное кровотечение – это же базовая необходимость для любого адекватного общества.
14: Абсолютно согласна. Никто в здравом уме не скажет, что умение наложить давящую повязку – это плохо. Проблема кроется в одном единственном слове.
15: Каком?
14: Тактическое.
15: Именно. А разве это не одно и то же? Жгут накладывается одинаково, что в лесу, что на дороге при аварии.
14: Нет, это принципиально разные вещи. Обычная первая помощь – это навыки для гражданской жизни. Сердечно-легочная реанимация, ожоги, помощь при ДТП, если человек подавился.
15: Ну, то есть универсальная безопасность.
14: Которая нужна вообще всем. А тактическая медицина разрабатывалась военными исключительно для военных.
15: Но алгоритмы спасения жизни везде похожи. Главное – выиграть время до приезда скорой.
14: Приоритеты кардинально отличаются. В тактической медицине первый шаг – это не оценка дыхания или пульса.
15: А что тогда?
14: Первый шаг – это подавление огневой точки противника. Это работа под пулями. Нужно быстро накинуть турникет в красной зоне и оттащить раненого в укрытие, пока по вам стреляют.
15: Жуткий сценарий.
14: Да. Нормальной школе жизненно необходим глубокий курс гражданской первой помощи, а вместо этого подросткам предлагают конкретный сценарий поведения на линии фронта.
15: Звучит пугающе, согласен. Но меня тут смущает еще один момент. Зачем вообще было делить эти навыки по гендерному признаку? Парни идут крутить джойстики дронов, а девушки учатся накладывать турникеты.
14: Да, это какой-то пещерный век.
15: Это просто дико нелогично в современном мире.
14: Абсолютно искусственное разделение. Белорусская девушка с таким же успехом может быть гениальным инженером или оператором беспилотников.
15: А парню критически важно уметь оказать медицинскую помощь, мало ли травма на производстве или дома.
14: Вот именно. Ни технологии, ни спасение жизни не имеют пола. Но этот гендерный раскол в программе показывает истинную цель государства.
15: То есть дело вообще не в навыках безопасности?
14: Нет. Задача заранее подготовить детей к жестко распределенным ролям внутри армейской модели. Мужчина нужен, чтобы воевать и убивать, а женщина, чтобы штопать раненых в тылу.
15: Да. Кстати, о тех, кто преподает. Нормальный учитель биологии не сможет качественно преподавать работу под обстрелом. И тут в школы массово приходят силовики.
14: Да. К занятиям активно привлекают воинскую часть 54-48 внутренних войск в Минске.
15: Ну смотри, многие ведь считают, что раз уж ввели военные элементы, то пусть их преподают настоящие профи. Кто лучше военного научит дисциплине и тактике?
14: Проблема в том, что школа и казармы – это два взаимоисключающих института. У них совершенно разная философия.
15: В смысле?
14: Школьный учитель по своей природе работает с сомнением. Весь смысл образования – задавать вопросы, поощрять дискуссию.
15: Ну да, ученик может поднять руку и сказать, мол, я не согласен.
14: Конечно. И ошибка в классе – это нормальный этап познания. А военный инструктор работает не с сомнением. Он работает исключительно с приказом.
15: То есть дисциплина просто вытесняет мышление?
14: Полностью. Когда человек в военной форме встает у школьной доски, команда мгновенно занимает место логического объяснения. Подростку психологически невозможно спорить с человеком в камуфляже.
15: Потому что форма – это символ государственной власти.
14: Это символ власти, физической силы и скрытой, но абсолютно реальной возможности наказания. Это колоссальное неравенство. И давай не забывать исторический контекст.
15: Имеешь в виду протесты?
14: Да, 2020 год. Внутренние войска принимали самое жесткое участие в подавлении протестов на улицах городов.
15: И этот институт не понес никакой ответственности. Независимых расследований не было.
14: Совершенно верно. А теперь эти же самые структуры приходят к детям в статусе абсолютных, непререкаемых авторитетов.
15: Получается, занятия превращаются из обучения в банальный тест на лояльность?
14: Именно так. Школьник быстро понимает правила игры. Он считывает, какой ответ от него ждут, и просто учится его воспроизводить, чтобы не создавать проблем себе и родителям.
15: Слушай, ну уроки в школе – это несколько часов. Это как бы можно перетерпеть. Но программа ведь на этом не заканчивается.
14: О, далеко не заканчивается. Сейчас расширяют формат военно-полевых сборов для старшеклассников. Вместо 5 дней теперь будет 10.
15: 60 часов практики в условиях лагеря?
14: Да, с круглосуточным пребыванием. И это совершенно другой уровень воздействия.
15: Я попробую выступить адвокатом дьявола. 10 дней без смартфонов, на свежем воздухе, строгий режим, ранние подъемы.
14: Ну-ну.
15: Для многих подростков, которые сутками сидят в сети, это может быть отличной встряской. Командный дух, активность. Многие воспринимают это просто как приключение с палатками.
14: Если бы это был обычный туристический слет, возможно. Но проблема в тотальной закрытости этой системы. На долгие 10 дней несовершеннолетний полностью изымается из-под родительского контроля.
15: Неужели все настолько драматично?
14: Одно дело отсидеть урок. Если учитель перегнул палку, подросток вечером приходит домой и может все рассказать семье. У него есть безопасная гавань. А на этих сборах этой гавани нет. Это круглосуточная казарма.
15: Но всегда есть лазейки. Медицинские справки, освобождения. Заботливые родители найдут способ отмазать ребенка от этого.
14: Справка освободит от кросса из-за плоскостопия, но она не решит проблему психологического давления. В любом классе есть глубокие интроверты, дети с тревожными расстройствами, с паническими атаками.
15: А армейская среда не терпит индивидуальности? Там важен строй.
14: Абсолютно. Армия работает на усреднение. И в этой среде пожаловаться инструктору на то, что тебе морально тяжело, психологически невозможно.
15: Засмеют моментально?
14: Да. Страх показаться слабым, страх стать изгоем или подвести группу заставляет подростков молча глотать стресс. Уязвимые дети просто ломаются там.
15: Но родители-то формально остаются законными представителями. Если что-то пойдет не так, они могут вмешаться?
14: Это только на бумаге. По факту семья лишена права голоса. Нет открытой программы того, что именно будут делать с детьми каждый час. И нет никакого гражданского контроля над этими сборами.
15: То есть семья просто обязана передать ребенка государственной машине и верить, что все будет хорошо?
14: Да, без единой гарантии.
15: Знаешь, если собрать все это воедино, дроны, тактическую медицину, силовиков в классах, эти сборы на 10 дней, вырисовывается пугающая масштабная картина. К концу 2025 года в стране создано около 1200 военно-патриотических объединений.
14: И через них проходит более 16 тысяч детей. Это целая армия внутри образовательной системы.
15: Но тут снова напрашивается контраргумент. Практически любое государство на планете занимается патриотическим воспитанием молодежи. Любовь к родине нужно прививать с детства. Почему вообще демонизируют сам факт таких клубов?
14: Потому что происходит чудовищная подмена понятий. Власти берут сложное, глубокое чувство любви к стране и искусственно урезают его.
15: До размера военного сапога.
14: Да. Патриотизм в этой системе – это исключительно готовность надеть униформу, беспристрастно выполнять приказы и воевать.
15: Разве готовность защищать свои границы не является частью патриотизма?
14: Является, но патриотизм никогда не должен этим ограничиваться. Любовь к родине – это защита лесов и рек от загрязнения. Это спасение исторического наследия, развитие культуры, забота о стариках.
15: И, в конце концов, это право граждан контролировать тех, кто у власти.
14: В точку.
15: Нельзя быть патриотом-экологом, получается. Можно только маршировать.
14: Выстраивается идеальная конвейерная лента. Конвейер по производству лояльности от детского сада до окопа.
15: В детском саду малышам надевают военную форму. Это воспринимается как милая игра. В средней школе их записывают в клуб при МВД.
14: В 10 классе им дают пульт от дрона и турникет. Потом 10 дней в казарме. А затем призыв. Военное присутствие становится настолько плотным, что подросток просто перестает задавать вопросы. Для него люди с оружием становятся нормой.
15: Это сильный аргумент. Но нельзя игнорировать геополитику. Вокруг идут реальные кровопролитные конфликты. Мир объективно стал гораздо опаснее.
14: Так.
15: И любое государство, видя, как рушится безопасность в регионе, обязано готовиться к худшим сценариям. То, что происходит в школах, это ведь прямое следствие войны по соседству. Власти просто реагируют на угрозу.
14: Это классическая попытка переложить ответственность. Геополитическая напряженность не возникла из ниоткуда. Территория Беларуси уже была предоставлена российской армии для масштабного наступления в 2022 году.
15: И это было решением самих белорусских властей?
14: Именно. Государство абсолютно осознанно выбрало политику тотальной зависимости от Москвы.
15: Выходит, угроза не пришла сама по себе, как землетрясение?
14: Это глубокая интеграция в чужие военные планы и привела реальную опасность прямо к границам. Обучение школьников тактической медицине и дронам – это не защита от абстрактного внешнего врага.
15: А подготовка военного резерва для чужих целей?
14: К сожалению, все выглядит именно так. Создается огромный, заранее обученный и психологически лояльный человеческий ресурс. Россия ведет затяжной конфликт, ей критически не хватает людей и стабильного тыла.
15: И белорусские дети готовятся стать частью этого тыла.
14: Ситуация глубоко трагична. Государство пытается решить проблему нарастающей военной угрозы ровно тем же инструментом, который эту угрозу создал, через еще большую милитаризацию.
15: И самое циничное здесь то, что школьников лишают права на анализ ситуации.
14: Да, им запрещено обсуждать первопричины. Ни один старшеклассник на этих сборах не может поднять руку и спросить, а почему чужие войска использовали территорию страны? Детям просто выдают пульты и бинты, требуя принять эту реальность как данность и безропотно готовиться ее обслуживать. Ну что, пора подводить итоги. Военная подготовка в белорусской школе больше не ограничивается несколькими уроками и летними сборами. Дроны, тактическая медицина, клубы при силовых ведомствах и занятия в воинских частях складываются в систему, которая приучает ребенка считать войну нормальной частью будущего. Силовые структуры получают будущие кадры, Россия – более подготовленный союзный тыл, а семьи расплачиваются тревогой, потерей выбора и риском дальнейшего втягивания Беларуси в чужой конфликт. Учить детей спасать людей и разбираться в современной технике необходимо, но эти знания должны помогать им строить мирную жизнь, а не превращать их в удобный ресурс государства.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительницы деревни Прус из Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей. Причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
17: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
16: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионера отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
18: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
19: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
20: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
16: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
21: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление.
22: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
23: У меня каждый раз пеня 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пеня не исчезает.
24: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
16: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в Министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовало ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
25: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Беларусью и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
1: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
0: Это комфорт, за который стоит платить.
1: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
0: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
1: Но регистратура – это еще не вся медицина.
0: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
1: Уважение. Слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
0: Какое неравенство? 40 рублей.
1: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Беларуси поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
0: Я не говорю, что это копейки,
1: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
0: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
1: Нормальный график работы врача.
0: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
1: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
0: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
1: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
0: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
1: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
1: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
1: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
1: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
1: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
1: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
1: Лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гением медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 года вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. и государству будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом и закончим. Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы – это нация со знаком качества.
3: Белорусы – это ёмкие, крепкие люди. Да, наверное, полюшуки со знаком качества. Хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну, против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков. Что это наше, мы отсюда, и никуда мы отсюда не уйдем, и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают. Мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
4: Важный сигнал.
6: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
8: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
6: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности: водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
7: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
6: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
9: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
10: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень... Очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
6: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы – это нация со знаком качества.
3: Белорусы – это емкие, крепкие люди. Да, наверное, полюшуки со знаком качества. Хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков. Что это наше, мы отсюда, и никуда мы отсюда не уйдем, и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают. Мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
4: 2.
11: До.
12: Три.
11: Тин.
12: Четыре.
11: Чар.
12: Пять.
11: Пач.
12: Шесть.
11: Че.
12: Семь.
11: Сад.
12: Восемь.
11: Ат.
12: Девять.
11: Но.
12: Десять.
11: Дас.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
6: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентом.

0: забыли.
1: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
2: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
1: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
3: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
1: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Трагедия в Глубокском районе. Пенсионера нашли мертвым в колодце. В деревне Шуневцы обнаружило тело 76-летнего местного жителя. Мужчина пропал, и жена отправилась на его поиски. Женщина обнаружила тело супруга в питьевом колодце прямо возле их дома. Извлечь погибшего из воды смогли только прибывшие спасатели. В Верхнедвинском районе взрывом обрушили пустующее здание. В городском поселке Освея взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» ликвидировали неэксплуатируемое строение. Как сообщили в МЧС, работы выполнены в полном объеме, а сама операция прошла гладко, без происшествий и замечаний. Руины старейшего здания Бобруйска передали частной компании. Речь идет о бывшем иезуитском костеле. Его безвозмездно передали из коммунальной собственности компании HMC Group. Фирма связана с бизнесменом Александром Зайцевым. Новый владелец обязан провести ремонтно-реставрационные работы до 30 сентября 2028 года. Иначе грозит неустойка. В марте 2026 года Минкульт уже разрешил

0: разработку проекта реконструкции объекта с изменением его назначения. Костел был возведен в 1745-47 годах в стиле барокко. В советское время в нем размещалась гауптвахта, а с 2000-х годов здание пустовало. Памятник архитектуры сильно пострадал от пожаров в 2011-12 годах, а весной прошлого года у него обрушилась стена. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Представитель Главного управления ГАИ МВД Анна Бонадык о результатах республиканской профилактической акции «Мотоциклист», проходившей с 6 по 16 августа.
3: Завершилась республиканская профилактическая акция «Мотоциклист», проходившая с 6 по 16 августа. Результаты проверок госавтоинспекции наглядно демонстрируют, что вопросы дисциплины и безопасности водителей мототранспорта на дорогах остаются весьма актуальными. Всего за время профилактических мероприятий выявлено более 3500 нарушений, совершенных водителями мототранспорта. В состоянии опьянения задержаны 34 водителя, отстранены от управления 211 бесправников, 277 мотоциклов помещены на охраняемые стоянки. Каждому факту нарушения ПДД и безответственного поведения на дороге дана строгая правовая оценка. Прошедшая акция – это часть системной работы. Госавтоинспекция продолжит контроль за поведением и соблюдением правил водителями двухколесного транспорта. Для этого задействованы мобильные мотопатрули и ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Помните, безответственность и неоправданный риск за рулем мотоцикла уносят человеческие жизни. Не допустите трагедии на дороге.
1: Важный сигнал.
4: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Белоруссии.
5: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
4: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
5: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
4: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют Рутте недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
5: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
4: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Депутат Палаты представителей Андрей Балыш о государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.
6: Сегодня государство оказывает поддержку в развитии агропромышленного комплекса в стране в целом. И важно отметить, что сегодня государственной поддержкой могут воспользоваться не только государственные предприятия, но и частная форма собственности, крестьянско-фермерское хозяйство. Поддержка заключается, ну, во-первых, сегодня выделяются льготные кредиты через промагролизинг на закупку сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Сегодня субсидируется закупка элитных семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений. Также сегодня государство помогает в наведении порядка на земле. Я говорю про мелиорацию земель и про известкование кислых почв. Почему на сегодняшний день это так важно? Наше государство является весомым игроком на международном рынке продовольствия. Но важно в первую очередь сохранить свою продовольственную, сохранить и обеспечить свою продовольственную безопасность, которую мы уже делаем, которую мы выполняем уже много десятков лет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое но. Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
8: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
7: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
8: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
7: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
8: Ой, да ладно тебе.
7: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
8: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
7: И что лето? Какая разница?
8: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
7: То есть ты хочешь сказать,
8: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
7: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
8: Вот. 5,3.
7: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
8: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
7: Каким еще пожаром?
8: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
7: Но цены же держат.
8: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
7: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка.
8: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
7: А что не так с садиками?
8: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
7: 5% за месяц? Серьезно?
8: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
7: Ну подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
8: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
7: Ну, санаторий можно и не поехать.
8: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
7: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
8: А что там с напитками?
7: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
8: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
7: Вода с сиропом – импорт?
8: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
7: А, ну логистика еще.
8: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
7: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
8: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
7: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
8: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
7: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
8: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
7: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
8: Но внутри продукта меньше.
7: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
8: Какой предел?
7: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
8: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
7: То есть льют суррогаты?
8: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
7: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
8: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
7: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
8: Какой еще козырь?
7: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
8: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
7: Почему? Стандартная метрика?
8: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
7: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
8: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
7: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
8: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. 1 – 10 тысяч. в масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
7: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
8: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
7: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
8: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
7: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
8: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
7: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
8: Вот именно.
7: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
8: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
7: Налог на бедность.
8: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
7: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
8: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
7: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
8: Продолжают.
7: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
8: Зарплаты не успевают за расходами.
7: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
8: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
7: Так, давай разберем. Первый сценарий.
9: Прессом.
10: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
8: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
10: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
8: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
10: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
8: Это вызовет моментальный шок.
10: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
8: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
10: Иначе?
8: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
10: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
8: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
10: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
8: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
10: Но в системе жесткого контроля?
8: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
10: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
8: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
10: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пики. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
8: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
10: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
8: Да.
10: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
8: А чем?
10: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
8: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
10: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
8: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
10: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
8: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
10: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
8: Это просто невозможно.
10: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
8: Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Новости союзного государства.
11: Новая неделя бензоапокалипсиса. Еще больше регионов столкнулись с дефицитом топлива. Бензин из Индии приехал, но не помог. Власти уверяют, что ситуация с топливом нормализуется, но очереди на заправках снова растут. На многих ХЗС даже в московском регионе нет бензина. Регионы возвращают ограничения на его продажу, жалуются автомобилисты.
12: Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й. Еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. Вот что думаю.
11: То, что топливная проблема обостряется, подтверждает анализ Института энергетики и финансов. Там оценивают ситуацию на основе данных об операциях по топливным картам крупных розничных банков, прежде всего Сбера, в каталоге которого почти 30 тысяч ИЗС. Хуже всего ситуация в Якутии и Северной Осетии. Среди самых проблемных регионов, по данным Сбера, другие республики Северного Кавказа, Калмыкия и Мордовия, Астраханская и Курганская области. 95-й бензин везде заметно дефицитнее 92-го, отмечают в Институте энергетики и финансов.
13: Изменение этого повторяемого, сопоставимого день ко дню индикатора отражает общую ситуацию. Именно динамика здесь ценнее разовых сообщений. Один и тот же инструмент каждый день по всей стране и всем регионам.
11: Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом уязвимых регионов. Правительство 14 августа изучало ситуацию в Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки.
14: Ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
11: Партии бензина из Индии, которые Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили ни на АЗС, ни на оптовый рынок. Как сообщает Infotech со ссылкой на отраслевые источники, индийский бензин застрял в порту Мурманска и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации. По словам одного из собеседников издания, нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил с изменниками Родины.
15: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
11: Регуляторы настаивают, чтобы нефтяники продавали индийский бензин по внутрироссийским ценам. Но импортеры ссылаются на сложности логистики. Чтобы доплыть из индийских портов в российскую Арктику через Суэцкий канал и Северный Ледовитый океан, требуется более месяца. К тому же бензин пришлось переливать из танкера в танкер в пути. Примерно столько же, от 140 до 142 тысяч рублей за тонну, стоит в России белорусский 92-й бензин. За поставки 95-го из Беларуси приходится платить 180 тысяч рублей за тонну, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
17: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель, и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
18: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
0: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
19: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
0: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
20: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
0: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает возникает вопрос о стирании границ ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
3: Мужчины закончились. Беларусь потеряла сотни тысяч рабочих рук за 10 лет. Экономику сейчас тянут женщины. В экономике Беларуси женщин становится все больше, а мужчин меньше. По данным Белстата, разрыв между работающими мужчинами и женщинами продолжает увеличиваться. За последние два года женщин стало больше на 45,5 тысяч, а количество трудоустроенных мужчин, наоборот, уменьшилось почти на 46 тысяч. Благодаря активному притоку женщин общая численность занятых в экономике выросла более чем на 14,5 тысяч человек. Это первый рост в этом десятилетии, отметили в Белстате.
21: Среди отраслей, где растет занятость, строительство, здравоохранение, IT-связь, розничная торговля, общепит, финансы и госуправление. А вот в промышленности и сельском хозяйстве занятость, наоборот, падает.
3: За последние 10 лет рынок труда Беларуси потерял 240 тысяч работников. Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Несмотря на то, что уровень занятости среди женщин выше, чем среди мужчин, в среднем белоруски зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
22: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности – примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белоруски составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
3: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белоруски в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
20: На уход за детьми они тратят в два раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
3: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. При этом женщины в руководстве занимают, как правило, посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава государства Александр Лукашенко о том, как Полишуки привили ему президентское кредо.
18: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та козьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто,
4: прямо с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге, и дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла, и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полюшуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить. Но с этого начиналось.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». Историей о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
5: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
6: Это надо.
5: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
0: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхние течения реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
23: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
0: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
13: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
0: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
6: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которое определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества: политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
17: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Новости союзного государства.
7: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания «Нью-Йорк Таймс». И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
8: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление. Продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
7: Причем, по данным «Нью-Йорк Таймс», ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
10: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
7: СВО началась в феврале 2022 года, а сейчас идет уже пятый год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
11: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
7: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой. А дальше все будет зависеть от результата нового наступления.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительницы деревни Прусы Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей, причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
12: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
0: На приеме у председателя Минобласполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионера отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
14: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
15: В жировке пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
24: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
0: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
25: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление.
26: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
27: У меня каждый раз пеня 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пеня не исчезает.
28: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
0: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в Министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовала ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Калеч-полки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
4: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
3: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
4: Завтра, вот, то есть уже сегодня,

0: походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, но как командование части их не предоставляет.
1: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нету направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
0: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
2: Я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
0: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года это не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. Не такого будущего хотел муж, идя воевать, говорит жена ветерана.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
3: Вторник.
4: Мангаль.
3: Среда.
4: Будх.
3: Четверг.
4: Джумерат.
3: Пятница.
4: Джума.
3: Суббота.
4: Хафта.
3: Воскресенье.
4: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
7: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
6: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
7: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
6: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь

0: Периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около сотни километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рютте недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
1: Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий.
0: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
4: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты – наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», сказала Каллас в интервью немецкому изданию.
6: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
5: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемая «старичная санкции», говорит экономист Михаил Грабский.
7: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции. То есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции там через различные схемы.
5: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
8: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
5: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
4: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припять, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян. Всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
9: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сяха.
9: Синий.
10: Нила.
9: Коричневый.
10: Бура.
9: Зеленый.
10: Сабз.
9: Оранжевый.
10: Наранджи.
9: Фиолетовый.
10: Джамуни.
9: Красный.
10: Сурх.
9: Белый.
10: Сафед.
9: Желтый.
10: Пила.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
6: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
11: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
6: Угу. Математика первого класса.
11: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, человек, а чисто как будущее налоговое единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
6: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, превращается в обычную таблицу Excel.
11: 100%.
6: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
11: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 056 080 человек.
6: Угу.
12: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
6: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
12: Подожди, но ведь можно сказать, что это, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
6: Да, цифра пугающая.
12: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
6: Это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
12: 30 лет, да.
6: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
12: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
6: Именно так.
12: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, золотой дождь просто.
6: Да, по телевизору звучит красиво.
12: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласись, звучит как отличный стимул.
6: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
12: Какой?
6: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
12: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
6: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
12: Это жестко.
6: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
12: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
6: Вот именно.
12: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
6: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
12: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
6: Смотри. При рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до 3 лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
12: Вот же. больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
6: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей, они заменяют доход одного из них.
12: А, то есть один взрослый уходит в декрет, и все?
6: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
12: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
6: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
12: Это же физиологическая граница выживания.
6: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
13: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
6: Верно.
13: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
6: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
12: Да, это важный момент.
6: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
12: На женские.
6: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
12: 27%? Это много?
6: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
12: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
6: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
12: Получается, в призывах «двое родителей, 3 детей» мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
6: Угу.
12: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
6: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять в декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
12: Логично.
6: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
12: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины 79.
6: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
12: Да, это как-то непоследовательно.
6: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
12: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
6: Конечно.
12: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
6: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве – около 50 тысяч.
12: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в 2 странах.
6: Да.
12: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
6: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
12: Да.
6: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
12: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
6: О, да.
12: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
6: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
12: Ага.
6: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
12: Ну да, как можно планировать третьего ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
6: Вот именно.
12: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
6: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат, как издевательство.
12: Да.
6: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
13: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
6: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
13: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
6: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
13: Да, это правда.
6: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
13: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
6: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
13: Ого, ничего себе.
6: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
13: То есть они полностью зависимы?
6: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально недоплачивать.
13: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
6: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
13: Угу.
6: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
13: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
6: Да, лицемерие поразительное.
13: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
6: Вот.
13: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
6: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
13: Четверть населения?
6: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
13: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
6: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
13: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
6: 100%.
13: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
14: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, ну, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
12: Какой?
14: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
12: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
14: Ну, давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
12: Ну, это сильное общество.
14: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
12: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
14: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
12: Кто остается?
14: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
12: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
14: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад. Привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
12: Звучит пугающе логично.
14: Система не сломана. Она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась. Просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
12: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи, хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. Выигрыши остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
17: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
18: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
19: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
0: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
20: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
0: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
21: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
0: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Покупай белорусское, но какое? По всей стране запретили две колбасы популярной фирмы из Бреста. В них нашли кишечную палочку.
7: В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты «Свиная» и «Аппетитная» от Каменецкого цеха. Это Брестская межрайонная торговая база. В продукции нашли кишечную палочку «Калиформы». Также изготовитель не указал состав пищевой добавки.
0: Медики напоминают, что кишечная палочка вызывает острое пищевое отравление, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек.
21: Кишечная палочка в мясных полуфабрикатах – это прямой признак санитарного неблагополучия. Загрязнение могло произойти при производстве, разделке, хранении или транспортировке. Для человека это риск острой кишечной инфекции, сильной диареи, рвоты, температуры и обезвоживанием. Особенно опасно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Отдельные штаммы кишечной палочки могут поражать почки и приводить к тяжелым осложнениям. Поэтому такую продукцию нужно полностью изымать из продажи.
0: Напомним, что ранее по аналогичным причинам Госстандарт запретил продажу мясной продукции сразу трех белорусских производителей. Больше всего претензий возникло к компании «Мясной статус» из Кобрина. В двух рулетах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого количества микроорганизмов в 25 и 35 раз.
7: Кишечную палочку также нашли в полуфабрикате «Котлетное мясо свиное из голов» производства минской компании «Абура» и соленом продукте из свинины с чесночком, который выпускает «Авангард» из Могилевского района.
0: Самое ужасное, что от такой халатности страдают и дети. Напомню, что в начале июня в Борисове 30 дошкольников были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Как сообщил Следком, все дети пили один и тот же молочный продукт компании «Биомолпром». В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, возбуждено уголовное дело. И помните, если у вас есть жалобы на питание в школах и детских садах, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
22: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в ВУЗ после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема. И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий. И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора. Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает.
1: Радиосигнал от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал о ходе уборочной кампании.
5: В ходе доклада главе государства я доложил о том, что мы уже находимся на завершающем этапе уборки зерновых и зернобобовых культур. Озимый рапс мы уже убрали в полном объеме. В этом году намолот озимого рапса составил 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. Это рекордный показатель за все годы, которые вот мы возделываем эту культуру, и при средней урожайности 32 центнера гектара. Сейчас мы продолжаем убирать еще в дополнение к рапсу яровой рапс, начали уборку, поэтому мы ожидаем, что вот к 1,5 миллионам тонн рапса в целом, с учетом ярового рапса, мы подойдем. Это, конечно, самое большое значение вот за всю историю Беларуси по намолоту этой культуры, учитывая то, что озимый рапс еще имеет высокую стоимость по отношению, допустим, к любому виду зерна.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель, и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
23: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
8: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
24: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
8: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
4: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
8: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здравоохранения Ольга Синякова о том, почему горячий чай с медом не лечит.
9: Мед – это очень активный продукт, обладающий антисептическим действием, противовоспалительным действием, имеющий огромный спектр биологически активных веществ и витаминов. Но наряду с этим мы помним о меде как о сильном аллергене. Поэтому с медом надо быть очень и очень аккуратным. Вводить его в использование очень и очень аккуратно. Помним о том, что мед не надо в горячей воде там растворять, потому что он теряет большую часть витаминов, прежде всего витамин С. Если употреблять его в сезон простуд, допустим, то в прикуску с чаем, не растворяя, не бросая в чай. То есть, да, имеет место быть, но помним про аллергию обязательно.
6: Новости регионов на радиосигнал.
8: В Жлобинском районе задержан водитель, насмерть сбивший 17-летнего парня. Трагедия произошла на автодороге Папоротная-Великий лес. По предварительным данным, 52-летний водитель Рено сбил подростка, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался на месте. Сам водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был оперативно найден и задержан милицией. Более 10 польских священников могут быть вынуждены покинуть Беларусь. Сообщается, что 11 ксензам Минско-Могилевской архиепархии не продлили разрешение на религиозную деятельность, либо выдали их на минимальный срок. Архиепископ Юзеф Станевский обратился к Александру Лукашенко с просьбой продлить документы священнослужителям. Один из тех, кто точно покидает страну, польский доминиканец Роман Шульц, прослуживший в Могилеве почти 20 лет. С ним уже попрощались на торжественной мессе. После отъезда Шульц доминиканцы не смогут самостоятельно опекать Могилевский приход. Для работы ордена в общине необходимо минимум 2 монаха, поэтому приход передадут другим священникам. В Слуцке снова пытаются продать деревянный туалет. Цена упала на 20%. В городе выставили на повторный аукцион арестованную деревянную уборную, принадлежавшую Борисовскому комбинату хлебопродуктов. На июньских торгах объект за 180 рублей никому не понадобился. Сейчас начальную цену снизили до 144 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
6: Важный сигнал.
8: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». История о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
10: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
11: Это надо.
10: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
8: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхние течения реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
12: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
8: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
13: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
8: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Новости союзного государства.
26: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
27: Ну что, друзья, 21 раз, форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
26: сердце Wildberries. Так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каредино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
2: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледина. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБС. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста. Для сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
26: И Каледина было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледина, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
11: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.